0: записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: В современном мире так много недостатков и изъянов. Необходимо что-то менять. Как церковь может повлиять на этот мир? Нужно проповедовать Евангелие.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. Он смог изменить сознание очень многих людей. Они начали понимать мир и христианство по-другому. Сегодня церковь может продолжать дело, начатое им, изменяя мир к лучшему. Предлагаем вам открыть последнюю книгу Библии, чтобы найти в ней черты, характерные для церкви, которая может изменить мир. Это будет полезно для каждого из нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! В последнее время, каждый раз, садясь за руль, я включаю навигатор. Это очень удобно. Я просто ввожу адрес места назначения, и весь маршрут уже проложен. Я еду, а голос из навигатора указывает мне, куда ехать. Иногда, когда я не прислушиваюсь к нему, то попадаю в пробку или в тупик, и кажется, я должен услышать: «Ну вот, куда ты поехал? Я же тебя предупреждал, что надо было повернуть направо». Но вместо этого вежливый голос говорит: «Перестраиваем маршрут, развернитесь». И вскоре я снова выезжаю на правильную дорогу и добираюсь до места назначения. Можно сказать, что Библия – это наш духовный навигатор. Вы двигаетесь по жизненной дороге, и тут на память приходит какой-то текст из Библии, который останавливает вас. И вы слышите настойчивый, но добрый голос Бога в своем сердце. «Это я. И я хочу привлечь твое внимание. Ты двигаешься в тупик, сверни в сторону. Я хочу, чтобы ты следовал моим указаниям». Скажите, с вами случалось нечто подобное? Могу с полной уверенностью сказать, что в моей жизни подобное было, и если бы я не прислушивался к этому голосу, то непременно бы заблудился. А то, что характерно для нашей жизни, характерно и для наших церквей. Мы не сможем найти правильное направление, если не будем прислушиваться к четкому руководству Священного Писания. Если мы хотим стать церковью, которая меняет мир, то нам очень важно слушать указания Бога. Для нашего рассуждения сегодня я предлагаю текст, записанный в книге Откровения, во второй главе, вторая и третья главы. Это слова, написанные для Ефесской церкви. Послушайте. Вторая глава книги Откровения, 2 и 3 стихи. Говорит Господь: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». На этом остановимся. Знаете, на самом деле, когда мы говорим о церкви, которая меняет мир, и о человеке, который меняет мир, то разницы не так много. Принципы те же, закономерности схожи. Наша церковь, где я несу служение, где я пастор, достаточно большая, и в ней происходит много различных мероприятий. Но если вы приедете часов в 11 вечера, дежурный откроет вам дверь, и вы не увидите никакой жизни внутри, только пустые помещения. Вы не найдете ни тепла, ни дружелюбных улыбок, ничего. Хотя снаружи она вся такая же церковь. И днем, и ночью. И если вы спросите, где расположена церковь Голгофа в городе Москве, вам могут назвать адрес: Лескова, 11. Но церковь – это больше, чем просто здание или место нахождения. Потому что по адресу расположено здание. А вот в 5 утра внутри так тихо и пустынно, что совсем не похоже на то, что это настоящая церковь. Так что, когда я говорю о церкви, которая меняет мир, я имею в виду не здание, в котором вы собираетесь, но людей, которые представляют собой не разрозненных отдельных людей, а единое тело. Если мы пытаемся сделать что-то в одиночку, даже при очень больших стараниях, у нас мало что выйдет. Но если мы действуем как один сплоченный организм, то мы можем изменить мир. Даже талантливые, способные верующие в одиночку не могут добиться больших результатов. Но когда мы действуем в единстве, как огромная многотысячная семья христиан, то мы можем изменить мир. Нельзя судить о книге по обложке. Нельзя судить о человеке по одежде. Точно так же нельзя судить о церкви по ее внешним признакам, потому как она выглядит. Иногда в роскошных зданиях сидят люди с благочестивым видом, но эти церкви совершенно мертвы. Или вы видите современное новое строение с прекрасным оборудованием и удобными креслами, и вы начинаете даже немножко завидовать такой церкви, но жизни в этих стенах нет. В то же время, когда мы попадаем в маленькую деревенскую избу, где собираются верующие в простой одежде, сидят на лавках без спинки, то вы слышите такие живые свидетельства о работе Духа Святого через эту церковь, что понимаете, вот где жизнь. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что все большие церкви мертвы, а маленькие — это пример для подражания. Нет, хочу сказать, чтобы вы поняли, внешность может быть обманчива. Это касается и церкви. Несмотря какой размер здания, финансовое состояние, сколько количество человек, это не является показателем того, какое влияние эта церковь оказывает на мир. На ум приходят слова Бога, сказанные Самуилу, когда он был впечатлен старшим сыном Иессея. Вот что сказано в первой книге Царств, в 16 главе. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Это мы, люди, смотрим на красивое здание церкви, и нас впечатляет ее размах. Вот это да! Вот где, наверное, все правильно и сильно. Но Бог смотрит на сердце, и Он видит, где настоящая церковь, а где просто здание, в которое входят и из которого выходят люди. Сейчас я хотел бы попросить вас вспомнить, какие церкви оказали на вас настоящее влияние. Вы мысленно вернитесь на 10, 15, 20 или даже 30 лет назад и подумайте, служение какой церкви изменило вашу жизнь. И вы сами удивитесь, что размер здания не имел для вас такого большого значения. Вы в первую очередь подумаете о человеке или группе людей, которые оказали на вас влияние. Но было что-то такое внутри церкви, в людях, в атмосфере служения, что изменило вас. Это было присутствие Духа Святого. Это было истинное следование за Божьим Словом, жизнь по Писанию. И в таких церквах не боятся быть непохожими на окружающий мир, который очень часто теряется и уходит с пути. Но никто не может оценить церковь лучше, чем наш Господь Иисус Христос. В Библии есть только одно место, где Он делает это. Вторая и третья главы книги Откровения. Это послание к семи церквам. И в этих главах Иисус как будто бы достает духовный рентген, осматривает церковь, а потом дает свои рекомендации – ставит диагноз, выписывает рецепты, которым церковь должна строго следовать. И здесь мы встречаем много предостережений. Если вы не будете принимать лекарства, если не пройдете это лечение, если вы не будете слушать мой голос, говорит Господь, если вы не покаетесь, то вы будете забыты.

воздам каждому из вас по делам вашим. Я хочу, чтобы все церкви понимали, что я тот, кто исследует умы и сердца. И это очень интересно, что наш Господь не смотрит на размер церкви, на расположение церкви. Он смотрит на внутреннее состояние, на ум и сердце. И в этих главах говорится о семи церквах. Давайте посмотрим, где они были расположены в первом веке. Откровение, вторая глава. Ангелу Ефесской церкви напиши. Первая церковь в городе Ефесе. Кстати, ангел, о котором здесь написано, не значит небесное существо с крыльями за спиной. Ангелос – это тот, кто передает послание, но который не идентифицирован. Возможно, это лидер церкви или кто-то, кто заботится и охраняет церковь. Кто бы это ни был, его личность нас не интересует сейчас. Важно то, что каждая церковь получила послание через кого-то. Итак, первая церковь располагалась в городе Ефесе. Ну, читаем дальше, 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши». Это еще одно место, которое нам нужно запомнить. Второй город, Смирна. Третий город, Пергам. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Четвертое место. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Пятое место. «И ангелу Сардийской церкви напиши». А шестой город – и ангелу Филадельфийской церкви. И последнее, 7 место, Ладыкия. И ангелу Ладыкийской церкви напиши. Как мы уже рассмотрели, здесь говорится о 7 церквах. Но только 5 из них получили слова одобрения. Представьте себе, что вы получили письмо от самого Бога, от Господа, но в нем нет ни одного слова похвалы. Я представляю себе ужас, который испытал бы я, если бы, получив письмо от Господа, не получил бы ни одного слова одобрения о своей церкви. Иисус посмотрел на вашу церковь и написал вам, что надо исправить. Но он не находит ни одного повода для похвалы. Когда я готовился к этой беседе, то мне пришла такая мысль. Что было бы, если бы Библия еще не была написана? Иисус бы по-прежнему смотрел на церкви и оценивал бы их. Что было бы в таком случае? Какие бы церкви в России он упомянул бы в своих посланиях? Интересно, сколько бы их было названо? 100? 75? 50? 20? Или 7? А может быть, в этом списке не было бы ни одной церкви из России? Церкви, перечисленные в книге Откровения, расположены на территории современной Турции. И эти церкви относились к числу тех, которые меняли мир. Они влияли на окружающих. Когда читаем этот текст, то возникает и второй вопрос, который лишает пастора сна. И какое духовное состояние моей церкви? Была ли моя церковь в этом списке? Для того, чтобы понять это, надо посмотреть на характеристики, свойственные для тех церквей, которые Господь хвалит. Давайте составим список качеств церкви, которая меняет мир. Постараемся составить их так, чтобы они были вне времени и места. И пусть эти качества станут хорошим руководством для всех нас. И я чувствую, что это Божье повеление для нас. Отнеситесь к тому, что мы будем сегодня обсуждать крайне серьезно. И это сможет изменить вашу жизнь. К сожалению, у нас недостаточно времени, чтобы рассматривать подробно вторую и третью главы целиком, поэтому мы пропустим некоторые стихи, но сконцентрируем наше внимание на тех стихах, где Господь одобряет 5 церквей. Итак, первая церковь – это Ефес. Послушайте, я буду читать 1-3 стиха 2 главы книги Откровений. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. За что хвалит Ефесскую церковь Господь? Характеристика.

Ошибка номер один. Стойкая приверженность традиционным убеждениям. Что я имею в виду? Ефесская церковь придерживалась устойчивым, проверенным учением Святого Духа, евангельского богословия, убеждений, основанных на Новом и Ветхом Завете. Истина о Боге, истина о Святом Духе, истина о Христе, о Писании, о человеке, истина о грехе, о спасении, о церкви и будущем. Это церковь, которая может изменить мир и будет придерживаться евангельского богословия. Обратите внимание, как Господь говорит во втором стихе. «Знаю дела твои». А дальше не идет перечень дел. Далее стоит слово «и». Господь называет то, за что Он может похвалить, что Ему приятно. И Он знает о их тяжелом труде, о том, как они подвергались давлению, о их проницательности, о том, что они защищают добро и обличают тех, кто творит зло, не следуют за лжепророками, а напротив, идут за истинными пророками. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Перед тем, как перейти к следующей церкви, я хочу остановиться еще на одном моменте. То, что у наших родителей вызывало чувство стыда, не заставляет нас даже бровью повести. Это стало обыденным. Мир становится все более развратным. Грязь и грех меньше осуждаются или не осуждаются вообще. И мне кажется, что очень важно, чтобы церковь оставалась тем местом, пусть даже единственным, где собравшиеся люди ценят мораль, праведность, чистоту, где планка нравственности стоит высоко. И эту роль не может выполнить наше правительство, или какие-то общественные или государственные организации, или тем более средства массовой информации. Стандарты нравственности в церкви должны быть высокими, и они должны распространяться в мире. Для этого нам важно начать с того, что мы должны стоять стойко в богословии, основанном на Слове Божьем. И нам нельзя расслабляться, расширять свои рамки допустимого. Поэтому стойте твердо, держитесь доброго, передавайте это молодому поколению, и с каждым годом мы становимся старше. И общество называет нам такую ложную мысль. Ты стареешь. Ты уже не можешь логично мыслить. Твой ум затупляется. И мы начинаем двигаться в том направлении, куда нам указывают. Перестаем принимать самостоятельные решения. Но, дорогие друзья, не позволяйте таким мыслям овладевать вами. В каком возрасте вы бы не были, засучите рукава и действуйте. Обращение к Ефесской церкви пусть будет вашим руководством к действию. Совершенно не важно, сколько вам лет. Продолжайте нести служение. Изучайте Священное Писание и следуйте ему. Ефесская церковь тоже была не без изъянов, как и каждый из нас. Но в ней нашлось то, за что можно похвалить. И пусть для нас это будет напоминанием и призывом придерживаться евангельского богословия. Вторая церковь, Смирнская. Вот что сказано. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. А что это значит? Первый и последний, умерший и воскресший. И это описание нашего Господа. Никто другой не мог сказать о себе так, как Он. Я есть Альфа и Омега. Я воскрес из мертвых. Это только Христос. И этими словами подтверждается, что это обращение к Смирнской церкви от самого Господа. Вот что сказано дальше. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Итак, вторая характеристика церкви, которая может менять мир, мужественно переносит трудные времена.
второй главе книги Откровения, в 9 стихе, говорится, что у этой церкви была скорбь. И в греческом здесь используется редкое слово, которое означает раздавливающее бремя, большое бремя. Оно использовалось тогда, когда говорили о человеке, приговоренном к смерти через медленное раздавливание. Когда на человека клали огромный валун, и он медленно крутился, вдавливаясь приговоренного. Поэтому, когда здесь Христос говорит о скорби, он имеет в виду действительно тяжелые обстоятельства. В современной России, к счастью, никого не подвергают таким изощренным убийствам из-за того, что человек верит в Бога. Но, к сожалению, мы должны признать, что есть некое пренебрежительное отношение к христианам. Сарказм, насмешки. Христианские ценности высмеиваются по телевидению и через интернет. Я боюсь, что в будущем ситуация будет только ухудшаться. В некоторых странах и сейчас есть гонения на христиан. Люди переносят страдания за веру, рискуют своей жизнью. Но церковь, которая может изменить мир, обладает отвагой и мужеством. И ей неведома трусость. Не бойся ничего. Вот что говорит Господь Смирской Церкви, а значит и нам. Не спасайся бегством в страхе и ужасе. Нет, стой верно и мужественно даже в тяжелые времена. Скажите, вы задумывались, чем опасен страх? Он рождает в нас мысли, что мы обречены на провал, и заставляет нас прятаться, дрожать, сомневаться. Мы не можем ничего делать. Я надеюсь, что никто из нас никогда не переживет на себе, что такое быть гонимым за веру. Но в нашей жизни будут трудности и переживания. Мы не знаем, что произойдет с нашей страной в этом году, какая будет экономическая обстановка. И нам нужно быть готовыми к трудностям и знать, как их переносить. Вот третий город, третья церковь, Пергамская. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И здесь мы опять видим явную ссылку на Христа. Это у него обоюдо острый меч. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Когда мне встречается текст, в котором дважды упоминает сатана, то холод бежит по моей спине. К таким текстам нужно относиться серьезно. Мы будем говорить о Пергаме, о городе, который стал столицей римской провинции в Азии. И сейчас это территория современной Турции. Я как житель Москвы могу сказать, что жизнь в столице отличается от жизни в любом другом городе. Так и во Франции нет города, подобного Парижу. В Америке нет такого, как Вашингтон, Д.С., а в Германии только один Берлин. Столица – это место, где население постоянно растет. И кроме того, часто это и культурный центр. Так и в Москве много музеев. В Пергаме находилась одна из самых внушительных библиотек мира, где находилось 200 тысяч произведений. Кроме того, надо добавить, что все эти книги были рукописные. В те времена еще не было печатного процесса, и Пергам обладал бесценным сокровищем. Город Пергам был культурной столицей, городом с самым большим населением, но, кроме того, еще и религиозным центром. Холм в фоне конуса вырос за столицей. Он был весь покрыт святилищами и храмами языческих богов. Он и называется троном сатаны. Поэтому Господь и говорит: «Я знаю, где вы живете». Не допускайте мысли, что Бог не понимает и не сознает, в каком месте вы несете служение. Итак, церковь, которая может менять мир, не стоит вдалеке от зла. Она идет в самый эпицентр. Господь хочет, чтобы вы служили Ему в том месте, где вы живете, чтобы вы меняли этот мир и влияли на него, несмотря на все сложности, трудности,
в семье, на работе, в месте, где вы живете. Дорогой друг, и сегодня я хочу обратиться к вам. Он знает состояние вашего сердца. И Господь желает иметь личное общение с вами. Но для этого нужно обратиться к Нему с верой. Начать молиться, читать Священное Писание. И Господь даст вам спасение, если мы обратимся к Нему с верой и с покаянием. И Господь желает, чтобы мы имели жизнь вечную. Так и говорит Священное Писание. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Господь и сегодня призывает к себе. Нужно помолиться, обратившись к Господу Иисусу Христу. «Господи, помилуй меня грешного и доверьте свою жизнь Богу. Да благословит вас Господь!»

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, размышлять над услышанным, применять в жизнь, менять этот мир к лучшему. В первой главе книги Откровения говорится о 7 церквях, но только 5 из них имели то, что было приятно нашему Господу. К ним обращены его слова похвалы и одобрения. Задумайтесь, что бы сказал Господь, глядя на нас сегодня? Нашел бы Он за что похвалить вас, поставить в пример окружающим? Или единственное, что было бы написать вам, это перечень ваших недостатков, которые требуется исправить? Задумайтесь, исправьтесь, работайте над тем хорошим, что есть в вас, и пусть Господь благословит вас. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Будем извлекать уроки, подражая доброму и избегая злого. Вы услышите беседы под названием «Служение – это движение или торможение?» «Правильные мысли о церкви». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 10 августа. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Каумен в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в 6 стихе. Там есть такие слова: «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Утверждение «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря», которым открывается эта удивительная глава, помогает нам понять и поверить, что в основе всех Божьих деяний по отношению к нам, какими бы непонятными и загадочными они нам ни казались, лежит бесконечная и неизменная любовь Господа. Любовь допускает страдания. Сестры не сомневались, что Христос сделает все возможное, чтобы спасти их брата от смерти. Но когда же Иисус услышал, что он, Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Поразительные слова «когда же». Иисус не спешил не потому, что не любит их, но именно потому, что он был полон любви к ним. Любовь удерживала его от поспешных действий. Человеческая любовь мгновенно устремляется утешить скорбящие сердца в надежде облегчить их страдания и развеять печали. Божественная же любовь способна сдержать стремительный порыв сердечных чувств, пока ангел скорби не завершит свое дело. Кто может оценить благословения, приобретенные нами, благодаря страданиям и боли? Ведь если б не они, как мало места было бы в наших душах для главных добродетелей христианской жизни, чего стоили бы никем не выстраданная вера, ничем не испытанное терпение и не закаленный несчастьями и невзгодами жизненный опыт. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он, навсегда так нежно, верно, как любит Он. Счастье мира все ничтожно, разлюбить друзьям возможно, Он же любит непреложно, как любит Он. Крестной смертью искупивший, как любит Он, самых слабых, не забывших, как любит Он. Им все прошлое покрыто, сколько радости сокрыто, во Христе, кому открыто, как любит Он. Кто познать Его желает, как любит Он, мир и радость тот узнает, как любит Он. Он врачует все страдания и дарует оправдание, Он нам жизнь и упование, как любит Он. Всех к себе Он призывает, как любит Он, в свое царство принимает, как любит Он, все блаженство обещая и заботой окружая, Он ведет нас в двери рая, как любит Он.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О посте, при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник и торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в материнское объятие и тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет у нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних. Но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2:16-17, есть род поста. Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерти, заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти. За это терния и волосы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлению на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда, как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище, чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую трубу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь, и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться Его, когда Он столько благ в руках у Него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врача,

0: дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, восхищающее и вдохновляющее миссионерское путешествие апостола Павла осведомляет нас о росте христианства, которое происходило не без больших страданий и трудностей. Апостолу Павлу пришлось много пострадать ради Евангелия. Очень кратко, во втором послании к Коринфянам Павел упоминает о напряженности страданий как физических, так и духовных. Мы уже подробно рассмотрели эти случаи, которые произошли до или во время третьего миссионерского путешествия, начавшееся с 54 года нашей эры. Путешествие происходило к концу, а апостол со своими спутниками отправился из Коринфа в Македонию, покинув Европу, прибыл в Троаду, на восточный берег Эгейского моря. Апостол Павел заблаговременно отправил своих спутников в Троаду, сам остался в Филиппах на праздник Пасхи, это было в 58 году нашей эры. Он впервые посетил Филиппы во время второго миссионерского путешествия, об этом записано в 16 главе Деяния святых апостолов. В Филиппах он претерпел унижение, его бросили в темницу за проповедь Евангелия, но Бог чудным образом заступился за него. Это произвело большое впечатление на жителей города. А теперь он радушно был принят верными членами церкви в праздник Пасхи, вероятно, был временем радостных воспоминаний всего того, что Господь сделал за истекшие годы. В 20 главе 6 стихе Деяния святых апостолов мы читаем: «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Мы должны помнить, что путешествие зависело не от быстро ходящих суден. В Троаде им пришлось ждать следующего корабля 7 дней. Апостол Павел воспользовался случаем проповедовать Слово Божие в этом городе. Апостол Павел со своими спутниками кончил приготовление в путь. Первый день недели он использовал для изъяснения Писания, которое затянулось до полуночи. Наподобие того, как и сегодня верующие с радостью собираются и часами слушают Слово Божие, так и в Троаде верующие слушали апостола Павла. Они продолжительно имели чудное общение и совершали преломление хлеба, вспоминая смерть Господа Иисуса Христа. Некто сказал: «Люди забывают о времени, когда в их сердце явно чувствуется присутствие Господа». Бог допустил, что на первый взгляд, казалось, случилось несчастье. Сонный юноша упал с окна и убился. Это произвело большое впечатление на церковь и на жителей города, так как новость о происшедшем быстро распространилась. Павел сошел, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Через апостола Павла Бог проявил свою силу, воскресив мертвого. Как и во всех предыдущих воскресениях из мертвых, оно произошло не ради самого юноши, но ради его друзей и ради свидетельства. В Писании случившееся описывается так: «Отрока привели живого» или «мало утешились». Мы можем себе представить свидетельство этого юноши. Евтиха, даже его имя в переводе означает «счастливый». Он знал о чуде возрождения во Христе. Он пережил воскресение из мертвых по великой силе Божией. Спутники Павла взошли на корабль и из Троады отправились в следующий порт Ас, примерно 20 миль к югу. Апостол Павел со своей стороны решил отправиться пешком. Его Господь и Учитель часто удалялся от толпы в уединение на гору или в пустыню. Апостол Павел чувствовал необходимость таких размышлений и в связи с этим решил один пройти пешком эти 20 миль. В Асе он встретил маленькую группу, прибывшую на корабле. Дальше они плыли вместе вдоль берега Эгейского моря и прибыли в Милит, порт недалеко от Ефеса. Апостол Павел осознавал, что не сможет встретиться со всеми верующими в Ефесе, призвал пресвитеров. По его прошению они прибыли в Милит. Хорошо сказано, что апостол Павел был как человек действия, как и человек покоя. С одной стороны, мы видим, что Павел мог сказать, как, например, в послании к филиппийцам: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». По отношению к своему Господу и Учителю у него был мир в душе, и он мог быть довольным, даже когда приходилось страдать. Наряду с этим вы также заметите, что он всячески старался распространять дело Иисуса Христа. Безделье его не удовлетворяло. Покой ему нужен был для размышлений. Он всячески стремился увеличить познание о Христе. Во время общения пресвитерами церкви Павел открыл им свою душу. Он чувствовал ответственность, ибо он поставил этих людей на пост руководства этой процветающей церкви. Он старался ободрить их увещанием, предостережением и свидетельством личного примера. Вероятно, одним из волнующих переживаний было, когда эти люди слушали свидетельство Павла о личной вере. Далее он выразил личное убеждение, что не увидит их более. Часто, когда мы говорим «Бог с тобой», в мыслях, а иногда вслух, мы добавляем «доколе свидимся». Но от ноты определенности в голосе сердца слушавших жалились. Они не могли надеяться на ободрение от дальнейшего посещения Павла. В простых и выразительных словах записано: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Павел сошел на берег лично побеседовать с ними. Теперь он медленно возвращался, и, помахав на прощание рукой, Павел зашел на корабль, и они возвратились в Ефес. Дорогой духовный работник, чувствуете ли вы бремя, которое тяготит тех, кому вы служите? Можете вы честно пред Господом сказать, после рассмотрения вашего служения: «Я не упускал возвещать волю Божию»? Дорогой работник, совершили ли вы ваше служение Господу в истинном духе смирения, как служитель Христов? А вы, дорогой друг, слушатель, убедительные доводы служителя, можете ли вы сказать: «Его труд не был тщетен»? Можете ли вы сказать, что вы возрастаете в благодати и познании Господа Иисуса Христа, как следствие проповедей духовных работников? Можете ли вы сказать, что в духовном работнике вы видите человека, посвященного Господу, и в ком ясно видно действие Духа Святого? Можете ли вы, как духовный работник, не достигли уровня, которого желает Господь. Может быть, вы, дорогой верующий друг, слушая наставление верного духовного работника, были неверны, противились Божьему делу и Божьему слову? Подумайте над свидетельством Павла, пресвитерям церкви, которое дано в 20 главе Деяний святых апостолов. «Но посвятите себя Господу». Послание к римлянам мы читаем. «Преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Несколько десятилетий спустя апостол Иоанн пишет Ефесской церкви в книге Откровения такие слова. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Павел, прощаясь пресвитерам Ефесской церкви, предостерегает их о том же самом, несмотря на то, что они могли оставаться верными. Медленно, почти незаметно остывала духовная любовь к Господу и Его Слову. Нельзя не заметить красоту послания к Ефесянам. Оно было написано примерно спустя 4 года после того, как Павел распрощался с пресвитерами церкви. Мы также должны заметить, что по дороге из Коринфа в Иерусалим апостолу опять напомнили об опасных обстоятельствах, в которые он попадет. В 22 стихе 20 главы Деяния апостолов сказано: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но апостол Павел, несмотря на это, по воле Божией шел вперед в Иерусалим. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел бы поделиться тем, я обратил внимание вот на какой текст из Писания, на 59 главу книги пророка Исаии. Я закончил теперь читать эту книгу. 59 глава книги пророка Исаии. Здесь рассматривается, вернее, в этой книге пророк Исаия продолжает отвечать на вопрос, который Израиль задает Богу. Этот вопрос в 58 главе, в 3 стихе. «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь?» Израиль роптал на Бога за то, что Бог прекратил общаться с ним, что он перестал отвечать на молитвы. Теперь Израиль живет только своими собственными ресурсами, возможностями. Это очень угнетало и озадачивало народ. И они, к сожалению, видели причину своих неудач не в себе, а в Боге. С Богом что-то случилось. И вот пророк Исаия, вернее, Господь через пророка Исаия в 58 главе отвечал на этот вопрос, и в 59 главе продолжает отвечать на этот вопрос. Что мешает Богу общаться с людьми? Что мешает Богу давать ответы на их прошения? Итак, мы читаем 59 главу пророка Исаии. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Вы видите, здесь два великих заявления, которым более чем достаточно подтверждений. Заявление о том, что, во-первых, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Бог не изменился, силы Его не убавились. Он может разрешить любую проблему человека. И в самом деле, сколько в Библии свидетельств на эту тему? Вы знаете, у Израиля было много врагов. Но когда они обращались к Господу, Он избавлял их от врагов, давал им чудесные победы. Когда Иона оказался в глубине моря, в чреве кита, рука Господня была сильна, чтобы извлечь его из этих труднейших обстоятельств, которые он обозначил как пребывание в аду. Когда Даниил попал в львиный ров, рука Господня не сократилась, чтобы заградить пасть львам, и они никакой беды не причинили Даниилу. Второе заявление, что ухо Господа желает слышать просьбы людей. Он желает слышать. И опять-таки много свидетельств того, что это происходило. Вы помните, Господь слышал всех патриархов. Он слышал Иакова, когда тот обращался к нему в своих многоразличных трудностях. Бог слышал стенание Израиля во время рабства египетского. Бог слышал молитву Анны, когда она, придя в храм, беззвучно просила его: «Дай мне дитя». Действительно, Господь желает слышать признание людей в их прегрешениях, признание в благодарности, в любви к Нему. Господь весь направлен к людям. И вот обратите внимание, дальше пророк Исаия противопоставляет Божьей руке, которая может спасать, Божьему уху, которое внимательно к каждой проблеме людей противопоставляет руку человека и уста человека. И он говорит, вот то, что делают руки, то, что творят уста, это и разделяет Бога с человеком. Это и не позволяет Богу помочь человеку, вызволить его из какой-то нужды, и не позволяет Богу иметь с человеком общение. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в отношении человеческих рук. Видите, это противопоставление. Рука Господня может спасать, творить добро. А что делает человеческая рука? ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием. Третий стих. Вы знаете, Господь создал руку как изумительный инструмент человека. У животных нет рук. Рука человека очень красива. Это действительно верх Божьего искусства, его удивительное произведение. Рука человека, она может ласкать детей, она может извлекать чудесные звуки из музыкальных инструментов. Рука человека может обнимать, рука человека может писать какие-то прекрасные вещи, рисовать картины. Рука человека может строить, рука человека может лечить, рука может простираться к Богу. Бог создал руки человека для того, чтобы они были вот этим инструментом для оказания добра и любви. И посмотрите, во что превратил человек этот великолепный инструмент. Еще раз посмотрим на третий текст. Вот руки ваши осквернены кровью и персты беззаконием. Вот эти руки стали проливать человеческую кровь. Они стали лишать себе подобных жизни. Что творят руки? Я уже говорил, руки могут исцелять. Но нередко эти же руки врачей прерывают жизнь в чреве матери. У нас был Петр Вальтерович Мицкевич, и он поделился нам такой неожиданной новостью. Супруге 43 года, но вот через месяц она родит Елизавету. Вот такой подарок, так сказать, на участке жизни в 43 года. Ну и, конечно, когда она пошла к врачам, что же ей предложили врачи? Они стали ее стращать. Ты уже старая, у тебя давление, могут быть те и другие вещи. Самое лучшее — сделать аборт. Руки осквернены беззаконием, осквернены кровью невинных младенцев, осквернены кровью людей. Во что превратил человек свои руки? И как Бог может общаться с теми, кто вот этот чудный инструмент добра и любви сделал инструментом греха? Бог говорит, что руки осквернены беззаконием. Чем конкретно? Знаете, руками человек присваивает чужое имущество. Руками своими человек изготавливает какую-то халтуру и потом ее продает. Руками своими человек изготавливает идолов и им поклоняется. Руками своими человек настраивает весы на рынке так, чтобы они обманывали грамм на 100 или больше. Руками своими человек лицемерно приветствуется. А на самом деле он хранит недобрые чувства. Руками своими человек накапливает неправедные богатства. Руками своими человек производит ненужные траты. И вместо того, чтобы эти средства употребить на дело Господне, на добро, он тратит на какие-то излишества. Именно его руки иногда, знаете, не хотят дать, а сжимаются, как в Писании сказано: ты не удерживай руки своей от бедного. Все это беззаконие наших рук. И Богу это неприятно. И Бог не может общаться с теми, у кого такие руки запачканы кровью, либо замаранные каким-то беззаконием. Во всех этих грехах рук Господь упрекает через пророков Израиль. И упрекает очень серьезно. И говорит: я не могу иметь с вами общение, пока ваши руки не станут чистыми. Затем пророк переходит к устам. Мы читаем в третьем стихе. Посмотрите. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш произносит неправду. Знаете, только человек имеет прекрасные уста. Они прекрасны по форме. Они прекрасны не только физически, но более они прекрасны тогда, когда из наших уст изливается свидетельство о любви, принятии, когда слова утешения

Мы можем призывать имя Бога. Как чудесно, когда нашими устами мы говорим друг другу, брат и сестра, выше и лучше этого звания нет во всем мире. Но посмотрите, что сделал грех с этим чудным Божьим произведением. Грех осквернил уста. И он сделал уста орудием лжи, как мы с вами прочитали. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Какие конкретно грехи языка мы могли бы с вами припомнить? Как грех сделал уста человека устами лжи? А вот помните 13-й псалом? Сказал безумец в своем сердце, что нет Бога. Это же ложь. Или искажается характер Бога устами. Мы как-то проповедовали здесь на 3-й псалом, и там Давид рассказывает, как враги ему говорят, нет ему спасения в Боге, это ложь. И чем говорят они? Своими устами. Знаете, когда человек льстит другому человеку, это есть грех уст. Или когда он молится идолам, это грех уст. Или когда мы что-то преувеличиваем, чтобы произвести впечатление, это грех уст. Или когда мы сообщаем недостоверную информацию, это беззаконие, и Бог это ненавидит. Или когда нашими устами мы унижаем человеческое достоинство, мы совершаем ужасный грех, когда клевещем, оскорбляем кого-то. Или когда преступно молчим о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, братья и сестры, это тоже грех, когда мы молчим. Вы помните, Бог сказал, если я скажу беззаконнику, что он смертью умрет, а ты что сделал? Да, ты его не предупредил, ты просто промолчал. Меня, мол, это не касается, это твоя проблема. То Бог сказал, я взыщу кровь этого человека, который умрет за свой грех. С кого? С тебя. Грех сделал уста своим орудием, это ужасное. И обратите внимание, братья и сестры, что в этом тексте мы видим, как святой Бог уравнивает по значимости грехи рук и грехи языка. Как вы думаете, это случайно? Случайно ли Бог поставил на одну ступень убийство, воровство и оскорбление, унижение и молчание? Нет, это не случайно. Для Бога равнозначно, совершается ли грех руками или совершается грех устами. Все это неизбежно разделит человека с Богом. И давайте посмотрим, каковы же плоды вот грешных рук и грешных уст. Уже один мы отметили, он во втором стихе обозначен. «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Разобщили. Вы знаете, мы переживали, или кто-то переживает из нас по сию пору, разобщенность. Возможно, вы когда-то были друзьями. Возможно, вы когда-то любили друг друга и давали друг другу обет верности. Но вот теперь произошла эта разобщенность. И поверьте, от этой разобщенности страдают оба. Если бы Богу было все равно, что происходит с нами, что мы делаем, какие наши руки, какие наши уста, если бы Богу доставило удовольствие нам отомстить за то, что мы с Ним разобщились, за то, что мы разбили Его ожидания в отношении нас, Бог бы не стал к нам обращаться с такими увещеваниями. Но дело в том, что Богу не все равно. Хотя Бог самодостаточный, хотя Бог не нуждается в том, чтобы мы прибавили к Его славе еще наши какие-то восхваления, и все-таки, будучи таким Богом, Господь желает тебя и меня видеть у своих ног. Желает тебя и меня видеть своим служителем, но не служителем сатаны. Господь желает тебя и меня видеть в раю, но не в аду. Это Бог. И когда мы разделены с Ним, это доставляет скорбь сердцу Бога.
Вы помните, это библейское заявление.

0: мире, допотопном мире, когда Библия говорит, развращение людей умножилось. И что же Бог? Бог посмотрел с такой радостью, потирая руки, сказал, ну, теперь-то уж я сейчас с вами расправлюсь. Что говорит нам Библия? Бог посмотрел на развращение людей и воскорбел в сердце своем. Знаете, грех рук и грех уст причиняет скорбь Богу. Если бы это было не так, Христос бы не плакал о Иерусалиме. Если бы это было не так, Христос не сказал бы об Иуде, глубоко возмутившись в своем сердце, возмутившись скорбью, лучше бы тому человеку было бы не родиться. Дорогие друзья, когда наши руки и уста осквернены грехом, мы причиняем прежде всего скорбь Богу, но и мы тоже не в радости. Посмотрите, стих 5 говорит нам, что эти грехи уничтожают добрые взаимоотношения. Вот 5 стих. Может даже и 4 прочитать. «Никто не возвышает голоса за правду». Это мы уже говорили. Когда мы молчим, мы тоже совершаем грех. «Никто не вступается за истину, надеются на пустое, говорят ложь, зачинают злое, рождают злодейство, высиживают змеиные яйца, ткут паутину, кто поест яиц их, умрет, если раздавит, выползнет ехидна». Посмотрите, пророк сравнивает вот все нечестивые дела со змеиными яйцами, которые отравят человека, и он умрет, которого ужалят, и он будет испытывать это ужасное действие яда, и свет ему будет немил. И все это говорит о том, что грехи рук и грехи уст уничтожают самое драгоценное, что есть у нас, это общение друг с другом. И эти грехи создают невероятный дискомфорт. Я вижу это в 6 стихе. «Паутины для одежды негодны». В самом деле, вот мы были в Турции, было довольно-таки прохладно в Стамбуле. Хорошо, что я шапку с собой взял. А если бы вот в такую погоду в одежде из паутины, позвольте, вы бы замерзли. Всегда грех доставляет человеку внутренний дискомфорт. И человек должен заглушать свою совесть какими-то новыми злодеяниями. Это ужасная вещь. Грех причиняет самую настоящую войну среди людей. Посмотрите 7 стих. «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Пути мира они не знают. Видите, здесь ясно сказано, что человек, у которого руки и уста сквернены, это постоянный воин. Он будет видеть других врагов. Он стремится не к тому, как сгладить какую-то проблему, но наоборот, как одержать победу, как выйти победителем. Но еще одно есть последствие. 8 стих говорит, еще раз читаем, «Пути мира они не знают, нет суда на стезях их», то есть они не знают, что такое справедливость, только одержать свою победу. «Пути их искривлены, никто идущим по ним не знает мира». Вот чего лишен грешный человек. Человек, у которого руки и уста осквернены. Он не знает, что такое мир в сердце. Глубокий мир, мир, который дает Бог, он всегда неспокоен. И самое страшное для такого человека – остаться наедине. Вот я вам рассказал про этих, про жизнь султанов. Внешне они же были очень здорово обеспечены. Но посмотрите, для чего они эту воду включали, чтобы она лилась и заглушала их разговоры. Потому что они не были уверены в том, что их окружение им верно. У них не было мира в душе. Вот так и нечестивый. И особенно у такого человека нет мира с Богом. И когда вы его спросите, вот ты должен умереть, ты как предстанешь пред Богом? И он вам никогда не скажет, что он предстанет пред Богом и войдет в вечную жизнь. Я вот летел в Москву с одним человеком, мы разговаривали с ним, вот он узнал, что я верующий, и потом сразу спросил, а вы какой веры? Я ему отвечаю, баптист, он говорит, у меня сестра двоюродная, вот в Кирове она в эту секту попала. Это она пригласила на день рождения и сказала, что будет сухой день рождения, вот только чая спиртного не будет. Я говорю, ну хуже не было? Он говорит, нет. И вот мы с ним разговорились. И вы знаете, вот та же самая история. Он говорит, вот вы знаете, я не могу поститься, у меня поездки. Я батюшку спросил, он говорит, ну, если поездки, можно там, в общем-то, и нарушить пост. И вот, когда я говорил с этим человеком, я увидел, что мира в его душе нет. Он пытается этот мир найти с помощью эпизодических постов. Но если бы мир был в его душе, он бы много раз не прикладывался к бутылочке виски, которую он с собой из Турции прихватил. Для чего им это нужно? Для того, чтобы хотя бы на минуту почувствовать какой-то комфорт в душе. Потом пророк говорит, что человек, у которого осквернены руки и уста, он будет полон несбывшихся надежд, 9 стих. «Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Такие люди всегда думают, вот завтра будет лучше. Вот когда мы выберем этого мэра и того губернатора, и нового президента, будет обязательно лучше. Но не сбывшиеся надежды. Знаете, я дорогой читал одну очень серьезную статью о развитии мировой экономики. В этой статье указывается, что в общем все не так радужно, как может казаться на первый взгляд. И автор статьи намекает, что есть некоторые силы, есть некоторые глобализаторы, есть некоторые творцы систем, которые вот хотят что-то преобразить наш мир, учредить новый мировой порядок. А мы-то знаем, к чему это приведет, братья и сестры. Мы-то знаем, кто стоит за этими силами, какая вражья сила. И вот люди полны надежд, что вот мы эти изменения сделаем, Европейский Союз мы создадим, вот ООН мы улучшим, вот тогда у нас и будет настоящая жизнь. Дорогие друзья, если руки осквернены, если уста осквернены, никогда надежда человека не исполнится. И поэтому еще следующий результат этих грехов – полная безысходность. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Вы посмотрите, какая полная безысходность, тьма, слепота, и уже что живые, что мертвые, все одинаково. Человек по-настоящему не живет. И понятно, что отчаяние. Вот мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Видите, вполне ясно, что грешить невыгодно. Грех никогда не принесет человеку счастья. Грех принесет человеку множество страданий. И как мы уже говорили, грех будет разбивать сердце Бога. Но является ли такое положение безнадежным? Нет. Как я уже в самом начале сказал, что Бог заинтересован в нашем спасении. Поэтому Он обращается с прямыми советами к людям, у которых скверны руки и уста. Он призывает людей признать свою вину. Вот что мы читаем в стихе 12 и 14. «Вот преступления наши многочисленны перед Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили, солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали, рождали из сердца лживые слова». Обратите внимание, что для того, чтобы выйти из этого печального положения, противоборства с Богом, необходимо говорить от первого лица. Я. Но пророк как бы от имени народа говорит «мы», это понятно. Но ты лично о себе должен сказать. Ты должен сказать, что мои преступления многочисленны. Ты не должен говорить, может быть, чем-то я и, конечно, огорчил Бога. Ну, крупно я не грешил, так вот что-то мелкое. Нет. Очень много наших преступлений пред Богом. Я напомню слова Томаса Ватсона, он говорил, если бы мы увидели грех Божьими глазами, мы бы сошли с ума. Грехи многочисленные, они свидетельствуют против нас. Видите, грех никогда не будет вашим другом. Он выступит, он убьет вас, он обкрадет вас, он сделает вас несчастными, а потом еще выступит свидетелем против вас. Ибо преступление наше с нами, беззаконие наше мы знаем. Так что говори от первого лица. Скажи, я изменил, я солгал, я отступил, я говорил клевету, я изменял, я зачинал и рождал из сердца лживые слова. Из-за меня суд отступил назад, и правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти. И, пожалуйста, пронзи свое сердце тем, что Господу противно попрание истины. Как читаем мы далее, «не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это». И, очень важно, «и противно было очам его, что нет суда, нет справедливости». Подумай, какие чувства испытывает Бог по отношению к твоим делам, делам твоих рук и делам твоих уст, если они греховны. Скажи, это противно очам его. Пронзи это истиной свое сердце. Вспомни о неизбежном суде за свои злые дела. 17-19 стих. «И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздает, воздаст врагам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное». Дорогие друзья, всякий грех будет наказан. Эту истину мы никогда не должны забывать. Вот почему, чтобы избежать этого наказания, мы должны признать нашу вину. Пронзить свое сердце мыслью, что Богу это противно. И ради того, чтобы не досаждать Богу, не творить нечести перед Ним, избавиться от греха, исповедав его. Мы должны помнить о неизбежном суде. Если вы читали книгу Джона Буньяна о душе, вы помните, как эта душа, обольщенная дьяволосом, была захвачена им в этот жуткий плен. И вот тогда Эммануил пошел осадой на душу. И у него были полководцы, убеждения, суд и казнь. И на знамени одного полководца скрижали закона Моисея, на знамени другого полководца огненная печь. И вот они стали осаждать этот город души, чтобы привести душу в состояние трепета. Вот так и Бог вынужден осаждать кого-то бедами, неудачами, может быть, жестокими болезнями, для того, чтобы привести нас в сознание, чтобы мы стали просить у Него прощения за нашу вину. И, конечно, мы должны обратиться к Искупителю. Это прекрасные слова в 19-21 стихах. «И убоятся имени Господа на западе и славе Его на востоке солнце. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона. И сынов Израилевых, обратившихся от нечестия, говорит Господь, и вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Посмотрите, как прекрасно, когда мы раскаемся в наших грехах и обращаемся к Искупителю. Он вступает с нами в завет. Этот завет принесет благо не только нам, но он принесет благо нашим потомкам. Здесь сказано, что до третьего рода Господь явит свою милость. Дорогие друзья, сегодня для нас важно проверить состояние нашей души, состояние наших уст и наших рук. Если мы жалуемся на то, что Бог скрыл лицо свое, и Он не слышит, да, это может быть неким Божьим испытанием, потому что святые пророки иногда переживали такие вот отчаянные обстоятельства. Давайте вот что. Если мы видим, что с нашими руками, с нашими устами что-то нехорошее, то сегодня Господь призывает нас восстановить взаимоотношения с Ним, раскаяться, признать нашу вину. И пусть Он благословит нас. Пусть каждый из нас обретет мир с Богом, нормальные взаимоотношения. Если кто-то хочет покаяться, вы можете пройти сюда вперед, чтобы мы за вас могли помолиться, чтобы сам Бог наполнил вас миром, чтобы ваши руки стали орудиями добра, ваши уста – устами благословения, чтобы ничто вас не разлучало с Господом Богом, чтобы вам было приятно и радостно с Ним. Поверьте, друзья, скоро Божьи суды изольются на этот мир, потому что мир уже созрел для того, чтобы быть пожатым. Беззаконие распространилось везде. И воспользуйся сегодняшним временем, чтобы оказаться не на суде перед Богом, а оказаться среди спасенных. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово, за то, что действительно Ты могущественный, сильный, славный Бог, желаешь помогать людям, желаешь иметь с ними самое тесное общение. Господь, с Твоей стороны нет никаких преград, но к великой беде с нашей стороны эти преграды могут возникнуть. Мы можем, Господь, осквернить наши руки и наши уста. И хотим сказать Тебе, великий Бог, прости нас, прости по великой милости Твоей, что не умеем мы блюсти наши руки и наши уста чистыми. Сколько раз наши руки и наши уста становились орудиями греха, смерти, разрушения, вместо того, чтобы быть орудиями добра, созидания, назидания, радости. О Господи, мы просим Тебя, помоги нам и удержи наши руки от всякого нечестия. По великой милости Твоей удержи наши уста от всякого беззакония. Пусть слово доброе, неукоризненное, святое исходит из наших уст. Охрани нас, Господь. Мы готовы просить Тебя, как просил когда-то пророк Давид, чтобы Ты положил охрану устам нашим, оградил двери уст наших. Господь, пусть все в нас прославляет Тебя. Мы просим, Господь, за тех, которые сейчас в раздумье, которые, возможно, в тишине души своей молятся Тебе, чтобы Ты очистил их, освободил от всяких грехов, услыши эти молитвы людей. Господь, дай им покаяние, дай им обновление, дай, чтобы они действительно посвятили свою жизнь Тебе. Господь, расположи их сердца искать Тебя, не успокоиться, пока Ты не очистишь их руки и их уста. Мы умоляем Тебя за всех, кому грех причинил столько страданий, столько борьбы, столько искушений, разрухи. Господи, воссоздай Ты все разрушенное. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог этим людям в покаянии обрести мир с Тобою. И тогда Ты восполнишь всякую нужду. И тогда Ты, Господи, пошлешь истину и правду Твою, просветишь очи, наполнишь всякой благодатью и миром человеческое сердце. Мы просим ради Христа об этом. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Воину Христову нужно постоянно бодрствовать и трезвиться, ибо противник его ходит, как рыкающий лев, ища его поглотить. Но это еще не все. Чтобы противостоять ему, христианину необходима защита против мироправителей тьмы века сего, против всех козней дьявольских, против духов злобы поднебесных, которые выставили против христианина свои боевые отряды. Да, мы не можем слишком много подчеркивать необходимость быть трезвым и бодрствующим, но с другой стороны, если верующий сам не имеет соответствующей обороны, то он не устоит против такого врага. Поэтому, напомнив верующим в Фессалониках, чтобы они бодрствовали и трезвились, апостол Павел напоминает им и о том, чтобы они обеспечились защитным орудием. В своем первом послании им, в 5 главе, стих 8, он упоминает два защитных устройства, прикрывающие два места тела человека первостепенной важности – сердце и голову. Слушайте, как он говорит: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Подумайте, как необходима бронь веры и любви. Она защищает сердце чада Божье. Раскаленные стрелы лукавого намечены пронзить сердце верующего, ибо дьявол знает, что сердцем верует человек ко спасению, и сердцем он любит своего Бога. Поэтому апостол Петр говорит: «Противостойте дьяволу твердою верою вашею». А в книге притчи сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А источники жизни верующего – вера, надежда и любовь. О, как это важно, дорогие мои, чтобы наша бронь веры и любви была в полном порядке. Главная цель нашего врага – нанести вред нашей вере. Если он это сможет сделать, тогда должна капитулировать и надежда, и любовь. Не напрасно апостол Павел говорит в своей знаменитой 13 главе 1 послания к Коринфянам: «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Сказав, что любовь из них больше, он, тем не менее, ставит веру на первом месте. Почему? А очень просто, потому что любовь без веры невозможна. Как можно любить того, в которого не веришь? Если я не имею веру в Бога, то вряд ли я его буду любить. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Я живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы верим, потому что Бог явил свою любовь к нам. Апостол Иоанн пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Да, сперва любовь Божия пробудила в нас веру, а вера произвела любовь. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел особенно подчеркнуть важность и необходимость шлема надежды спасения, прикрывающего наши головы. Можно потерять ногу, руку, глаз, ухо и другие члены нашего тела и все же продолжать жить, но невозможно потерять голову и уцелеть. Поэтому как сердце, так и голова требуют особых предохранительных устройств. Некто так выразился: «Если голова и сердце в порядке, тогда и весь человек в порядке». Поэтому, возлюбленные, проверим не только бронь веры и любви, но и шлем надежды спасения, в полном ли он порядке или нет. Проверь, во-первых, сделан ли он из небесного металла или он устроен из чего-либо другого. Он может быть похожим на настоящий, но если он не таковой, то он не устоит под обстрелом вражеских стрел. Уверен ли ты в своем спасении? Имеешь ли ты надежду вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог? Можешь ли ты сказать, что ты возрожден воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому? Свидетельствует ли Дух Святой твоему духу, что ты его чадо? Все зависит от того, как ты ответишь на эти вопросы. Апостол Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». Мой друг, если у тебя нет этого упования, то приди сейчас к Господу и смирись перед Ним, покайся и веруй в Евангелие. Ты должен верить, ибо верой Иисуса Христа мы получаем доступ к той благодати, которая дает уверенность в нашем спасении. Этот шлем спасения называется шлемом надежды спасения. Слово «надежда» в Библии говорит о нечто определенном. Не так, как мы его обыкновенно понимаем и употребляем. Например, когда мы говорим, что надеемся, что завтра будет хорошая погода, или мы надеемся на лучшее, то в таких случаях мы говорим «надеемся», потому что не уверены, что оно так будет. В Слове Божьем слово «надежда» и «упование» имеет как раз обратное значение. Надежда в Библии говорит о нечто конкретном, прочном, определенном и неизменном, о чем можно говорить с уверенностью. Псалмопевец говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это не была какая-нибудь неуверенная надежда, наоборот. В 37-м псалме он говорит: «На Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи Боже мой». Павел, говоря о втором пришествии, называет это чудное событие, которое еще впереди нас, блаженным упованием. Да, второе пришествие, оно определенно, оно будет, оно основано на верных, неизменных обетованиях нашего Бога. Надежда должна иметь причину, основание, а то это жалкая надежда. Если надежда наша не основана на факте, то это вовсе не надежда. Дорогие мои, сам Господь Иисус Христос является надеждой нашей. Если ты принял Иисуса Христа, если Он твой Спаситель, тогда ты всегда будешь готовым, требующему у тебя отчета в твоем уповании. С уверенностью можешь ты тогда ответить: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой в онный день». Это, возлюбленные, наше упование. Вот этот шлем спасения мы должны иметь. Он сохранит нас от ужасов ночи и от стрел, летящих днем. Да, падут подле тебя тысячи и 10 тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, ибо ты сказал: «Господь, упование мое». Заметьте, что шлем предназначен для головы. Он ни для чего другого не годен. Кто бы подумал сражаться шлемом? Мы его не бросаем на неприятеля. Нет, мы его надеваем на голову. И почему на голову? Потому что, дорогие мои, что голова – это первый объект атаки дьявола. Голова – это преддверие к сердцу. Если врагу удастся проникнуть своими внушениями и искушениями в нашу голову, и мы ему дадим место, то недолго и сердце будет осквернено. Вы помните случай с христианином, описанный Иваном Буньяном в его известной книге «Путешествие пилигрима», когда он шел через долину смертной тени? Продвигаясь в темноте, он старался избегать ров направо и в это время чуть не провалился в болото налево. Избегая болота, он вдруг обнаружил, что стоит на краю пропасти. Вокруг была опасность. Почти он не решился вернуться, но он вспомнил, как остался невредим после многих опасностей, и решил, что опаснее будет вернуться, чем идти дальше. Но в этой темной, страшной долине смертной тени ожидало его самое тяжелое испытание перед тем, как он вышел на свет. Во время пребывания в этой ужасной долине христианин был настолько смущен всем видимым и слышанным, что не узнавал своего даже собственного голоса. Случилось, что когда он только что дошел до отверстия пылающего рва, один из злых духов подошел тихонько сзади к самому его уху и стал нашептывать самые страшные хульные слова на Бога. Ему казалось, что эти слова были его и исходили из его сердца и уст. –

как важно, чтобы шлем твой был одет и из правильного материала. Не теряй духа. Противостань клеветнику твердой верой, зная, что это тот самый змей-дьявол, который клеветал на Бога в Эдемском саду, и он продолжает теперь клеветать на детей его день и ночь. Но победа их в крови Агнца. Христос лишил его силы причинить тебе зло. Христос на Голгофе разбил ему зубы, потому он, имитируя льва, рыкает, но укусить он тебя не может». Но, дорогие мои, нам этот шлем нужен так же, как защита против ложных учений. У дьявола различные огненные стрелы, как, например, ложные учения, которые не соглашаются со Словом Божьим. Как-нибудь он постарается обмануть, и, если возможно, даже избранных. Иисус сказал, что особенно в последнее время одно из знамений будет, что будут ложные пророки. «Берегитесь, — говорит Христос, — чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. И тогда соблазнятся многие, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Видите, как важно, чтобы шлем надежды спасения был всегда на голове нашей. Нам нужен также этот шлем, потому что мы в опасности от огненных стрел неверия и сомнения. Когда-то все мы, и я еще не встречал такого верующего, который бы не подвергался мыслям, сомнениям или о Христе, или о своем спасении, или о вечности и так далее. Но, возлюбленные, если у нас правильный шлем, если он покрывает нашу голову, то эти сомнения не могут долго в нас остаться. Птицы будут летать над нашими головами. Этого мы не сможем избежать. Но не позволить им сделать гнездо на нашей голове – это мы можем. Да, у сатаны большой запас огненных стрел, и он ими щедро пользуется. Но тот, который имеет шлем надежды спасения, он безопасен. Дальше враг нашей души отлично знает наш состав. Он знает, насколько мы способны возгордиться, потому он возводит нас на какую-нибудь высокую гору успеха, знания или таланта и скажет нам, что мы, мол, достойны особой славы и чести. Люди приходят и хвалят нас, и говорят, какие мы хорошие, какая у нас способность, какие мы духовные. Опасность этих стрел заключается в том, что они как бы заколдованы. Когда они прокаливают наше тело, они боли не причиняют, а наоборот, чувство приятно от них. Если человек может противостоять похвале, то он сможет устоять и против любых искушений. Самое страшное испытание бывает от наших лучших друзей, которые, побуждаемые добрыми чувствами к нам, нас безмерно хвалят. Когда одному проповеднику кто-то сказал, какую чудную проповедь он произнес, то он ответил так: «Вы опоздали. Сатана мне это уже сказал перед тем, как я спустился с кафедры». Да, враг всегда готов со своими комплиментами, потому так важно, чтобы мы всегда носили наш шлем. Голова очень легко раздувается. Как важно, чтобы сердца наши были горячие, а головы холодные. Сколько погибло душ под обстрелом стрел хваления, когда-то Господь их употреблял, и сколько благословений они принесли людям, а теперь... Они отвержены, негодны для Царствия Божия. Берегите ваши головы, братья. Враг вашей души не дремлет и не спит. Есть у врага и другие стрелы, как, например, стрелы особого духовного знания. Он подойдет к тебе с предложением открыть какое-то специальное, глубокое учение, которое якобы не всем дается. Будем помнить, дорогие друзья, что его учение, как бы он их не разукрашивал, цель одна – отвлечь тебя от простоты евангельского учения. О, сколько возгордились духовно, воображая, что они лучше и духовнее других верующих. Это дух сектантства, это не дух Божий, а дух обольстителя. Христос говорит: «Берегитесь закваски фарисейской». И это приводит меня к последней мысли перед тем,

0: как мы закончим, а именно, что шлем, о котором говорит наш текст, дается Богом. Откуда солдат получает свой мундир, свое оружие и все остальное, потребное для войны? Вы слышали когда-нибудь о такой армии, которая требует, чтобы солдат покупал свои собственные оружия? И думаешь ли ты, мой друг, что, вступая в армию Христову, ты обязан купить свой шлем или остальное потребное оружие? Нет, никогда. Тебе все дается по благодати. От ног до головы ты обеспечен благодатью Божией. Ты должен принять его от Бога. Ты не можешь его приобрести добрыми делами или за какую-либо другую плату. Оно дается тебе без золота и без серебра. Но сатана тоже знает, как давать свои фальшивые шлемы. Некоторым из вас, я боюсь, он дал шлем не надежды спасения веры в Иисуса Христа, а шлем религии. Ты носишь этот шлем и думаешь, он спасет тебя. Мой друг, если у тебя не Божий шлем, то сними его немедленно. В час испытания он тебя не спасет. Не говори, что тебе все равно, какой бы он ни был, лишь бы имел вид прочный. Но ведь это безумие так рассуждать. У тебя бессмертная душа. Она нуждается в спасении. И только шлем, который Бог дает, может тебя спасти. О, чтобы Господь Иисус Христос, который умер за тебя, привел бы тебя к познанию истины. Прими его сейчас в смирении верой, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь откликнуться на его призыв сегодня. Да, сейчас, там, у твоего радиоприемника. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Михея. Пророк Михей выступил на пророческое служение, пламенно возглашая к народу: «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Мы уже упомянули, что он был сельского происхождения, но его пророческие возвещания были направлены к жителям многолюдных городов, включая правителей страны и массы народа. Грех овладел народом, и пророк призывал людей к покаянию и к духовному пробуждению. Первая его речь, первая и вторая главы, начинается торжественным возвещанием о вечном живом Боге. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас», — возглашал Михей, говоря, «что живой Бог нисходит, чтобы открыть дела человеков. Его величие, слава так велики, что горы, на которые он станет, растают под ним». Псалмопевец в свое время возгласил подобное: «Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». 45-й Псалом, 7 стих. Когда Господь заговорил, войдя в дела земных царств, то земля не устояла пред Ним, она начала таять. Также и в другом псалме сказано то же: «Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли». Псалом 96, 5 стих. Сравните также Михея 1 главу 4 стих. Глубокому прискорбию мы в наши дни утеряли это сознание Божьего величия. Чувства наши притупились. Но псалмопевец и пророк Михей в чудном поэтической форме возвещает о его величии. Воск тает на огне. Ничто не сможет устоять пред Господом Иисуса Христа, когда Он явится во славе Своей на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской. Подобно воску, горы исчезнут в Его пламенном присутствии. Никто и ничто не в силах остановить завершение Его планов искупления и обновления земли. Призыв дан пророкам, чтобы народ приготовился услышать возвещение вечного Бога. Михей послушно исполнил волю Божию, сделал этот призыв. Бог видел грех двух столиц — Иерусалима и Самарии. Этим было засвидетельствовано, что жизнь народа в Иудее и Израиле, в южном и в северных царствах, в очах Божиих была полна разложения и нечистоты, морального упадка и духовного отступления от истины. Возвещение было о грядущем суде на эти города. Идолопоклонство разрушило жизнь народа. Божественный суд падет на народ, как огонь, пожирающий основания городов и стен их. Наступит страшная руина. Пророк Михей произнес слова Божьи торжественно и убедительно. Он не имел никакого сомнения или несогласия в сердце своем в связи со Словом Божьим. Хотя сердце его страдало из-за грядущего суда Божия на его родной народ, об этом свидетельствуют слова его: «Об этом я буду плакать и рыдать, ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». 1 глава, 8 стих. Это чувство скорби Михея напоминает нам о следах, слезах Господа Иисуса Христа, когда совершался Его торжественный вход в Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхотели». Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. Господь Иисус видел грядущие дни, что на месте Иерусалима будут груды камней. Не останется камня на камне от зданий и храма. Тогда он заплакал. Воистину, скорбь Михея была велика. Много раз говорится во время проповеди, что Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Так и в наше время верные служители Господни должны возвещать Его великую любовь к погибшему человечеству. Это истина двойного характера было открыто пророку Михею. По причине грядущего бедствия он скорбел, но грех народа его тревожил и творил святой гнев в его сердце. Полезно обратить внимание на названия городов и селений, которые ожидало бедствие и разрушение. Например, «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко». 1 глава, 10 стих. Геф означает «виноградное точило» и «счастье». Это говорит о веселье в этом городе. Не думал ли Михей в то время о смерти в битве царя Саула и друга своего Янафана? 2 книга Царств, 1 глава, 20 стих. Он воспел тогда о красоте и успехах в их жизни. А потом он воспел печальную песнь о том, что красота и приятность их ушла, не стало ее. Смерть подкосила их обоих. Не говорила ли это и в дни Михея о Гефе, в котором роскошь, удовольствие торжествовали, но в недалеком будущем ожидала этот город руина и рыдание об умерших? Геф был безразличен к печальному греховному состоянию народа. А потом пророк говорит об Офре. «Но в селении Офра покрой себя пеплом». Ничего особенного в этом бедном селении не было. Но когда наступят суды Божии, то Офра пусть качается в пыли своей улиц и городов. Но до наступления судов Божиих богатый Геф веселится и совершенно равнодушен к бедному населению селения Офры. Самолюбие богатых очевидно. Далее упоминается Шафира. Это слово означает «колючие терни». Тело и одежда людей часто страдает от терния колючего, которые разрывают кожу или одежду, срамно обнаженные, в разодранной одежде. Теперь жители Шафира живут в грехе, но вот наступает суд Божий. Не избежать им его. Не убежит и живущий в Циане. Плач в селении Ецель. Так передает 11 стих. Циан означает «богатый стадами овец». Это указывает на хорошую экономическую жизнь, на изобилие. Но люди были равнодушны к духовному падению, к разложению, которое совершал грех. Ецель или Бет-Ецель указывает в своем словесном значении на местность, на город, который расположен на склоне горы, на опасном месте. От землетрясения и других стихийных причин он может быть неожиданно разрушен, но люди избрали это место беззаботно. Следует после этого слова: «Горюет о своем добре жительница Марофы, стих 12. Этот город в Иудее означает господство. О них пророк плакал, потому что и эти люди думали только о своем избытке и добре, забывая и не принимая к сердцу, что наступает суд Божий за грехи пред Богом. И так даже название этих городов, которые упомянул Михей, свидетельствует о том, что его провозвещания убедительны и неопровержимы. Иуда и Израиль были виновны пред Богом, они не проявили признаков покаяния. Поэтому Господь повелел Михею возвещать грядущий суд. Хотя мы не можем с полной точностью определить все, что происходило в это время в Иерусалиме, в Израиле, но очень ясно делается картина полного разрушения народа по велению живого Бога. Народ жил в довольстве, даже в роскоши в некоторых местах, жил греховной жизнью, поэтому пророк Михей в великой скорби взывал к ним о покаянии, чувствуя, что суды Божии приближаются. Мы уже упомянули, что он пророчествовал во время царей Иоафама, Ахаза и Иезекии, 1 глава, 1 стих. Царь Иоафам был богоязненным царем, но сын его Ахаз отступил от Господа. Сказано: «И ходил Ахаз путями царей израильских. Он привел сына своего через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». 4 книга Царств, 16 глава. В такой духовной атмосфере пламенно возвещал истину Божию пророк Михей. О суде и о любви Божией он возвещал народам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злом. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю – от библейского вещания BBN, записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Иоиль 2:13.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 42. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопит и не возвысит голос свой, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова, так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песню, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее селения, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах». Господь выйдет, как исполин, как муж браней, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. сделались добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не замечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Глава 43. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и воссоединятся племена». Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это, так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, гордившихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильник, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего». И о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дороги в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя». Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня». Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы материнской. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. И будут расти среди травы, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идол,

0: и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему и повергается пред ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса и своей силой разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалинам его: «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни, и реки твои я иссушу», который говорит о Кире: «Пастырь мой, он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы подошли с вами к 14 стиху 3 главы послания к Ефесянам. И мы сегодня возвратимся в эту 3 главу послания апостола Павла к Ефесянам, где мы уже говорили о церкви как о тайне Христовой. Эта тайна состоит в том, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Божия во Христе Иисусе посредством благовествования. Это благовествование язычникам неисследимого богатства Христова было поручено Павлу по дару благодати Божией. Апостол Павел говорит в стихах от 9 до 13 следующее. «Мне дана благодать сия, открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Друзья, великий апостол Павел отдал всего себя на дело служения Христу в проповеди Евангелия. И вот теперь он был закован в узы. Но он просит эфесских верующих не унывать и не смущаться этим. Он молится о них. Мы читаем в 14 стихе следующее. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, он любил ефесских верующих и глубоко интересовался их духовной жизнью. Он хотел, чтобы они вошли в великую истину домостроительства благодати Божией и могли переживать все богатства благодати Божией в Иисусе Христе. Мы уже, друзья, обращали наше внимание на тот факт, что апостол Павел был мужем молитвы. И здесь мы видим вторую великую его молитву в этом послании. Так как Павел смотрел на церковь как на Божью поэму, как на храм Духа Святого, так на эту тайну веков он теперь перешел к Богу в молитве, чтобы эти великие истины могли стать реальностью в жизни верующих. Слушатели дорогие, в этой молитве мы видим также, какую позу принимал Павел, когда молился. Он говорит: «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я лично считаю, слушатели, что, преклоняя колени, мы находимся в самом идеальном общении с Господом. Это мы должны делать не как формальность или какой-то ритуал, а как видимое проявление, именно видимое проявление поклонения и почтения к Богу, особенно во время наших молитв слушателей. Апостол Павел часто молился в этом положении и находил его наиболее подходящим, чтобы являться перед лицом Божьим. Старшим людям, конечно, труднее становиться на колени, но молодым людям очень подобает преклонить колени, когда они обращаются в молитве к Богу. Когда наш Господь Иисус молился в саду Гефсиманском, Он пал на свое лицо. Это было выражением готовности полного послушания воли Отца Небесного. Слушатели дорогие, подумайте, если сам Господь Иисус Христос, если апостолы молились, преклонив свои колени, разве нам это о чем-то не говорит? Это нам каждому говорит, друзья, что мы должны научиться у них. Здесь имеется и другой пункт, который мы должны отметить. Апостол Павел здесь молится к Богу Отцу во имя Господа Иисуса Христа. В 17 стихе 1 главы апостол Павел также молился к Богу Отцу во имя Иисуса Христа. Наш Господь Иисус, расставаясь со своими учениками, говорил им: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья, что понимал Иисус под молитвой во имя Его? Иисус является нашим посредником. Он ходатайствует за нас перед Отцом. Просить во имя Иисуса Христа значит просить то, что будет употреблено во имя Его. Все, что мы просим во имя Сына Божия, мы просим в Духе Христа, в одном Духе с Ним. Это так важно нам помнить, друзья радиослушатели, чтобы мы действительно молились во имя Сына Божия, а не в свое имя или же в имя какого-то другого святого, которого нам очень часто предлагают, или же в имя какого-то посредника, как, например, Матерь Божья или еще каких-то других святых, друзья радиослушатели. Одно дело, что мы должны их уважать, другое дело им поклоняться и молиться. Всю Библию, если вы прочитаете, вы нигде не найдете, чтобы мы молились какому-то истукану или молились какой-то святой или святым. И, слушатели, мы всегда находим, что единственным посредником является Христос. И вот именно в имя Иисуса Христа, посредника нашего перед Богом и человеками, мы должны преклоняться и молиться. Это самое важное в жизни христианина – правильно понять, кому мы молимся и как мы молимся. И поэтому апостол Павел и говорит, чтобы мы истинно молились в имя Иисуса Христа, молились к Богу Отцу в имя Иисуса Христа. В наших молитвах мы должны быть не многословны, не повторять одно и то же. Павел в молитвах был очень краток. Все молитвы, которые записаны в Писании, это очень краткие молитвы. Господь Иисус предупреждает нас, чтобы в молитвах мы не были многословны, как язычники. Молитва Моисея, например, о Израиле, записана в 3 стихах. Илия на горе Кармил, когда стоял один перед Богом против 400 пророков Ваала, произнес пламенную молитву длиной, вы знаете, в 1 стих. Великая молитва Неемии, например, записана только в 7 стихах. Первосвященническая молитва нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 17 главе берет меньше 3 минут, чтобы ее прочесть. Но самая короткая молитва – это молитва Симона Петра. «Господи, спаси меня!» Он выкрикнул эту молитву, когда начал тонуть в волнах Галилейского моря. Некоторые люди не считают ее за молитву, потому что она так коротка. Но это в самом деле молитва. Это прошение всей души, это крик всей души: «Господи, спаси меня!» Если бы Симон, друзья, Петр молился так, как молятся некоторые люди на утренних воскресных богослужениях, конечно, он потонул бы в глубоких водах прежде, чем он успел бы изложить свою просьбу о спасении. Молитва, слушатели, должна быть краткой и определенной. Так учил нас Христос, так учат нас все писания апостолов. Пусть Господь нам поможет в этом, друзья, научиться правильно молиться. Апостол Павел учит нас молиться в имя Иисуса Христа, учит молиться к Богу Отцу Небесному в имя Иисуса Христа. Не в наше имя, не в какое-то имя другого, какого-то святого или посредника, как нам часто предлагают это сделать в некоторых деноминациях или церквях, но именно молиться в имя Иисуса Христа. Апостол говорит: «Для сего преклоняю коленом и пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Слово «отечество» здесь указывает на всех тех, которые родились от Бога, которым Бог есть Отец. Все мы, которые родились от Бога, стали родными друг другу, друзья. Семья Божья велика. Она включает всех спасенных людей на протяжении всей истории человечества. Но мы прочтем теперь далее стихи от 16 до 19, где говорится так: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превыходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Друзья радиослушатели, в этой молитве выражены четыре определенных просьбы, который апостол Павел изложил перед Богом в пользу эфесских верующих. Он просит, чтобы верующие могли крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Духовная природа верующих нуждается в молитве, слушатели, и нуждается так само, как и физическая. Часто случается, что духовное бывает пренебрежено, в то время как внимание уделено только физической стороне нашей жизни. Апостол Павел просит о внутреннем человеке, сознавая, что внешний наш человек тлеет и уничтожается. Друзья радиослушатели, остановитесь на моментик, остановитесь в вашей жизни и спросите, как же мой внутренний человек? Чем он питается, мой внутренний человек? Чем питается? Что я ему даю? Слушатели, это очень важно для нашей жизни. Если мы говорим, что мы хотим быть духовными людьми, мы должны питаться, слушатели, духовным. Нам нужна духовная сила, чтобы жить христианской жизнью, чтобы возрастать в благодати и достигать духовной зрелости. Обычно мы склонны молиться о внешнем человеке. Хорошо и полезно молиться, конечно, о физических и материальных нуждах людей. Это тоже мы часто пренебрегаем и упускаем в наших молитвах. Но это очень важно сделать. Но важнее всего, слушатели, наш внутренний человек, потому что именно оттуда потом все действует правильно. Это делал апостол Павел. Он трижды молился о своем исцелении. Как чудесно знать, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы, не правда ли? Но мы должны помнить, что духовная природа верующего нуждается в равной мере в молитве, как и физическая. Вторая просьба апостола Павла была в том, чтобы Христос, по вере их, вселился в их сердца. Это та же самая мысль, которую высказал Господь Иисус в молитве к своему Отцу. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». И апостол Павел восклицает и говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Жить во Христе – это наше положение. Христос в нас – это наше приобретение. Во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Христос не пришел к нам как временный посетитель. Он пришел как постоянный житель, чтобы жить в нас, друзья. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. Третья просьба апостола Павла к Богу, чтобы верующие могли знать размеры, превосходящие разумение любви Христовой. Он молит, чтобы они были укорененные и утвержденные в любви. Укорененные – это достигающие самых глубоких источников жизни. Утвержденные – это окрепшие в Господе, способные устоять против всяких ветров разных учений, друзья. И четвертая просьба апостола Павла заключалась в том, чтобы верующие исполнились всею полнотою Божью. И действительно, по мере разумения любви Христовой, мы исполняемся полнотою Божьей, друзья-радиослушатели. Дальше, в стихах 20 и 21, мы читаем следующее. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Вот так апостол Павел молился, друзья. Павел исполнен хвалой Богу. Дары Божьи беспредельны. Он может дать намного больше, несравненно больше всего, чего мы просим, друзья, радиослушатели. Но как часто наша вера очень слаба. И мы даже не молимся, мы даже не просим, слушатели. А мы, говорит нам Слово Божье, что мы можем получить беспредельно много. Как жаль, слушатели, как жаль, что мы упускаем так много. Ведь мы можем именно молиться такой молитвою в имя Иисуса Христа, прося у Господа Бога Отца то, что нам нужно, и то, что нужно для служения, друзья. И Он беспредельно может нас обогатить всем Своим богатством духовным. Господь да исполнит всех нас познанием Его великой любви, друзья-радиослушатели.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Известно, что вся политическая и социальная структура Древнего Египта покоилась на теологической идее. Основателем династии фараонов считался бог Осирис. Его сын Хор, занимавший трон, согласно египетской мифологии, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Поэтому с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. И хотя у каждого города, как и у каждого государства, были свои особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения египтян должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта, так как Нил был главным источником оросительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных. Он гарантировал и регулировал их социальные отношения. Он возглавлял армию, авторитет его был непререкаем. И хотя в Египте существовало множество мелких богов и богинь, религия Египта в целом была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель людей пред богами, он же бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. Смысл египетских пирамид заключался в том, что они – место собрания богов на земле, место диалога между землею и небом. Само слово «фараон» означает «сын солнца». Колоссальные статуи и сфинксы – это изображения фараонов, которым поклонялись, возле которых несли почетную сторожевую службу, охраняя их от злых духов и возможных грабителей фараоновых усыпальниц. Вот в таком религиозном окружении израильтяне жили в течение 400 лет. В нем жил 40 лет и Моисей, будучи приближенным ко двору фараона. И вот, наконец, Моисей оказался в доме священника Мадиамского, чей род происходил от Хитуры, жены Авраама по смерти Сары. В 25 главе книги «Бытие» говорится, что Авраам отослал потомков Мадиана в землю восточную, еще при жизни Исаака. Мадианитяне жили в юго-восточной части Синая и на северо-западе Аравийского полуострова по обе стороны Акапского залива. Здесь, в этой пустыне, значительно отличавшейся от земли Гесем в Египте, и предстояло Моисею встретиться с Богом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход» и приступим к чтению третьей главы этой книги. Из второй главы мы узнали, что Бог уже готовился избавить детей Израилевых. И Моисей был готов стать их избавителем. Заметим, что Бог решил избавить израильтян не потому, что они были лучше египтян, и не потому, что они были верны и преданы Ему. Они-то как раз оказались очень неверны Ему. И поклонялись они не Ему, а идолам. Вспомним хотя бы, как под предводительством Моисея после своего ухода из Египта в пустыню израильтяне никак не могли дождаться момента, когда смогут сделать себе золотого тельца. Бог пожелал избавить их, потому что они оказались в тяжелейшем, безнадежном положении, в рабстве. Если бы Он не вмешался, они все, без сомнения, погибли бы. У Бога было два основания для избавления израильтян. Первое. Он услышал их стенание. Второе. Он вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сердце Бога дрогнуло при виде отчаянных страданий израильского народа. Он вспомнил свое обещание вернуть через 400 лет семя Авраамова на родину и знал, как осуществить его. А почему Бог искупил вас или меня? Он спас нас по той же причине, что и Израиль. Бог не находит в человеке ничего, что было бы достойно спасения. И Он ясно дает понять, что спасает нас совсем не из-за каких-то наших достоинств. В 23 и 24 стихах 3 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром здесь значит без каких-либо заслуг и оснований. Мы спасены от наказания за наши грехи без всякого на то основания. Просто Бог видит, что все мы безнадежно заблудились и не можем сами спасти себя. Любовь Бога дала нам Спасителя. Бог так возлюбил нас, что наказал вместо нас Своего Единородного Сына. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Однако нас спасла не столько любовь Бога, сколько Его благодать. Мы спасены без всякого основания». Мы спасены Его благодатью через искупление, которое осуществилось благодаря жертве Иисуса Христа. Многим кажется, будто Бог нашел в нас что-то весьма достойное спасения. Людям кажется, что Бог спас нас как грешников, потому что увидел, какими чудесными людьми мы станем. Позвольте заметить, что эта мысль совершенно ошибочна. Мы никогда не станем чудесными людьми. В каждом из нас сидит ветхая природа, в которой нет ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». В нас никогда не было и никогда не будет ничего хорошего. Вот почему Бог дает нам новую духовную природу, когда спасает нас. И вот почему наша старая природа должна быть уничтожена. Бог не нашел в Израиле ничего хорошего, достойного спасения. Но он услышал крик порабощенных израильтян и избавил их от рабства. Бог увидел и наше отчаянное положение и спас нас в Иисусе Христе. При этом Бог не спрашивал человечество, что оно думает о его плане спасения. Бог не сказал нам: «Вот мой план вашего спасения. Если он вам нравится, то я приступлю к его исполнению». Нет и еще раз нет. Бог Отец не спрашивал совета у грешных людей. Он просто очень сильно возлюбил мир так, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за грехи мира. Отец решил спасти каждого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое я вам приготовил. Если хотите, спасайтесь». Бог хочет, чтобы мы спаслись, но выбор остается за нами. Вот что говорит Бог человечеству: «В детях Израилевых не было ничего привлекательного, но Он услышал их мольбы. В нас тоже нет ничего хорошего, что могло бы заставить Его спасти нас. Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом и обещал искупить Израиль. Он также согласился спасти любого, кто поверит в Иисуса Христа как Спасителя. Благодать – это любовь в действии. Бог спасает нас своей благодатью, и по Его великой любви мы получаем искупление. А сейчас мы с вами начинаем изучение третьей главы книги «Исход». В ней говорится о воззвании Бога к Моисею, о горящем терновом кусте, об откровении Бога, который сказал, что Он есть Сущий и Иегова, о божественном избавлении, о том, как колебался Моисей, не зная, чем ответить на призыв Бога. 40 лет, проведенные Моисеем в земле Мадиамской, подходят к концу. Как мы уже знаем, первые 40 лет его жизни, посвященные обучению в Египте, не смогли должным образом подготовить его к великой миссии избавления Израиля от рабства. Тогда Бог и послал Моисея еще 40 лет, которые тот провел в пустыне Мадиамской. Читаем 1 и 2 стихи 3 главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Одним из величайших доказательств точности Писания является существование израильского народа. Много лет назад немецкий император спросил одного своего священника: «Какое самое надежное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье?» «Такое доказательство должно быть где-то в моем королевстве». Священник без всякого колебания тут же ответил: «Евреи, Ваше Величество, они и есть это самое доказательство». Народ Израиля и есть тот самый горящий куст, на который должен внимательно посмотреть сегодня каждый неверующий. Поразительно, как народ Израиля выжил на протяжении всех этих столетий со времен Моисея до наших дней. Другие народы появлялись и исчезали. Народ же Израиля всегда присутствовал на их похоронах, но сам оставался жить. И что интересно, Израиль непрерывно подвергался жестокому преследованию еще со времен рабства. Но, как и горящий терновый куст, он не сгорал. Когда вы в последний раз видели живого мадианитянина? Или, может быть, вы когда-нибудь видели флаг мадиамского государства? Что вы знаете о правительстве этого государства?

«Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ошеломленный Моисей подошел посмотреть, как этот куст мог гореть, но не сгорать. И Богу пришлось поучить Моисея хорошим манерам. Он хоть и был воспитан при дворе фараона, но не знал, что в присутствии святого Бога надо снимать обувь. Боюсь, что сегодня многие люди слишком фамильярно обращаются с Богом. Бог дает Моисею урок примерного поведения, который нам отнюдь не помешает. Прочтем теперь стих 6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей не посмотрел на Бога. Если бы он был в состоянии взглянуть на Него, то он увидел бы божественное откровение. Он увидел бы Господа Иисуса Христа в человеческом образе. Так сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Бога вы можете познать только через Господа Иисуса Христа. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». Когда Бог спасает, то спасает Он не только от чего-то, Он всегда спасает для чего-то. Мы спасены для святости и небесной жизни. Апостол Павел объясняет это в 5 и 6 стихах 2 главы своего послания к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог воскресил нас и во Христе дал нам место на небесах. Если вы сегодня спасены, то вы спасены полностью. И через миллион лет вы будете также спасены, потому что вы теперь во Христе. Вы ушли от греха Адама и приведены теперь ко Христу. Вы избавлены от власти смерти. Христос отдал за вас свою жизнь. Вас забрали из тьмы и поместили в свет. Вас забрали из ада, если хотите, и привели в рай. Вот оно искупление. Вы выходите из старого и приходите в новое. Бог сказал: «Выведу детей Израилевых из рабства и приведу их в землю родную». Это спасение Божие, это искупление. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вы видите, что произошло с Моисеем. 40 лет назад он был готов спасти Израиль. Он был

0: самоуверен и самонадеян. Он тогда убил египтянина и спас одного из своих соотечественников, так как был уверен, что они поймут этот его поступок. Он был уверен, что сам спасет Израиль. Однако оказалось, что сделать это он не в состоянии. И Бог отправил его далеко в пустыню, обучил его и подготовил к этому тяжелому служению. Там Моисей понял, насколько он слаб. Он понял, что не может один без Бога избавить Израиль. И вот Моисей говорит Богу: «Кто я такой? Я не могу этого сделать». Друзья мои, как раз теперь Бог и может его использовать. Именно так Бог готовит всех своих служителей. Богу пришлось забрать на обучение Давида, который мог поразить великана Голиафа и отправить его жить в пещерах. На Давида охотились, как на дикого зверя, и он понял, насколько он слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илия был настолько бесстрашен, что вошел во дворец Ахава и Изавели и сказал им: «Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Илия совсем не был таким смелым, каким казался. Бог отправил его в пустыню, в уединение, в котором он всегда готовит себе служителей. Илии пришлось брать воду из ручья, но случилась засуха, и ручей совсем высох. На глазах у Илии ручей становился все меньше и слабее, и Илия сказал себе: «Так и моя жизнь, совсем как этот ручей». И он был прав. А еще через некоторое время Илия оказался в зависимости от птиц, которые приносили ему еду. Тогда он окончательно понял, что он ничто, а Бог – все. И вот когда Илия понял это, Бог послал его к пророкам Ваала, а затем дал ему возможность низводить огонь с небес. Апостол Павел так пишет об этом парадоксе в 10 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это поистине парадокс, но именно этому Бог учил Моисея. И когда Моисей понял, что сам он ни за что не избавит Израиль, но через него это может сделать Бог, вот тогда Бог стал в состоянии использовать его. И сегодня Бог не использует многих из нас как раз потому, что мы чересчур сильны. Вы никогда об этом не задумывались? Наша сила оказывается нашей слабостью. Когда мы сильны, Бог не может нас использовать. Апостол Павел пишет в 27 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам: «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И Моисей, и Павел поняли, что Бог только тогда смог полностью войти в их жизнь, когда они стали слабы. Посредством слабых людей Бог может творить поразительные вещи. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Бог: „Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе“. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: „Бог отцов ваших послал меня к вам“. А они скажут мне: „Как ему имя?“ Что сказать мне им?» Вполне естественный вопрос. Уверен, каждый на его месте спросил бы то же самое. Моисей боялся, что дети Израилевы не примут его. Он не знал, как рассказать им о Боге. Он понятия не имел, как привести израильтян к этой Божьей горе. Как видим, перед Моисеем стояли серьезные проблемы. Посмотрим, как Бог ответил ему в 14 стихе. «Бог сказал Моисею, «Я есть сущий и Иегова», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Это имя «Я есть сущий» включает в себя гораздо больше, чем кто-либо когда-либо мог объяснить. Но я, тем не менее, хотел бы затронуть сейчас несколько важнейших моментов. «Сущий» – это перевод имени Иегова или Яхве. Как произносить это древнееврейское имя? Для детей Израиля оно стало священным до такой степени, что они попросту забыли, как его произносить. Чтобы случайно не осквернить имени великого Бога, они решили не употреблять его вообще. Так какое же имя правильно, Иегова или Яхве? Никто этого не знает. Однако то, что имя Бога «Я есмь», это точно. В книге «Бытие» Бог является Творцом, Он – Элохим, всемогущий, самодостаточный Бог. Он вечно сущий. И этот Бог посылает Моисея избавить детей Израилевых от рабства. В 13 стихе 134-го псалма сказано: «Господи, имя Твое вовек! Господи, память о Тебе из рода в род». В этом стихе слово «Господи» можно перевести «Я есмь сущий». И оно прямо свидетельствует о том, что Бог существует вечно. Бог есмь сущий, существующий вечно. С этой мыслью мы закончим сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим изучение 3 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Смелее! Верите ли вы, что мир был задуман и сотворен Богом? И что произошло это сравнительно недавно? Если да, то вас, возможно, считают посмешищем, белой вороной. Существует расхожее мнение, что лишь очень и очень многие верят в сотворение мира Богом. Опрос, проведенный институтом Гэллопа, показал, что верящие в сотворение численно превосходят атеистов-эволюционистов и даже тех, кто верит, что Бог направлял эволюцию. Думая, что они в большинстве, люди склонны считать свои убеждения неприкасаемой истиной, а к тем, кто не согласен с ними, относиться пренебрежительно, как к меньшинству. Однако эволюционистов, считавших себя подавляющим большинством, ждало неприятное открытие. Опрос института Гэллопа, проведенный в ноябре 1991 года, показал, что всего 9% населения США верят в атеистическую эволюцию. Еще 40% верят в эволюцию, направляемую Богом. Но больше всего в Америке тех, кто верит, что все сущее сотворено Богом именно так, как об этом говорит книга «Бытия». И процент верящих в это быстро растет. Возможно, сегодня кто-то смеется над вашей верой в сотворение мира, но здравое и разумное креационное мировоззрение с каждым днем приобретает все больше сторонников. Поэтому не бойтесь и смелее свидетельствуйте о том, что Бог сотворил небо и землю, и не миллионы лет назад, а всего лишь несколько тысяч.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
2: Я хотел бы вместе с вами остановиться еще немножечко на личности Неемии, на том, кто был этот человек. Вы знаете, даже смотря на этого человека, даже не читая много из тех великих дел, которые были сделаны Богом в этой книге, даже от этого человека каждый из нас может научиться чрезвычайно многому.

человек, который... Не так много о нем сказано, нигде больше, ни в какой другой книге Библии о нем не сказано. Тем не менее, вот свой период жизни, вот ту роль, которую он должен был сыграть, он ее сыграл и выполнил блестяще. Он сделал ее наилучшим образом, так, как Бог предначертал ему. Вы знаете, когда я думаю о Неемии, я сравниваю его с другими людьми. Представьте себе Моисея. Моисей, выдающийся лидер, который стал автором Пятикнижия, который вывел народ израильский из Египта. В общем, все последующие поколения помнили Моисея. Они помнили закон Моисеев, они помнили его наследие, помнили то, что Бог сделал. Праздники почти все были установлены Моисеем во время Моисея. Или вспомните Давида, еще один выдающийся человек, который был верным Богу и который исполнил то, что Бог предначертал. Он создал нацию практически, он сделал монархию как таковую, утвердил это государство. Потом, когда смотришь на фоне всего этого, где-то там смотришь в конце истории народа израильского. Когда речь идет о событиях, ну так скажем, не настолько ярких, это уже не выход из Египта. Если из Египта выходили торжественно, столб огненный и облачный шел впереди, Бог расчищал дорогу впереди, манна сыпалась с небес, перепелов Бог посылал, воды Иордана и воды Черного моря расступались перед этими людьми. Вот это триумф. Это возвращение из Вавилона, это уже совсем не такое возвращение. Это уже маленькие группки, сравнительно маленькие группки, знаете, жалких людей, у которых отобрали родину, которые как-то потихонечку стекаются с разных мест. И вот если бы мы выбирали себе место, если бы мы выбирали свою роль, которую мы должны были бы сыграть в истории израильского народа, если бы нам выпало бы это, то вряд ли бы мы обратили внимание на вот этот период. Этот период, он был, знаете, таким всплеском. В принципе, израильское царство, оно так и не восстановилось как следует. Так и не было независимого царя. До самого пришествия Иисуса Христа израильское государство продолжало быть зависимым от других царей. То есть это уже не был такой триумф, который был во время Давида и Моисея. Тем не менее, когда читаешь о жизни этого человека, когда читаешь о его служении, это служение в этом маленьком уголку истории. Сравниваешь, невольно сравниваешь с самим собой. Сравниваешь с нашими ролями, с моей ролью, которую мне Бог отвел вот в каком-то маленьком месте. С вашей ролью. Там, куда Бог вас поместил. Там, где Бог вам предначертал определенный план, определенную задачу сделать. Возникает вопрос только во всем этом, как мы ее делаем. Как мы относимся к этой задаче? Когда Неемия столкнулся с этими обстоятельствами, он не мог к ней относиться по-другому. Посмотрите, это был человек, который занимал высокую должность. В то время быть настолько приближенным к царю, чтобы быть его личным виночерпием, было очень много. Очень много. Несмотря на это высокое положение, несмотря на то, что этот человек имел возможность провести свое время гораздо лучшим образом, чем думать о том, чтобы возвращаться в Иерусалим и там воевать вот с этими людьми, которые мешали ему строить этот город. Он мог бы отдыхать где-нибудь в водах Персидского залива. Он мог бы спокойненько с царем путешествовать, и цари обычно плохо время не проводили. Тем не менее, этот человек, несмотря на свое высокое положение, у этого человека душа его предана другим вещам. В жизни этого человека есть другие ценности. Этот человек известен высокими ценностями. Посмотрите первую главу. Посмотрите, давайте первые несколько стихов прочитаем. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Посмотрите 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней».

и постился, и молился пред Богом Небесным. Это очень интересная реакция. Это человек не просто поухал, не просто пожалел, сказал, да, был город, был хороший город, а теперь вот в руинах. Этот человек воспринимает вот то, что принесло боль народу Божьему, как свою личную боль. Он это воспринимает в такой степени, что, посмотрите, он несколько дней постился и молился. Я хочу, чтобы мы сейчас немножечко посмотрели, провели параллель со своей жизнью. Вот когда вы видите какие-то проблемы в народе Божьем, что это вызывает в вас? Какую реакцию? Может быть, реакцию такую. Я говорил вам. Допрыгались, доигрались. Может быть, реакцию такую со злорадством. Ну да, это ж вы что-то пошли вот таким путем, и поэтому вы пришли к таким результатам. Посмотри, этот человек имел все условия, все оправдания для того, чтобы закрыть свое сознание и продолжать свое дело там, где он был. У него было оправдание. Посмотрите, Даниил, человек, который проработал здесь же у этих же царей 70 лет. Он был в царском дворе, он был советником царей. Причем не одного царя, а примерно как минимум 3 или 4 царей. Точно так бы Неемия мог бы сказать, хорошо, Даниил, он был великим человеком, его Бог здесь использовал. Но вместо того, чтобы думать так, Неемия видит проблему, и он воспринимает эту проблему как свою личную. И написано, что он склоняется перед Богом, он молится, он пребывает в посте, он ищет это состояние, эти обстоятельства коснулись его лично. Мне кажется, сегодня мы переживаем такое время, когда подобное отношение к делу Божьему, подобное отношение к церкви в огромном дефиците. Очень редко сегодня встретишь людей, которые разного положения, великого или маленького положения. Очень редко встретишь людей, которые были бы так бы обеспокоены. Мы сегодня имеем дело с христианством, которое больше подходит на то, что называют consumer mentality по-английски, то есть менталитет потребительства. Когда-то, несколько лет тому назад, мне пришлось прочитать одну статью одного либерального богослова, прагматика, который писал буквально следующее. Он говорил, если церковь хочет преуспеть в 21 веке, она должна быть похожа или стать похожей на какой-то симбиоз Walmart с Макдональдсом. Представляете, что это такое? Walmart – это чтобы там было все, и Макдональдс – чтобы там все было быстро. Ну, я-то почитал, мне показалось это очень смешно и очень как-то нелепо, я думаю, ну додумался человек до такой странности. Сегодня, когда мы живем, я вижу, что огромные массы людей, которые ходят в церковь, они ищут церкви, которая была бы похожа на Walmart с Макдональдсом. Они потребители. И они ищут такой атмосферы, которая отвечала бы их потребительскому интересу. Их вкусу, их желанию, чтобы там было разнообразно, чтобы там было быстро, чтобы там было все. Совсем другой человек был Неемия. Неемия был человек, который был предан делу Божьему. Вот что я подразумеваю под высокими ценностями Неемии. Это человек, который оставляет комфорт, оставляет уют царского двора, оставляет богатство. Это человек, который жертвует собою для того, чтобы пойти туда, в ту опасную заброшенную землю, для того, чтобы там восстановить город. Причем мы будем еще изучать, в каких сложных условиях это происходило. Посмотрите, Неемия, кроме того, что он имеет высокие ценности, это человек молитвы, человек, который знает, как молиться. Мы много об этом говорили, дорогие друзья, периодически повторяем. Но мне кажется, что сегодняшние христиане очень плохо умеют молиться. Это наша общая беда, дорогие друзья. Это то, что сегодня в дефиците, это то, что так трудно, это искусство, которое неизвестно сегодня людям. Посмотрите, как молится Неемия. 5 стих. «И говорил, Господи,
Господи Боже, небес Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». Я сразу вспоминаю молитву Даниила. 9 глава книги Даниила описывает примерно такую же молитву, когда Даниил становится и говорит: «Я согрешил». Да Даниил на то время был самым святым человеком, который существовал вообще. Неемия был самым лучшим представителем нации в это время, когда он жил. Но посмотрите, когда этот человек стоит перед Богом, этот человек вполне осознанно, искренне преклоняется перед Ним, и он говорит: «Согрешили я и дом отца». Современный человек молился бы примерно так: «Господи, ты видишь, как они страшно нагрешили. И ты видишь, что я очень хочу это положение исправить. Господи, дай мне силы, дай мне все для того, чтобы я пошел, и вот ту вину, которую наши прошедшие поколения допустили, все это загладить и восстановить». Примерно так. Мы сегодня живем вот в такой обстановке, когда у нас на языке вот эти фарисейские молитвы: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Неемия не так молился. Неемия становится на колени, и Неемия берет на себя вину тех, кто жил до него, и тех, кто живет сейчас. Он предстоит пред Богом и говорит: «Господи, мы согрешили, Господи. И поэтому я прошу Твоей милости. Я прошу Тебя, чтобы Ты разрешил сделать это дело, о котором Ты говорил». Опять-таки, мы будем эту молитву еще детально изучать. Здесь много интересных аспектов, интересных элементов. Мы, по всей видимости, на следующее наше общение коснемся ее. Кроме этого, самозабвенность Неемии. Знаете, Неемия не только берет на себя вину народа. Он не только себя ставит, делает виноватым. Он не виноват, а он делает себя виноватым. Это огромный пример, братья и сестры, огромный пример. Человек, который берет чужую вину на себя. Но он не только берет эту вину на себя, он еще и берет вот эту необходимость быть ответственным за это. То есть он организовывает караваны, он просит у царя не просто разрешения пойти, он просит денег на то, чтобы построить. Он

глава. «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем?» Это была очень опасная просьба. Это было обстоятельство, за которое его могли очень быстро бы не только выгнать с работы, которую он имел, но, пожалуй, лишить жизни. Посмотрите, когда Неемию застал царь, когда вот эта глубокая печаль о народе Божьем, она стала настолько естественной для него, она стала частью его организма, что когда он пришел пред царем, он не смог ее скрывать. Он не мог ее скрывать. Хотя, смотрите, написано, что «и казалось», первый стих, «не был печален пред ним». Он не хотел показаться печальным, он хотел выполнять свои функции, выполнять их нормально. Тем не менее, когда царь задает ему вопрос, Неемия смело, искренно и точно говорит о тех проблемах, которые волнуют его. Удивительный человек, и я думаю, что мы очень многому у него сможем научиться. Еще несколько моментов книги Неемии, которые представляют собой, может быть, наиболее яркую ценность для каждого из нас. Мы уже говорили, что книга Неемии говорит о двух периодах. Период первого правления Неемии, то есть когда он первый раз пришел и когда он выполнял свою функцию как лидера этой страны Иудеи, и период второго правления. Посмотрите, началось все с восстановления стен. Неемия приходит во второй главе с 11 стиха, написано, смотрите, «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал». И написано, как он прошел весь город, всю стену, он посмотрел эту стену, и он начал ее восстанавливать. Он собрал людей и сказал я им, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал вам о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Очень интересное событие. Событие интересное тем, что, смотрите, во-первых, Неемия идентифицирует, или он ставит себя заодно с этим народом. Он говорит, и сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Он не пришел и не стал укорять их. Он не стал говорить, ну как же вы докатились, ребята, до такого положения? Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать здесь, чтобы вам помочь. Этот человек поставил себя в ряд с ними. Этот человек стал делать все для того, чтобы стены были восстановлены. Следующая очень большая проблема – это восстание оппозиции. Этому вопросу посвящено много-много стихов в этой книге. Я удивился, как подробно и детально все это описано. Во-первых, это были насмешки. Во второй главе 10 стихом мы уже читаем, смотрите, «Когда услышал это Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израиля». 19 стих. «Услышав это Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Это очень сложные обстоятельства, и мы будем касаться их. Дело в том, что эти обстоятельства потенциально могли стоить им жизни. Помните, в чем обвинили Иисуса Христа? В том, что он якобы хотел свергнуть римскую власть. Эта же самая проблема стоит здесь. Эту же самую вину пытаются приписать Неемии. Кроме того, распространялись разные подозрения, сплетни, издевательства, угрозы прямые. В 4 главе, посмотрите, 7 стиха. «Когда услышал Санавалат и Тови, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». То есть Неемии приходилось сталкиваться с огромными проблемами.
Это были не просто насмешки, это была не просто...

просто сплетни, которые могут бить очень больно. Это были даже прямые угрозы, когда люди говорили: соберем армию, придем и все разрушим. И всю вашу работу сведем на нет. Кроме того, возникли внутренние противоречия у народа. Пятая глава, посмотрите. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». Внутри оказались проблемы. Проблемы, которые были рождены самой природой этого народа, который жил там. И эти проблемы также препятствовали восстановлению этих стен и строительству. Кроме того, разные хитрости использовались, когда засылали ложных пророков, которые должны были испортить репутацию Неемии и подвергнуть все дело разрушению. Тем не менее, Неемия блестяще, хотя с огромными трудностями, выстоял этот период. И только потому, что этот период был выстоян. Посмотрите, следующий период обращения к закону Божьему. Это в 8 главе описано. Вся 8 глава посвящена этой огромной, важнейшей теме. Удивительная глава, и я просто с нетерпением ожидаю этого дня, когда мы коснемся ее детально. Мы не так давно касались некоторых аспектов этой главы в одной из проповедей, когда я проповедовал о церкви и библейской проповеди. Почему нужна библейская проповедь? Дело в том, что когда здесь описана ситуация, город восстановился, следующий момент, когда Неемия видит, что для чего все это существует, он собирает народ, он призывает Ездру, Ездра, который был там, который был очень предан делу Божьему, предан тому, чтобы учить и провозглашать дело Божие. Ну, посмотри, Ездра был там, но ему нужен был Неемия, нужен был человек, который все это дело поставил и организовал. Мы видим, как это осуществилось чудеснейшим образом. И как Неемия поставил, организовал все это дело, смотрите, Ездра стал проповедовать, вдруг возник целый ряд еще других книжников, которые знали и любили законы, которые тоже стали проповедовать. Мы видим, как в разных местах стала проповедь эта звучать. Не только в центре города, не только в храме, но стали в разных местах проповедовать и говорить о законе Господнем. Стали учить и преподавать этот закон. И вы знаете, обращение к закону Божьему, оно послужило действительной, реальной вот этой ступенькой для покаяния Божьего народа. Это была цель. Посмотрите, Неемия начинает с восстановления стен, он преодолевает восстание оппозиции, он обращает взор народа и свой взор к закону Божьему. Это приходит к возрождению, к действительному возрождению, к покаянию Божьего народа. Вы знаете, то, что происходило когда-то с Неемией, это то, что происходило в истории несколько раз, когда народ Божий возрождался. Это то, что может происходить с нами, дорогие друзья. Когда мы ищем Божьего действия, когда мы хотим, чтобы Бог наполнял наше сознание и чтобы Бог через нас осуществлял свою волю, мы можем уподобляться вот этим чудесным примером, который оставлен нам. Период второго правления, очень коротко, 13 глава, она вся посвящена восстановлению порядка жизни и служения народа. Здесь достаточно много сказано о правильном служении, о правильной жизни, которая была результатом вот того первого возрождения или первого покаяния. И еще несколько слов хотелось бы сказать об основных темах книги Неемии. Первая, самая важная и самая яркая тема, говорит о том, что богобоязненность и посвященность Богу и Его делу являются условиями для того, чтобы Бог действовал через нас. Это мы видим в Неемии очень ярко. Все, что было у этого человека, он любил Бога. Он боялся Бога. И он был посвящен Ему настолько, что он готов был отдавать себя. Он готов был подчинить свою жизнь тому, чтобы Бог через него действовал. И мы видим, каким чудесным образом вся эта книга говорит об этом примере. Она говорит, она кричит об этой теме. Она говорит о том, что нужно бояться Бога. Она говорит о том, что нужно быть посвященным Богу, нужно быть посвященным Его делу. И только тогда что-то будет делаться. Только тогда народ Божий действительно будет жить, действительно будет исполнять свою функцию. Это касается каждого из нас, дорогие друзья.
В наших маленьких и больших делах. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, насколько в вашей жизни, в вашем личном отношении к Богу, личном отношении к церкви, к служению, присутствует вот этот элемент богобоязненности и посвященности. Это дело, которое требует посвящения. Любое служение, любое Божье дело, оно требует отдачи. Оно требует вот такого гибкого, отдающего себя подхода, когда человек подходит для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы Бог мог через него действовать. И это самое главное. Это самое главное, что было для Неемии. Это самое главное, что может быть для нас с вами, дорогие друзья. Вторая тема касается Божьего Слова. Мы видим в книге Неемии, что Божье Слово играет решающую роль в возрождении народа. Если бы не было Божьего Слова, если бы не было действия Божьего закона, который учили, преподавали и провозглашали в то время в Израиле, не было бы возрождения. Не было бы вот того состояния, к которому пришел народ израильский в результате действия Неемии. Заметьте, если бы мы посмотрели еще раз на историю, мы посмотрели бы, что вот этот всплеск такой жизни израильского народа, казалось бы, ну, он не имел такого долгого действия, долгого большого эффекта. Потому что через несколько сотен лет все опять было потеряно. Опять мы читаем в книгах Маккавейских, это неканонические книги, которые говорят о истории Израиля между двумя заветами. Опять было отступление, опять было противостояние этому отступлению. Но тем не менее, когда мы смотрим на тот отрезок жизни, в который Бог позволяет нам жить, единственное, что может сегодня оживить сознание людей, оживить сердца людей и дать им основания для жизни, это Божье Слово. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас действительно в это поверил. Действительно в сердце своем, в сознании своем имел эту глубокую убежденность. Следующая тема, глубокое пробуждение, связана с восстановлением служения Богу. Невозможно человеку быть пробужденным, быть духовно близко к Богу и не быть служителем Божьим. Не быть вовлеченным в его дело. Знаете, одна из причин, почему народ во время Неемии пробудился, заключалась в том, что Неемия пришел туда как человек глубоко духовный, человек, имеющий тесные личные взаимоотношения с Богом, человек, для которого взаимоотношения с Богом представляли собой практическое выражение через то дело, которому он себя посвятил. И мы видим, как это стало отражаться на людях. Мы видим, как духовное пробуждение, оно сразу же, последние главы, несколько глав книги Неемии говорят о том, как было восстановлено служение, как все стало на свои места, как были восстановлены левиты, которые должны были петь, как были восстановлены жертвы, как были восстановлены все-все элементы, связанные с правильным жертвоприношением. Все то, что нужно было, стало иметь место вот там в храме. Восстановилось все. Причина? Потому что народ духовно пробудился. Последнее. Стремление к духовной и нравственной чистоте народа является одним из результатов духовного пробуждения. Эта книга рисует эту картину. Она показывает очень четко вот эту взаимосвязь между богобоязненностью и посвященностью Богу, которая выражается в признательности, в подчинении Божьему Слову, которая обязательно приведет к тому, что будет служение восстанавливаться и что будет чистота, духовная и нравственная чистота народа восстанавливаться. Это то, о чем говорит книга Неемии.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез со осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: И снова мы вместе. Здравствуй. Наверняка ты еще помнишь о пророке Осии, о котором мы говорили на прошлой встрече. Осия очень любил свою неверную жену Гомерь и принял ее, несмотря на то, что она плохо поступала с ним. Намного больше Бог любит свой народ, прощая и возвращая его раз за разом. Так же сильно любит Бог и нас с тобой. В Библии 66 книг. 39 книг составляют Ветхий Завет, а 27 книг – Новый Завет, или мы его еще Евангелием называем. В Библии есть исторические книги, такие как Бытие, Исход, Книга Судей или Паралипоменон. Помнишь еще, что это за название такое? Хроники по-русски. То есть в этой книге записаны события, связанные с историей царей израильских и иудейских. Но есть и книги пророческие. С двумя мы уже познакомились. С книгой пророка Амоса и книгой пророка Осии. Есть в Библии книги пророков, которых называли великими или большими. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Со временем мы познакомимся с ними со всеми. А сегодня мы познакомимся с пророком Исаией. Видение Исаии. Библия, книга пророка Исаии, глава 6. Во времена долгого и безмятежного правления царя Иеровоама II на престоле Иудеи восседал царь Озия. Его царствование тоже было долгим и мирным, и почти всю свою жизнь он исполнял заповеди Господни и любил Господа. Когда он умер, люди задумались о том, что же теперь будет с Иудеей. Исаия, молодой человек из знатного рода, разделял тревоги и опасения своего народа. Однажды он стоял в храме, погруженный в размышления и молитвы о будущем своей страны, и здесь ему и явилось чудесное видение от Господа. Позже он так рассказал об этом. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превыше всего, и края одежд его наполняли весь храм. Пламенные серафимы стояли вокруг него и закрывали лица свои крыльями, защищаясь от сияния славы его. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!» И от звука их голосов поколебался весь храм, и весь наполнился фимиамом. И ужаснулся я: «Господь столь благ и велик, а я жалок и низок!» И воскликнул я: «Горе мне! Погиб я! Ибо глаза мои видели Господа, а я грешник и живу среди народа грешного!» Тогда один из огненных серафимов слетел ко мне. В руке у него был горящий уголь, который он взял клещами у жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Ты очистился, и грех твой прощен!» И услышал я голос Господа: «Кого мне послать? Кто будет моим вестником?» И отвечал я: «Вот я, пошли меня». Господь передал Исаии свое послание, но еще прежде сказал ему, что народ его огрубел сердцем и не станет слушать его и не покается перед Богом. Но Исаия, несмотря ни на что, готов был стать пророком Господним. Как ты думаешь, почему Господь избрал Исаию в пророки? Наверное, потому что Исаия, будучи еще молодым человеком, очень переживал за свой народ и много молился о нем. Бог видел сокрушенное сердце юноши и его осознание греховности перед святым Богом. Через чудесное видение Господь очистил Исаию от грехов и поручил ему важное послание для непокорного народа. Имеешь ли ты осознание своей греховности? Просишь ли ты у Господа прощения за свои грехи, как Исаия? Но нам пора прощаться. До свидания, когда вновь наступит наше время собраться у Слова Божьего.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 67. Книга Бытие, 21 глава, с 14 стиха. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села напротив, и подняла вопль, и плакала. Сарра и ее рабыня Агарь не поладили между собою. Агаре пришлось вместе со своим сыном уйти из шатров Авраама. Наверное, она знала, куда хотела идти, но не знала хорошо дороги. И вскоре они заблудились в пустыне. А когда у них кончились и вода, и хлеб, Агарь совсем отчаялась. У нее не осталось сил. Она села вдали от своего сына, потому что не могла видеть, как он страдает от жажды. Агарь понимала, что ее и сына ждет неизбежная смерть. Как не заблудиться в лесу? Однажды в летние каникулы я приехал в гости в город, где прожил прежде несколько лет. Город был как город, ничем не отличался от других городов. Несмотря на множество деревьев, летом в нем было жарко и душно. Зато в лесу можно было побродить и подышать свежим воздухом. Заодно и грибов набрать, если повезет. И я отправился в лес. Со мной было еще двое друзей, которые уверяли, что знают лес как свои пять пальцев. Знал этот лес и я, потому что немало походил по его тропкам и чащам. Но ведь прошло несколько лет, а деревья за это время выросли. По большим деревьям это не очень заметно, но те, что были маленькими, теперь вымахали ввысь. И знакомый когда-то лес стал почти неузнаваемым. Но в моем кармане был компас, и перед тем, как вступить в подросший, знакомый и незнакомый лес, мы решили определить, в какой стороне лежала цель нашего путешествия. Потом смело пошли в нужном направлении. Грибы попадались часто и росли справа и слева, и очень скоро мы сошли с намеченного маршрута, а когда осмотрелись по сторонам, то поняли, что не знаем, в какую сторону идти. Вот так шутка. И мои друзья, знающие лес, как свои пять пальцев, задумчиво чесали в затылках. Конечно, можно было сориентироваться по солнцу, но мы этого не догадались сделать с самого начала. Да и в лесную чащу солнечный свет не проникал. Тут-то мы и вспомнили о компасе, и он нам очень помог. Мы смогли определить, в какой стороне находится речка, к которой собирались дойти. Именно она была целью нашего путешествия. И не зря мы сориентировались при входе в лес. Нужное направление было найдено, и через минут 20 мы вышли из чащи на солнечную поляну. А дальше было все просто. Здесь был уже знакомый нам лес. Бытие, 21 глава, 17 стиха. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся“. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится, и Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Агарь и ее сын были спасены от гибели. Бог услышал их молитвы. Даже сказано, что Бог услышал молитву отрока Измаила. Это значит, что Измаил молился и просил о помощи всемогущего Бога. Как важно всегда помнить о Господе и сохранять надежду в своем сердце. Бог всегда укажет верный путь к источнику воды живой. Знаете как? Возьмите в руку Библию и читайте.

0: Божья. Она поможет вам не заблудиться среди множества искушений этого мира. Библия – ваш компас на пути к небесному царству. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Белочка! Ну, давай уже иди, помогай передачу викторинку спасать.
1: Привет, кабанчик. Ты чего раскричался?
0: Белочка! Ну, надо мою передачу, викторинку, говорю, спасать.
1: Кабанчик, а как же ее спасать? Уж не из болота ли ее? Поди вытаскивать нужно.
0: Ой, Белочка, ты из болота тоже, и так тоже можно сказать. Из моего болота не мысли я. У меня никаких мыслей в голове не водится. Ну, как мне проводить мою радиопередачку? Ни одной темы в голову не приходит. Беда какая-то. Что же ребята скажут? Что они про меня, кабанчика, подумают?
1: Да не переживай ты, кабанчик. Вытащим мы твою передачку из болота немыслия. Ты посмотри, как красиво в заповеднике нашем. Ой, березки стройные, небо синее, озеро глубокое.
0: Белочка, да чего я не видел, что ли, эту красоту раньше? Какой мне от нее прок, если мне никакой темы не придумать для нашей радиовикторины?
1: Да почему не придумать-то? Зря ты на красоту вокруг не оглядываешься. Чем тебе тема не нравится? Природа в Библии.
0: Природа в Библии? Да очень нравится. А что? Точно? Ой, Белочка, а как это так у тебя получается? Взяла вот так вот и тему быстро придумала.
1: Да так и получается, кабанчик. Это мне березки, да небо, да озеро подсказали. Ну что, готов ты свою радиопередачу начинать?
0: Это они с тобой, Белочка, такие разговорчивые. А со мной все молчком да молчком. Ну ладно, давай уже нашу передачку будем начинать.
1: С удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».

0: У меня кабанчик? Первый вопрос появился. Вот как израильтяне, странствующие по пустыне, однажды добыли воду.
1: Хе, так это ж каждому кабанчику ведомо. Или только тем, кто в воскресную школу к дядюшке Лосю ходил. Так это ж каждый знает, из скалы воду добыли. Во время странствования в пустыне, в Рефидиме, у израильтян закончилась вода. Моисей воззвал Господу о помощи, и Бог ему сказал, чтобы тот взял жезл и ударил им по скале. Ну вот, Моисей сделал так, как сказал Бог, и вдруг из скалы вода полилась.
0: Верно. Об этом событии можно прочитать в книге «Исход» в 17 главе.
1: А мой вопрос очень простой. Вот скажи мне, чем помазывали головы Саула и Давида, посвящая их на царство?
0: Пророк Самуил помазал Саула и Давида, когда провозглашал их царями, елеем, то есть оливковым маслом. Об этом можно прочитать в первой книге царств.
1: Да, вопросик-то слишком простой оказался. Ну, а чем ты меня теперь удивишь, Белочка?
0: На верхней ризе первосвященника были вышиты плоды. Кабанчик, ты не знаешь, какие?
1: Ой, Белочка, вот по плодам это я знаток. Ну, конечно же, желуди. Чего там еще вышивать-то можно? Разве может быть хоть что-нибудь лучше моих вкусненьких, хрустящих желудей?
0: К сожалению, кабанчик, ты не прав. На подоле одежды священника были вышиты гранатовые яблоки. Эти фрукты считались настолько ценными, что подходили для украшения риз священников. Там были вышиты яблоки голубого, яхонтового, пурпурного и красного цветов. Гранатовое яблоко ценилось так, потому что его мякоть можно было есть, а сок пить, а из цветов делать лекарства. Вот прочитай-ка, кабанчик, в книге «Исход» в 28 главе, 33-34 стихах.
1: Так, а вот... А мой вопросик вот какой. Слушай, Белочка, а что случилось, когда Аарон ударил жезлом по воде Нила?
0: Воды реки превратились в кровь. Но, однако, египетские волхвы сумели сделать своими чарами тоже, поэтому на фараона это не произвело особого впечатления.
1: Верно. Лучше бы он смягчился тогда, да и отпустил бы евреев из Египта, чем сидеть вот и ждать других казней.
0: Мой вопрос следующий такой. Во время путешествия в Харан Иаков спал. Ну, вероятно, не очень хорошо. Почему?
1: Да, все очень просто. Он же просто, у него подушки не было, понимаешь? Он себе взял камешек и под голову положил. Хе, вот попробуйте-ка сами так выспаться. А если не верите, ну сами прочтите в книге «Бытие», 28 глава, 10 стих.
0: Молодец, кабанчик. Может, еще раз попробуешь ответить? Вот какой щелкающий подарок послал Иаков Иосифу в Египет?
1: Хе, так ну конечно же желуди. Белочка, ты че? Такой вопрос-то простой. Ведь там, где жил Иаков, дубы росли?
0: Дубы-то росли, кабанчик. Но все же люди не очень любят твое лакомство. Среди подарков, привезенных братьями Иосифа в Египет, были фисташки и миндальные орехи.
1: Как ты сказала, свисташки? Свисташки мне бы очень понравились, ага. Ой, слушай, а вот сейчас я посмотрю, как ты мне отвечать будешь. Каким необычным путеводителем пользовались израильтяне, когда вышли из Египта?
0: Да сам Бог вел израильтян по пустыне. Днем он шел перед ними в облаке, а ночью в столбе огненном, освещая путь.
1: Так нечестно, Белочка, ты что, рыженькая, что ли все знаешь? Тогда я еще попробую. Вот ответь мне, что защищало пророка Иону от лучей солнца в пустыне? Ну, это когда он горевал, что Бог не уничтожил Ниневию.
0: Бог сделал чудо. произрастил в одну ночь высокое растение. Оно давало для Ионы тень в жаркой пустыне.
1: Ну вот, на все вопросы ответила рыжая. Все, я так больше не играю. И вообще, я молчу.
0: Не расстраивайся, кабанчик. Лучше вспомни, с каким драгоценным плодом сравнивает Соломон хороший совет. Можно заглянуть в книгу притч, 25 главу, в 11 стих.
1: Что? Совет? А, понятно. Желдев, наверное. Да не, вряд ли. Вот, нашел! С золотыми яблоками в серебряных чашах. Белочка, это ты с намеком, да? Фу, как мне твои нравоучения надоели.
0: Кабанчик, ты бы лучше подумал, какой вопрос мы зададим ребятам, чтобы они могли нам письма написать и рисунки нарисовать.
1: Хе, такая легкотня. Слушайте, ребята, вот скажите мне, а лучше напишите, какую птицу Ной трижды выпускал из ковчега, а? Вот еще раз повторю, какую такую птицу Ной трижды выпускал из ковчега?
0: Ребята, вот и наша передача подошла к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Удачки!
0: До свидания, друзья.
1: Белочка, слушай, а как ты думаешь, мы из болота Немысля выкарабкались?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: В современном мире так много недостатков и изъянов. Необходимо что-то менять. Как церковь может повлиять на этот мир? Нужно проповедовать Евангелие.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. Он смог изменить сознание очень многих людей. Они начали понимать мир и христианство по-другому. Сегодня церковь может продолжать дело, начатое им, изменяя мир к лучшему. Предлагаем вам открыть последнюю книгу Библии, чтобы найти в ней черты, характерные для церкви, которая может изменить мир. Это будет полезно для каждого из нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! В последнее время, каждый раз садясь за руль, я включаю навигатор. Это очень удобно. Я просто ввожу адрес места назначения, и весь маршрут уже проложен. Я еду, а голос из навигатора указывает мне, куда ехать. Иногда, когда я не прислушиваюсь к нему, то попадаю в пробку или в тупик, и кажется, я должен услышать: «Ну вот, куда ты поехал? Я же тебя предупреждал, что надо было повернуть направо». Но вместо этого вежливый голос говорит: «Перестраиваем маршрут, развернитесь». И вскоре я снова выезжаю на правильную дорогу и добираюсь до места назначения. Можно сказать, что Библия – это наш духовный навигатор. Вы двигаетесь по жизненной дороге, и тут на память приходит какой-то текст из Библии, который останавливает вас. И вы слышите настойчивый, но добрый голос Бога в своем сердце. «Это я. И я хочу привлечь твое внимание. Ты двигаешься в тупик, сверни в сторону. Я хочу, чтобы ты следовал моим указаниям». Скажите, с вами случалось нечто подобное? Могу с полной уверенностью сказать, что в моей жизни подобное было, и если бы я не прислушивался к этому голосу, то непременно бы заблудился. А то, что характерно для нашей жизни, характерно и для наших церквей. Мы не сможем найти правильное направление, если не будем прислушиваться к четкому руководству Священного Писания. Если мы хотим стать церковью, которая меняет мир, то нам очень важно слушать указания Бога. Для нашего рассуждения сегодня я предлагаю текст, записанный в книге Откровения, во второй главе, вторая и третья главы. Это слова, написанные для Ефесской церкви. Послушайте. Вторая глава книги Откровения, 2 и 3 стихи. Говорит Господь: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». На этом остановимся. Знаете, на самом деле, когда мы говорим о церкви, которая меняет мир, и о человеке, который меняет мир, то разницы не так много. Принципы те же, закономерности схожи. Наша церковь, где я несу служение, где я пастор, достаточно большая. И в ней происходит много различных мероприятий. Но если вы приедете часов в 11 вечера, дежурный откроет вам дверь, и вы не увидите никакой жизни внутри, только пустые помещения. Вы не найдете ни тепла, ни дружелюбных улыбок, ничего. Хотя снаружи она вся такая же церковь. И днем, и ночью. И если вы спросите, где расположена церковь Голгофа в городе Москве, вам могут назвать адрес: Лескова, 11. Но церковь – это больше, чем просто здание или место нахождения. Потому что по адресу расположено здание. А вот в 5 утра внутри так тихо и пустынно, что совсем не похоже на то, что это настоящая церковь. Так что, когда я говорю о церкви, которая меняет мир, я имею в виду не здание, в котором вы собираетесь, но людей, которые представляют собой не разрозненных отдельных людей, а единое тело. Если мы пытаемся сделать что-то в одиночку, даже при очень больших стараниях, у нас мало что выйдет. Но если мы действуем как один сплоченный организм, то мы можем изменить мир. Даже талантливые, способные верующие в одиночку не могут добиться больших результатов. Но когда мы действуем в единстве, как огромная многотысячная семья христиан, то мы можем изменить мир. Нельзя судить о книге по обложке. Нельзя судить о человеке по одежде. Точно так же нельзя судить о церкви по ее внешним признакам, потому как она выглядит. Иногда в роскошных зданиях сидят люди с благочестивым видом, но эти церкви совершенно мертвы. Или вы видите современное новое строение с прекрасным оборудованием и удобными креслами, и вы начинаете даже немножко завидовать такой церкви, но жизни в этих стенах нет. В то же время, когда мы попадаем в маленькую деревенскую избу, где собираются верующие в простой одежде, сидят на лавках без спинки, то вы слышите такие живые свидетельства о работе Духа Святого через эту церковь, что понимаете, вот где жизнь. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что все большие церкви мертвы, а маленькие — это пример для подражания. Нет, хочу сказать, чтобы вы поняли, внешность может быть обманчива. Это касается и церкви. Несмотря какой размер здания, финансовое состояние, сколько количество человек, это не является показателем того, какое влияние эта церковь оказывает на мир. На ум приходят слова Бога, сказанные Самуилу, когда он был впечатлен старшим сыном Иессея. Вот что сказано в первой книге Царств, 16 главе. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Это мы, люди, смотрим на красивое здание церкви, и нас впечатляет ее размах. Вот это да! Вот где, наверное, все правильно и сильно. Но Бог смотрит на сердце, и Он видит, где настоящая церковь, а где просто здание, в которое входят и из которого выходят люди. Сейчас я хотел бы попросить вас вспомнить, какие церкви оказали на вас настоящее влияние. Вы мысленно вернитесь на 10, 15, 20 или даже 30 лет назад и подумайте, служение какой церкви изменило вашу жизнь. И вы сами удивитесь, что размер здания не имел для вас такого большого значения. Вы в первую очередь подумаете о человеке или группе людей, которые оказали на вас влияние. Но было что-то такое внутри церкви, в людях, в атмосфере служения, что изменило вас. Это было присутствие Духа Святого. Это было истинное следование за Божьим Словом, жизнь по Писанию. И в таких церквах не боятся быть непохожими на окружающий мир, который очень часто теряется и уходит с пути. Но никто не может оценить церковь лучше, чем наш Господь Иисус Христос. В Библии есть только одно место, где Он делает это. Вторая и третья главы книги Откровения. Это послание к семи церквам. И в этих главах Иисус как будто бы достает духовный рентген, осматривает церковь, а потом дает свои рекомендации. Ставит диагноз, выписывает рецепты, которым церковь должна строго следовать. И здесь мы встречаем много предостережений. Если вы не будете принимать лекарства, если не пройдете это лечение, если вы не будете слушать мой голос, говорит Господь, если вы не покаетесь, то вы будете забыты. Любопытен тот факт, что ни одна из перечисленных там церквей уже не существует. Ни одна. Мы читаем в книге Откровения во 2 главе, 23 стихе. «И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Нас интересует вторая часть этого стиха. «И разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Я хочу, чтобы все церкви понимали, что я тот, кто исследует умы и сердца. И это очень интересно, что наш Господь не смотрит на размер церкви, на расположение церкви. Он смотрит на внутреннее состояние, на ум и сердце. И в этих главах говорится о семи церквах. Давайте посмотрим, где они были расположены в первом веке. Откровение, 2 глава. Ангелу Ефесской церкви напиши. Первая церковь в городе Ефесе. Кстати, ангел, о котором здесь написано, не значит небесное существо с крыльями за спиной. Ангелос — это тот, кто передает послание, но который не идентифицирован. Возможно, это лидер церкви или кто-то, кто заботится и охраняет церковь. Кто бы это ни был, его личность нас не интересует сейчас. Важно то, что каждая церковь получила послание через кого-то. Итак, первая церковь располагалась в городе Ефесе. Ну, читаем дальше, 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши». Это еще одно место, которое нам нужно запомнить. Второй город, Смирна. Третий город — Пергам. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Четвертое место — «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Пятое место — «И ангелу Сардийской церкви напиши». А шестой город —

Иисус посмотрел на вашу церковь и написал вам, что надо исправить. Но он не находит ни одного повода для похвалы. Когда я готовился к этой беседе, то мне пришла такая мысль. Что было бы, если бы Библия еще не была написана? Иисус бы по-прежнему смотрел на церкви и оценивал бы их. Что было бы в таком случае? Какие бы церкви в России он упомянул бы в своих посланиях? Интересно, сколько бы их было названо? 100? 75? 50? 20? Или 7? А может быть, в этом списке не было бы ни одной церкви из России? Церкви, перечисленные в книге Откровения, расположены на территории современной Турции. И эти церкви относились к числу тех, которые меняли мир. Они влияли на окружающих. Когда читаем этот текст, то возникает и второй вопрос, который лишает пастора сна. И какое духовное состояние моей церкви? Была ли моя церковь в этом списке? Для того, чтобы понять это, надо посмотреть на характеристики, свойственные для тех церквей, которые Господь хвалит. Давайте составим список качеств церкви, которая меняет мир. Постараемся составить их так, чтобы они были вне времени и места. И пусть эти качества станут хорошим руководством для всех нас. И я чувствую, что это Божье повеление для нас. Отнеситесь к тому, что мы будем сегодня обсуждать крайне серьезно. Это сможет изменить вашу жизнь. К сожалению, у нас недостаточно времени, чтобы рассматривать подробно вторую и третью главы целиком, поэтому мы пропустим некоторые стихи, но сконцентрируем наше внимание на тех стихах, где Господь одобряет 5 церквей. Итак, первая церковь – это Эфес. Послушайте, я буду читать первые 3 стиха 2 главы книги Откровений. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». За что хвалит Эфесскую церковь Господь? Характеристика номер 1. Стойкая приверженность традиционным убеждениям. Что я имею в виду? Эфесская церковь придерживалась устойчивым, проверенным учением Святого Духа, евангельского богословия, убеждений, основанных на Новом и Ветхом Завете. Истина о Боге, истина о Святом Духе, истина о Христе, о Писании, о человеке, истина о грехе, о спасении, о церкви и будущем. Это церковь, которая может изменить мир и будет придерживаться евангельского богословия. Обратите внимание, как Господь говорит во 2 стихе. «Знаю дела твои». А дальше не идет перечень дел. Далее стоит слово «и». Господь называет то, за что Он может похвалить, что Ему приятно. И Он знает о их тяжелом труде, о том, как они подвергались давлению, о их проницательности, о том, что они защищают добро и обличают тех, кто творит зло, не следуют за лжепророками, а напротив, идут за истинными пророками. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Перед тем, как перейти к следующей церкви, я хочу остановиться еще на одном моменте. То, что у наших родителей вызывало чувство стыда, не заставляет нас даже бровью повести. Это стало обыденным. Мир становится все более развратным. Грязь и грех меньше осуждаются или не осуждаются вообще. И мне кажется, что очень важно, чтобы церковь оставалась тем местом, пусть даже единственным, где собравшиеся люди ценят мораль, праведность, чистоту, где планка нравственности стоит высоко. И эту роль не может выполнить наше правительство, или какие-то общественные или государственные организации, или тем более средства массовой информации. Стандарты нравственности в церкви должны быть высокими,

не должны распространяться в мире. Для этого нам важно начать с того, что мы должны стоять стойко в богословии, основанном на Слове Божьем. И нам нельзя расслабляться, расширять свои рамки допустимого. Поэтому стойте твердо, держитесь доброго, передавайте это молодому поколению, и с каждым годом мы становимся старше. И общество называет нам такую ложную мысль. Ты стареешь. Ты уже не можешь логично мыслить. Твой ум затупляется. И мы начинаем двигаться в том направлении, куда нам указывают. Перестаем принимать самостоятельные решения. Но, дорогие друзья, не позволяйте таким мыслям овладевать вами. В каком возрасте вы бы не были, засучите рукава и действуйте. Обращение к Ефесской церкви пусть будет вашим руководством к действию. Совершенно не важно, сколько вам лет. Продолжайте нести служение. Изучайте Священное Писание и следуйте ему. Ефесская церковь тоже была не без изъянов, как и каждый из нас. Но в ней нашлось то, за что можно похвалить. И пусть для нас это будет напоминанием и призывом придерживаться евангельского богословия. Вторая церковь, Смирнская. Вот что сказано. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. А что это значит? Первый и последний, умерший и воскресший. И это описание нашего Господа. Никто другой не мог сказать о себе так, как Он. Я есть Альфа и Омега. Я воскрес из мертвых. Это только Христос. И этими словами подтверждается, что это обращение к Смирнской церкви от самого Господа. Вот что сказано дальше. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Итак, вторая характеристика церкви, которая может менять мир, мужественно переносит трудные времена. В 2 главе книги Откровения в 9 стихе говорится, что у этой церкви была скорбь. И в греческом здесь используется редкое слово, которое означает «раздавливающее бремя», «большое бремя». Оно использовалось тогда, когда говорили о человеке, приговоренном к смерти через медленное раздавливание. Когда на человека клали огромный валун, и он медленно крутился, вдавливаясь в приговоренного. Поэтому, когда здесь Христос говорит о скорби, он имеет в виду действительно тяжелые обстоятельства. В современной России, к счастью, никого не подвергают таким изощренным убийствам из-за того, что человек верит в Бога. Но, к сожалению, мы должны признать, что есть некое пренебрежительное отношение к христианам. Сарказм, насмешки. Христианские ценности высмеиваются по телевидению и через интернет. Я боюсь, что в будущем ситуация будет только ухудшаться. В некоторых странах и сейчас есть гонения на христиан. Люди переносят страдания за веру, рискуют своей жизнью. Но церковь, которая может изменить мир, обладает отвагой и мужеством. И ей неведома трусость. Не бойся ничего. Вот что говорит Господь Смирнской церкви, а значит и нам. Не спасайся бегством в страхе и ужасе. Нет. Стой верно и мужественно даже в тяжелые времена. Скажите, вы задумывались, чем опасен страх? Он рождает в нас мысли, что мы обречены на провал, и заставляет нас прятаться, дрожать, сомневаться. Мы не можем ничего делать. Я надеюсь, что никто из нас никогда не переживет на себе, что такое быть гонимым за веру. Но в нашей жизни будут трудности и переживания. Мы не знаем, что произойдет с нашей страной в этом году, какая будет экономическая обстановка.
И нам нужно быть готовыми к трудностям и знать, как их переносить. Вот третий город, третья церковь, Пергамская. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И здесь мы опять видим явную ссылку на Христа. Это у него обоюдо острый меч. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Когда мне встречается текст, в котором дважды упоминает сатана, то холод бежит по моей спине. К таким текстам нужно относиться серьезно. Мы будем говорить о Пергаме, о городе, который стал столицей римской провинции в Азии. И сейчас это территория современной Турции. Я как житель Москвы могу сказать, что жизнь в столице отличается от жизни в любом другом городе. Так и во Франции нет города, подобного Парижу. В Америке нет такого, как Вашингтон, Ди-Си, а в Германии только один Берлин. Столица – это место, где население постоянно растет. И кроме того, часто это и культурный центр. Так и в Москве много музеев. В Пергаме находилась одна из самых внушительных библиотек мира, где находилось 200 тысяч произведений. Кроме того, надо добавить, что все эти книги были рукописные. В те времена еще не было печатного процесса, и Пергам обладал бесценным сокровищем. Город Пергам был культурной столицей, городом с самым большим населением, но, кроме того, еще и религиозным центром. Холм в фоне конуса вырос за столицей. Он был весь покрыт святилищами и храмами языческих богов. Он и называется троном сатаны. Поэтому Господь и говорит: «Я знаю, где вы живете». Не допускайте мысли, что Бог не понимает и не сознает, в каком месте вы несете служение. Итак, церковь, которая может менять мир, не стоит далеки от зла. Она идет в самый эпицентр. Господь хочет, чтобы вы служили Ему в том месте, где вы живете, чтобы вы меняли этот мир и влияли на него, несмотря на все сложности, трудности в семье, на работе, в месте, где вы живете. Дорогой друг, и сегодня я хочу обратиться к вам. Он знает состояние вашего сердца, и Господь желает иметь личное общение с вами. Но для этого нужно обратиться к Нему с верой, начать молиться, читать Священное Писание. И Господь даст вам спасение, если мы обратимся к Нему с верою и с покаянием. И Господь желает, чтобы мы имели жизнь вечную. Так и говорит Священное Писание. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Господь и сегодня призывает к Себе. Нужно помолиться, обратившись к Господу Иисусу Христу. «Господи, помилуй меня грешного, и доверьте свою жизнь Богу. Да благословит вас Господь».

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, размышлять над услышанным, применять в жизнь, менять этот мир к лучшему. В первой главе книги Откровения говорится о 7 церквях, но только 5 из них имели то, что было приятно нашему Господу. К ним обращены его слова похвалы и одобрения. Задумайтесь, что бы сказал Господь, глядя на нас сегодня? Нашел бы Он за что похвалить вас, поставить в пример окружающим? Или единственное, что было бы написать вам, это перечень ваших недостатков, которые требуется исправить? Задумайтесь, исправьтесь, работайте над тем хорошим, что есть в вас, и пусть Господь благословит вас. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Будем извлекать уроки, подражая доброму и избегая злого. Вы услышите беседы под названием «Служение – это движение или торможение?» «Правильные мысли о церкви». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 10 августа. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в 6 стихе. Там есть такие слова: «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Утверждение: «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря», которым открывается эта удивительная глава, помогает нам понять и поверить, что в основе всех Божьих деяний по отношению к нам, какими бы непонятными и загадочными они нам ни казались, лежит бесконечная и неизменная любовь Господа. Любовь допускает страдания. Сестры не сомневались, что Христос сделает все возможное, чтобы спасти их брата от смерти. Но когда же Иисус услышал, что он, Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Поразительные слова «когда же». Иисус не спешил не потому, что не любит их, но именно потому, что он был полон любви к ним. Любовь удерживала его от поспешных действий. Человеческая любовь мгновенно устремляется утешить скорбящие сердца в надежде облегчить их страдания и развеять печали. Божественная же любовь способна сдержать стремительный порыв сердечных чувств, пока ангел скорби не завершит свое дело. Кто может оценить благословения, приобретенные нами, благодаря страданиям и боли? Ведь если б не они, как мало места было бы в наших душах для главных добродетелей христианской жизни, чего стоили бы никем не выстраданная вера, ничем не испытанное терпение и не закаленный несчастьями и невзгодами жизненный опыт. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он, навсегда так нежно, верно, как любит Он. Счастье мира все ничтожно, разлюбить друзьям возможно, Он же любит непреложно, как любит Он. Крестной смертью искупивший, как любит Он, самых слабых, не забывших, как любит Он. Им все прошлое покрыто, сколько радости сокрыто, во Христе, кому открыто, как любит Он. Кто познать Его желает, как любит Он, мир и радость тот узнает, как любит Он. Он врачует все страдания и дарует оправдание, Он нам жизнь и упование, как любит Он. Всех к себе Он призывает, как любит Он, в свое царство принимает, как любит Он, все блаженство обещая и заботой окружая, Он ведет нас в двери рая, как любит Он.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О посте при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник и торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в материнское объятие тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет у нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних, но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, все из толпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на Его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2:16-17, есть род поста. Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но как не послушал он того повеления, Так за это постигли его смерть и заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшей всякой смерти. За это керния и волсы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлении на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда, как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда он столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачество поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянству. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвою мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, восхищающее и вдохновляющее миссионерское путешествие апостола Павла осведомляет нас о росте христианства, которое происходило не без больших страданий и трудностей. Апостолу Павлу пришлось много пострадать ради Евангелия. Очень кратко, во втором послании к Коринфянам Павел упоминает о напряженности страданий как физических, так и духовных. Мы уже подробно рассмотрели эти случаи, которые произошли до или во время третьего миссионерского путешествия, начавшееся с 54 года нашей эры. Путешествие происходило к концу, а апостол со своими спутниками отправился из Коринфа в Македонию, покинув Европу, прибыл в Троаду, на восточный берег Эгейского моря. Апостол Павел заблаговременно отправил своих спутников в Троаду, сам остался в Филиппах на праздник Пасхи, это было в 58 году нашей эры. Он впервые посетил Филиппы во время второго миссионерского путешествия, об этом записано в 16 главе Деяния святых апостолов. В Филиппах он претерпел унижение, его бросили в темницу за проповедь Евангелия, но Бог чудным образом заступился за него. Это произвело большое впечатление на жителей города. А теперь он радушно был принят верными членами церкви в праздник Пасхи, вероятно, был временем радостных воспоминаний всего того, что Господь сделал за истекшие годы. В 20 главе 6 стихе Деяния святых апостолов мы читаем: «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Мы должны помнить, что путешествие зависело не от быстро ходящих суден. В Троаде им пришлось ждать следующего корабля 7 дней. Апостол Павел воспользовался случаем проповедовать Слово Божие в этом городе. Апостол Павел со своими спутниками кончил приготовление в путь. Первый день недели он использовал для изъяснения Писания, которое затянулось до полуночи. Наподобие того, как и сегодня верующие с радостью собираются и часами слушают Слово Божие, так и в Троаде верующие слушали апостола Павла. Они продолжительно имели чудное общение и совершали преломление хлеба, вспоминая смерть Господа Иисуса Христа. Некто сказал: «Люди забывают о времени, когда в их сердце явно чувствуется присутствие Господа». Бог допустил, что на первый взгляд, казалось, случилось несчастье. Сонный юноша упал с окна и убился. Это произвело большое впечатление на церковь и на жителей города, так как новость о происшедшем быстро распространилось. Павел сошел, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Через апостола Павла Бог проявил свою силу, воскресив мертвого. Как и во всех предыдущих воскресениях из мертвых, оно произошло не ради самого юноши, но ради его друзей и ради свидетельства. В Писании случившееся описывается так: «Отрока привели живого» или «мало утешились». Мы можем себе представить свидетельство этого юноши. Евтиха, даже его имя в переводе означает «счастливый». Он знал о чуде возрождения во Христе, он пережил воскресение из мертвых по великой силе Божией. Спутники Павла взошли на корабль и из Троады отправились в следующий порт Ас, примерно 20 миль к югу. Апостол Павел со своей стороны решил отправиться пешком. Его Господь и Учитель часто удалялся от толпы в уединение на гору или в пустыню. Апостол Павел чувствовал необходимость таких размышлений и в связи с этим решил один пройти пешком эти 20 миль. В Асии он встретил маленькую группу, прибывшую на корабле. Дальше они плыли вместе вдоль берега Эгейского моря и прибыли в Милит, порт недалеко от Ефеса. Апостол Павел осознавал, что не сможет встретиться со всеми верующими в Ефесе, призвал пресвитеров. По его прошению они прибыли в Милит. Хорошо сказано, что апостол Павел был как человек действия, как и человек покоя. С одной стороны, мы видим, что Павел мог сказать, как, например, в послании к филиппийцам: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». По отношению к своему Господу и Учителю у него был мир в душе, и он мог быть довольным, даже когда приходилось страдать. Наряду с этим вы также заметите, что он всячески старался распространять дело Иисуса Христа. Безделие его не удовлетворяло. Покой ему нужен был для размышлений. Он всячески стремился увеличить познание о Христе. Во время общения с пресвитерами церкви Павел открыл им свою душу. Он чувствовал ответственность, ибо он поставил этих людей на пост руководства этой процветающей церкви. Он старался ободрить их увещанием, предостережением и свидетельством личного примера. Вероятно, одним из волнующих переживаний было, когда эти люди слушали свидетельство Павла о личной вере. Далее он выразил личное убеждение, что не увидит их более. Часто, когда мы говорим «Бог с тобой», в мыслях, а иногда вслух, мы добавляем «доколе свидимся». Но от ноты определенности в голосе сердца слушавших жалились. Они не могли надеяться на ободрение от дальнейшего посещения Павла. В простых и выразительных словах записано: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Павел сошел на берег, лично побеседовать с ними. Теперь он медленно возвращался, и, помахав на прощание рукой, Павел зашел на корабль, и они возвратились в Ефес. Дорогой духовный работник, чувствуете ли вы бремя, которое тяготит тех, кому вы служите? Можете вы честно пред Господом сказать, после рассмотрения вашего служения: «Я не упускал возвещать волю Божию»? Дорогой работник, совершили ли вы ваше служение Господу в истинном духе смирения, как служитель Христов? А вы, дорогой друг, слушатель, убедительные доводы служителя, можете ли вы сказать: «Его труд не был тщетен»? Можете ли вы сказать, что вы возрастаете в благодати и познании Господа Иисуса Христа, как следствие проповедей духовных работников? Можете ли вы сказать, что в духовном работнике вы видите человека, посвященного Господу, и в ком ясно видно действие Духа Святого? Можете ли вы, как духовный работник, не достигли уровня которого желает Господь. Может быть, вы, дорогой верующий друг, слушая наставление верного духовного работника, были неверны, противились Божьему делу и Божьему слову? Подумайте над свидетельством Павла, пресвитерям церкви, которое дано в 20 главе Деяний святых апостолов. «Но посвятите себя Господу». Послание к римлянам мы читаем. «Преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Несколько десятилетий спустя апостол Иоанн пишет Ефесской церкви в книге Откровения такие слова. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Павел, прощаясь пресвитерами Ефесской церкви, предостерегает их о том же самом, несмотря на то, что они могли оставаться верными. Медленно, почти незаметно остывала духовная любовь к Господу и Его Слову. Нельзя не заметить красоту послания к Ефесянам. Оно было написано примерно спустя 4 года после того, как Павел распрощался с пресвитерами церкви. Мы также должны заметить, что по дороге из Коринфа в Иерусалим апостолу опять напомнили об опасных обстоятельствах, в которые он попадет. В 22 стихе 20 главы Деяния апостолов сказано: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но апостол Павел, несмотря на это, по воле Божией шел вперед в Иерусалим. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, и весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел бы поделиться тем, я обратил внимание вот на какой текст из Писания, на 59 главу книги пророка Исаии. Я закончил теперь читать эту книгу. 59 глава книги пророка Исаии. Здесь рассматривается, вернее, в этой книге пророк Исаии продолжает отвечать на вопрос, который Израиль задает Богу. Этот вопрос в 58 главе, в 3 стихе: «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь?» Израиль роптал на Бога за то, что Бог прекратил общаться с ним, что он перестал отвечать на молитвы. Теперь Израиль живет только своими собственными ресурсами, возможностями. Это очень угнетало и озадачивало народ. И они, к сожалению, видели причину своих неудач не в себе, а в Боге. С Богом что-то случилось. И вот пророк Исаия, вернее, Господь через пророка Исаия в 58 главе отвечал на этот вопрос, и в 59 главе продолжает отвечать на этот вопрос: что мешает Богу общаться с людьми, что мешает Богу давать ответы на их прошения. Итак, мы читаем 59 главу пророка Исаии. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Вы видите, здесь два великих заявления, которым более чем достаточно подтверждений. Заявление о том, что, во-первых, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Бог не изменился, силы Его не убавились. Он может разрешить любую проблему человека. И в самом деле, сколько в Библии свидетельств на эту тему? Вы знаете, у Израиля было много врагов. Но когда они обращались к Господу, Он избавлял их от врагов, давал им чудесные победы. Когда Иона оказался в глубине моря, в чреве кита, рука Господня была сильна, чтобы извлечь его из этих труднейших обстоятельств, которые он обозначил как пребывание в аду. Когда Даниил попал в львиный ров, рука Господня не сократилась, чтобы заградить пасть львам, и они никакой беды не причинили Даниилу. Второе заявление, что ухо Господа желает слышать просьбы людей. Он желает слышать. И опять-таки много свидетельств того, что это происходило. Вы помните, Господь слышал всех патриархов. Он слышал Иакова, когда тот обращался к нему в своих многоразличных трудностях. Бог слышал стенания Израиля во время рабства египетского. Бог слышал молитву Анны, когда она, придя в храм, беззвучно просила его: «Дай мне дитя». Действительно, Господь желает слышать признание людей в их прегрешениях, признание в благодарности, в любви к Нему. Господь весь направлен к людям. И вот обратите внимание, дальше пророк Исаия противопоставляет Божьей руке, которая может спасать, Божьему уху, которое внимательно к каждой проблеме людей противопоставляет руку человека и уста человека. И он говорит, вот то, что делают руки, то, что творят уста, это и разделяет Бога с человеком. Это и не позволяет Богу помочь человеку, вызволить его из какой-то нужды, и не позволяет Богу иметь с человеком общение. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в отношении человеческих рук. Видите, это противопоставление: рука Господня может спасать, творить добро. А что делает человеческая рука? «Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием». Третий стих. Вы знаете, Господь создал руку как изумительный инструмент человека. У животных нет рук. Рука человека очень красива. Это действительно верх Божьего искусства, его удивительное произведение. Рука человека, она может ласкать детей, она может извлекать чудесные звуки из музыкальных инструментов. Рука человека может обнимать, рука человека может писать какие-то прекрасные вещи, рисовать картины. Рука человека может строить, рука человека может лечить, рука может простираться к Богу. Бог создал руки человека для того, чтобы они были вот этим инструментом для оказания добра и любви. И посмотрите, во что превратил человек этот великолепный инструмент. Еще раз посмотрим на третий текст. «Вот руки ваши осквернены кровью и персты беззаконием». Вот эти руки стали проливать человеческую кровь. Они стали лишать себе подобных жизни. Что творят руки? Я уже говорил, руки могут исцелять. Но нередко эти же руки врачей прерывают жизнь в чреве матери. У нас был Петр Вальтерович Мицкевич, и он поделился нам такой неожиданной новостью. Супруге 43 года, но вот через месяц она родит Елизавету. Вот такой подарок, так сказать, на участке жизни в 43 года. Ну и, конечно, когда она пошла к врачам, что же ей предложили врачи? Они стали ее стращать. Ты уже старая, у тебя давление, могут быть те и другие вещи. Самое лучшее — сделать аборт. Руки осквернены беззаконием, осквернены кровью невинных младенцев, осквернены кровью людей. Во что превратил человек свои руки? И как Бог может общаться с теми, кто вот этот чудный инструмент добра и любви сделал инструментом греха? Бог говорит, что руки осквернены беззаконием. Чем конкретно? Знаете, руками человек присваивает чужое имущество. Руками своими человек изготавливает какую-то халтуру и потом ее продает. Руками своими человек изготавливает идолов и им поклоняется. Руками своими человек настраивает весы на рынке так, чтобы они обманывали грамм на 100 или больше. Руками своими человек лицемерно приветствуется. А на самом деле он хранит недобрые чувства. Руками своими человек накапливает неправедные богатства. Руками своими человек производит ненужные траты. И вместо того, чтобы эти средства употребить на дело Господне, на добро, он тратит на какие-то излишества. Именно его руки иногда, знаете, не хотят дать, а сжимаются, как в Писании сказано, ты не удерживай руки своей от бедного. Все это беззаконие наших рук. И Богу это неприятно. И Бог не может общаться с теми, у кого такие руки запачканы кровью, либо замаранные каким-то беззаконием. Во всех этих грехах рук Господь упрекает через пророков Израиль. И упрекает очень серьезно. И говорит, я не могу иметь с вами общение, пока ваши руки не станут чистыми. Затем пророк переходит к устам. Мы читаем в третьем стихе. Посмотрите. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш произносит неправду. Знаете, только человек имеет прекрасные уста. Они прекрасны по форме. Они прекрасны не только физически, но более они прекрасны тогда, когда из наших уст изливается свидетельство о любви, принятии, когда слова утешения и поддержки исходят из наших уст, когда это слова нежного укора, слова благодарности и слова спасения. Как прекрасны эти уста! Вы прочитайте книгу притч. Там сказано, что уста праведников – это как древо жизни. Или помните такой текст? Иной уязвляет языком своим, как мечом, но уста мудрых врачует. Смерть и жизнь заключена в наших устах. И как прекрасно, когда мы нашими устами можем призывать имя Бога. Как чудесно, когда нашими устами мы говорим друг другу, брат и сестра. Выше и лучше этого звания нет во всем мире. Но посмотрите, что сделал грех с этим чудным Божьим произведением. Грех осквернил уста. И он сделал уста орудием лжи, как мы с вами прочитали. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Какие конкретно грехи языка мы могли бы с вами припомнить? Как грех сделал уста человека устами лжи? А вот помните 13-й псалом? Сказал безумец в своем сердце, что нет Бога. Это же ложь. Или искажается характер Бога устами. Мы как-то проповедовали здесь на 3-й псалом, и там Давид рассказывает, как враги ему говорят, нет ему спасения в Боге, это ложь. И чем говорят они? Своими устами. Знаете, когда человек льстит другому человеку, это есть грех уст. Или когда он молится идолам, это грех уст. Или когда мы что-то преувеличиваем, чтобы произвести впечатление, это грех уст. Или когда мы сообщаем недостоверную информацию, это беззаконие, и Бог это ненавидит. Или когда нашими устами мы унижаем человеческое достоинство, мы совершаем ужасный грех, когда клевещем, оскорбляем кого-то. Или когда преступно молчим о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, братья и сестры, это тоже грех, когда мы молчим. Вы помните, Бог сказал, если я скажу беззаконнику, что он смертью умрет, а ты что сделал? Да, ты его не предупредил, ты просто промолчал. Меня, мол, это не касается, это твоя проблема. То Бог сказал, я взыщу кровь этого человека, который умрет за свой грех. С кого? С тебя. Грех сделал уста своим орудием, это ужасное. И обратите внимание, братья и сестры, что в этом тексте мы видим, как святой Бог уравнивает по значимости грехи рук и грехи языка. Как вы думаете, это случайно? Случайно ли Бог поставил на одну ступень убийство, воровство и оскорбление, унижение и молчание? Нет, это не случайно. Для Бога равнозначно, совершается ли грех руками или совершается грех устами. Все это неизбежно разделит человека с Богом. И давайте посмотрим, каковы же плоды вот грешных рук и грешных уст. Уже один мы отметили, он во втором стихе обозначен, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Разобщили. Вы знаете, мы переживали, или кто-то переживает из нас по сию пору, разобщенность. Возможно, вы когда-то были друзьями. Возможно, вы когда-то любили друг друга и давали друг другу обет верности. Но вот теперь произошла эта разобщенность. И поверьте, от этой разобщенности страдают оба. Если бы Богу было все равно, что происходит с нами, что мы делаем, какие наши руки, какие наши уста, если бы Богу доставило удовольствие нам отомстить за то, что мы с Ним разобщились, за то, что мы разбили Его ожидания в отношении нас, Бог бы не стал к нам обращаться с такими увещеваниями. Но дело в том, что Богу не все равно. Хотя Бог самодостаточный, хотя Бог не нуждается в том, чтобы мы прибавили к Его славе еще наши какие-то восхваления, и все-таки, будучи таким Богом, Господь желает тебя и меня видеть у своих ног. Желает тебя и меня видеть своим служителем, но не служителем сатаны. Господь желает тебя и меня видеть в раю, но не в аду. Это Бог. И когда мы разделены с Ним, это доставляет скорбь сердцу Бога. Вы помните это библейское заявление о мире, допотопном мире, когда Библия говорит, развращение людей умножилось. И что же Бог? Бог посмотрел с такой радостью, потирая руки,

Друзья, когда наши руки и уста осквернены грехом, мы причиняем прежде всего скорбь Богу, но и мы тоже не в радости. Посмотрите, стих 5 говорит нам, что эти грехи уничтожают добрые взаимоотношения. Вот 5 стих. Может, даже и 4 прочитать. «Никто не возвышает голоса за правду». Это мы уже говорили. Когда мы молчим, мы тоже совершаем грех. «Никто не вступается за истину, надеются на пустое, говорят ложь, зачинают злое, рождают злодейство, высиживают змеиные яйца, ткут паутину, кто поест яиц их, умрет, если раздавит, выползнет ехидна». Посмотрите, пророк сравнивает вот все нечестивые дела со змеиными яйцами, которые отравят человека, и он умрет, которого ужалят, и он будет испытывать это ужасное действие яда, и свет ему будет немил. И все это говорит о том, что грехи рук и грехи уст уничтожают самое драгоценное, что есть у нас, это общение друг с другом. И эти грехи создают невероятный дискомфорт. Я вижу это в 6 стихе. «Паутины для одежды негодны». В самом деле, вот мы были в Турции, было довольно-таки прохладно в Стамбуле. Хорошо, что я шапку с собой взял. А если бы вот в такую погоду в одежде с паутины, позвольте, вы бы замерзли. Всегда грех доставляет человеку внутренний дискомфорт. И человек должен заглушать свою совесть какими-то новыми злодеяниями. Это ужасная вещь. Грех причиняет самую настоящую войну среди людей. Посмотрите 7 стих. «Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают». Видите, здесь ясно сказано, что человек, у которого руки и уста сквернены, это постоянный воин. Он будет видеть других врагов. Он стремится не к тому, как сгладить какую-то проблему, но наоборот, как одержать победу, как выйти победителем. Но еще одно есть последствие. 8 стих говорит, еще раз читаем, «Пути мира они не знают, нет суда на стезях их», то есть они не знают, что такое справедливость, только одержать свою победу. «Пути их искривлены, никто идущим по ним не знает мира». Вот чего лишен грешный человек. Человек, у которого руки и уста осквернены. Он не знает, что такое мир в сердце. Глубокий мир, мир, который дает Бог, он всегда неспокоен. И самое страшное для такого человека – остаться наедине. Вот я вам рассказал про этих, про жизнь султанов. Внешне они же были очень здорово обеспечены. Но посмотрите, для чего они эту воду включали, чтобы она лилась и заглушала их разговоры. Потому что они не были уверены в том, что их окружение им верно. У них не было мира в душе. Вот так и нечестивы. И особенно у такого человека нет мира с Богом. И когда вы его спросите, вот ты должен умереть, ты как предстанешь пред Богом? И он вам никогда не скажет, что он предстанет пред Богом и войдет в вечную жизнь. Я вот летел в Москву с одним человеком, мы разговаривали с ним. Вот он узнал, что я верующий, и потом сразу спросил, а вы какой веры? Я ему отвечаю, баптист. Он говорит, у меня сестра двоюродная, вот в Кирове, она в эту секту попала. Говорит, она пригласила на день рождения и сказала, что будет сухой день рождения, вот только чая спиртного не будет. Я говорю, ну хуже не было? Он говорит, нет. И вот мы с ним разговорились. И вы знаете, вот та же самая история. Он говорит, вот вы знаете, я не могу поститься, у меня поездки. Я батюшку спросил, он говорит, ну, если поездки, можно там, в общем-то, и нарушить пост. И вот, когда я говорил с этим человеком, я увидел, что мира в его душе нет.
Он пытается этот мир найти с помощью.

0: помощью эпизодических постов. Но если бы мир был в его душе, он бы много раз не прикладывался к бутылочке виски, которую он с собой из Турции прихватил. Для чего им это нужно? Для того, чтобы хотя бы на минуту почувствовать какой-то комфорт в душе. Потом пророк говорит, что человек, у которого осквернены руки и уста, он будет полон несбывшихся надежд, 9 стих. «Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Такие люди всегда думают, вот завтра будет лучше. Вот когда мы выберем этого мэра и того губернатора, и нового президента, будет обязательно лучше. Но не сбывшиеся надежды. Знаете, я дорогой читал одну очень серьезную статью о развитии мировой экономики. В этой статье указывается, что в общем все не так радужно, как может казаться на первый взгляд. И автор статьи намекает, что есть некоторые силы, есть некоторые глобализаторы, есть некоторые творцы систем, которые вот хотят что-то преобразить наш мир, учредить новый мировой порядок. А мы-то знаем, к чему это приведет, братья и сестры. Мы-то знаем, кто стоит за этими силами, какая вражья сила. И вот люди полны надежд, что вот мы эти изменения сделаем, Европейский Союз мы создадим, вот ООН мы улучшим, вот тогда у нас и будет настоящая жизнь. Дорогие друзья, если руки осквернены, если уста осквернены, никогда надежда человека не исполнится. И поэтому еще следующий результат этих грехов – полная безысходность. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Вы посмотрите, какая полная безысходность, тьма, слепота, и уже что живые, что мертвые, все одинаково. Человек по-настоящему не живет. И понятно, что отчаяние. Вот мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Видите, вполне ясно, что грешить невыгодно. Грех никогда не принесет человеку счастья. Грех принесет человеку множество страданий. И как мы уже говорили, грех будет разбивать сердце Бога. Но является ли такое положение безнадежным? Нет. Как я уже в самом начале сказал, что Бог заинтересован в нашем спасении. Поэтому Он обращается с прямыми советами к людям, у которых скверные руки и уста. Он призывает людей признать свою вину. Вот что мы читаем в стихе 12 и 14. «Вот преступления наши многочисленны перед Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». Обратите внимание, что для того, чтобы выйти из этого печального положения противоборства с Богом, необходимо говорить от первого лица. Я. Но пророк как бы от имени народа говорит «мы», это понятно. Но ты лично о себе должен сказать. Ты должен сказать, что мои преступления многочисленны. Ты не должен говорить, может быть, чем-то я и, конечно, огорчил Бога. Ну, крупно я не грешил, так вот что-то мелкое. Нет. Очень много наших преступлений пред Богом. Я напомню слова Томаса Ватсона. Он говорил, если бы мы увидели грех Божьими глазами, мы бы сошли с ума. Грехи многочисленные. Они свидетельствуют против нас. Видите, грех никогда не будет вашим другом. Он выступит, он убьет вас, он обкрадет вас, он сделает вас несчастными, а потом еще выступит свидетелем против вас. Ибо преступления наши с нами, беззаконие наши мы знаем. Так что говори от первого лица. Скажи, я изменил, я солгал, Я отступил, я говорил клевету, я изменял, я зачинал и рождал из сердца лживые слова. Из-за меня суд отступил назад, и правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти. И, пожалуйста, пронзи свое сердце тем, что Господу противно попрание истины. Как читаем мы далее, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это. И, очень важно, и противно было очам его, что нет суда, нет справедливости. Подумай, какие чувства испытывает Бог по отношению к твоим делам, делам твоих рук и делам твоих уст, если они греховны. Скажи, это противно очам Его. Пронзи этой истиной свое сердце. Вспомни о неизбежном суде за свои злые дела. 17-19 стих. «И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст врагам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное». Дорогие друзья, всякий грех будет наказан. Эту истину мы никогда не должны забывать. Вот почему, чтобы избежать этого наказания, мы должны признать нашу вину, пронзить свое сердце мыслью, что Богу это противно. И ради того, чтобы не досаждать Богу, не творить нечестие перед Ним, избавиться от греха, исповедав его. Мы должны помнить о неизбежном суде. Если вы читали книгу Джона Буньяна о душе, вы помните, как эта душа, обольщенная дьяволосом, была захвачена им в этот жуткий плен. И вот тогда Эммануил пошел осадой на душу. И у него были полководцы, убеждения, суд и казнь. И на знамени одного полководца скрижали закона Моисея, на знамени другого полководца огненная печь. И вот они стали осаждать этот город души, чтобы привести душу в состояние трепета. Вот так и Бог вынужден осаждать кого-то бедами, неудачами, может быть, жестокими болезнями, для того, чтобы привести нас в сознание, чтобы мы стали просить у Него прощения за нашу вину. И, конечно, мы должны обратиться к Искупителю. Это прекрасные слова в 19-21 стихах. «И убоятся имени Господа на западе и славе Его на востоке солнце. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона. И сынов Израилевых, обратившихся от нечестия, говорит Господь, и вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Посмотрите, как прекрасно, когда мы раскаемся в наших грехах и обращаемся к Искупителю, Он вступает с нами в завет. Этот завет принесет благо не только нам, но он принесет благо нашим потомкам. Здесь сказано, что до третьего рода Господь явит свою милость. Дорогие друзья, сегодня для нас важно проверить состояние нашей души, состояние наших уст и наших рук. Если мы жалуемся на то, что Бог скрыл лицо свое, и Он не слышит, да, это может быть неким Божьим испытанием, потому что святые пророки иногда переживали такие вот отчаянные обстоятельства. Давайте вот что. Если мы видим, что с нашими руками, с нашими устами что-то нехорошее, то сегодня Господь призывает нас восстановить взаимоотношения с Ним, раскаяться, признать нашу вину. И пусть Он благословит нас. Пусть каждый из нас обретет мир с Богом, нормальные взаимоотношения. Если кто-то хочет покаяться, вы можете пройти сюда вперед, чтобы мы за вас могли помолиться, чтобы сам Бог наполнил вас миром, чтобы ваши руки стали орудиями добра, ваши уста – устами благословения, чтобы ничто вас не разлучало с Господом Богом, чтобы вам было приятно и радостно с Ним. Поверьте, друзья, скоро Божьи суды. и зальются на этот мир. Потому что мир уже созрел для того, чтобы быть пожатым. Беззаконие распространилось везде. И воспользуйся сегодняшним временем, чтобы оказаться не на суде перед Богом, а оказаться среди спасенных. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово, за то, что действительно Ты могущественный, сильный, славный Бог, желаешь помогать людям, желаешь иметь с ними самое тесное общение. Господь, с Твоей стороны нет никаких преград, но к великой беде с нашей стороны эти преграды могут возникнуть. Мы можем, Господь, осквернить наши руки и наши уста и хотим сказать Тебе, великий Бог, прости нас, прости по великой милости Твоей, что не умеем мы блюсти наши руки и наши уста чистыми. Сколько раз наши руки и наши уста становились орудиями греха, смерти, разрушения, вместо того, чтобы быть орудиями добра, созидания, назидания, радости. О Господи, мы просим Тебя, помоги нам и удержи наши руки от всякого нечестия. По великой милости Твоей удержи наши уста от всякого беззакония. Пусть слово доброе, неукоризненное, святое исходит из наших уст. Охрани нас, Господь. Мы готовы просить Тебя, как просил когда-то пророк Давид, чтобы Ты положил охрану устам нашим, оградил двери уст наших. Господь, пусть все в нас прославляет Тебя. Мы просим, Господь, за тех, которые сейчас в раздумье, которые, возможно, в тишине души своей молятся Тебе, чтобы Ты очистил их, освободил от всяких грехов. Услыши эти молитвы людей. Господь, дай им покаяние, дай им обновление, дай, чтобы они действительно посвятили свою жизнь Тебе. Господь, расположи их сердца искать Тебя, не успокоиться, пока Ты не очистишь их руки и их уста. Мы умоляем Тебя за всех, кому грех причинил столько страданий, столько борьбы, столько искушений, разрухи. Господи, воссоздай Ты все разрушенное. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог этим людям в покаянии обрести мир с Тобою. И тогда Ты восполнишь всякую нужду. И тогда Ты, Господи, пошлешь истину и правду Твою, просветишь очи, наполнишь всякой благодатью и миром человеческое сердце. Мы просим ради Христа об этом. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Воину Христову нужно постоянно бодрствовать и трезвиться, ибо противник его ходит, как рыкающий лев, ища его поглотить. Но это еще не все. Чтобы противостоять ему, христианину необходима защита против мироправителей тьмы века сего, против всех козней дьявольских, против духов злобы поднебесных, которые выставили против христианина свои боевые отряды. Да, мы не можем слишком много подчеркивать необходимость быть трезвым и бодрствующим, но с другой стороны, если верующий сам не имеет соответствующей обороны, то он не устоит против такого врага. Поэтому, напомнив верующим в Фессалониках, чтобы они бодрствовали и трезвились, апостол Павел напоминает им и о том, чтобы они обеспечились защитным орудием. В своем первом послании им, в 5 главе, стих 8, он упоминает два защитных устройства, прикрывающие два места тела человека первостепенной важности – сердце и голову. Слушайте, как он говорит: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Подумайте, как необходима бронь веры и любви. Она защищает сердце чада Божье. Раскаленные стрелы лукавого намечены пронзить сердце верующего, ибо дьявол знает, что сердцем верует человек ко спасению, и сердцем он любит своего Бога. Поэтому апостол Петр говорит: «Противостойте дьяволу твердою верою вашею». А в книге притчи сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А источники жизни верующего – вера, надежда и любовь. О, как это важно, дорогие мои, чтобы наша бронь веры и любви была в полном порядке. Главная цель нашего врага – нанести вред нашей вере. Если он это сможет сделать, тогда должна капитулировать и надежда, и любовь. Не напрасно апостол Павел говорит в своей знаменитой 13 главе 1 послания к Коринфянам: «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Сказав, что любовь из них больше, он, тем не менее, ставит веру на первом месте. Почему? А очень просто, потому что любовь без веры невозможна. Как можно любить того, в которого не веришь? Если я не имею веру в Бога, то вряд ли я его буду любить. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Я живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы верим, потому что Бог явил свою любовь к нам. Апостол Иоанн пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Да, сперва любовь Божия пробудила в нас веру, а вера произвела любовь. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел особенно подчеркнуть важность и необходимость шлема надежды спасения, прикрывающего наши головы. Можно потерять ногу, руку, глаз, ухо и другие члены нашего тела и все же продолжать жить, но невозможно потерять голову и уцелеть. Поэтому как сердце, так и голова требуют особых предохранительных устройств. Некто так выразился: «Если голова и сердце в порядке, тогда и весь человек в порядке». Поэтому, возлюбленные, проверим не только бронь веры и любви, но и шлем надежды спасения, в полном ли он порядке или нет. Проверь, во-первых, сделан ли он из небесного металла или он устроен из чего-либо другого. Он может быть похожим на настоящий, но если он не таковой, то он не устоит под обстрелом вражеских стрел. Уверен ли ты в своем спасении? Имеешь ли ты надежду вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог? Можешь ли ты сказать, что ты возрожден воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому? Свидетельствует ли Дух Святой твоему духу, что ты его чадо? Все зависит от того, как ты ответишь на эти вопросы. Апостол Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». Мой друг, если у тебя нет этого упования, то приди сейчас к Господу и смирись перед Ним, покайся и веруй в Евангелие. Ты должен верить, ибо верой Иисуса Христа мы получаем доступ к той благодати, которая дает уверенность в нашем спасении. Этот шлем спасения называется шлемом надежды спасения. Слово «надежда» в Библии говорит о нечто определенном. Не так, как мы его обыкновенно понимаем и употребляем. Например, когда мы говорим, что надеемся, что завтра будет хорошая погода, или мы надеемся на лучшее, то в таких случаях мы говорим «надеемся», потому что не уверены, что оно так будет. В Слове Божьем слово «надежда» и «упование» имеет как раз обратное значение. Надежда в Библии говорит о нечто конкретном, прочном, определенном и неизменном, о чем можно говорить с уверенностью. Псалмопевец говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это не была какая-нибудь неуверенная надежда, наоборот. В 37-м псалме он говорит: «На Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи Боже мой». Павел, говоря о втором пришествии, называет это чудное событие, которое еще впереди нас, блаженным упованием. Да, второе пришествие, оно определенно, оно будет, оно основано на верных, неизменных обетованиях нашего Бога. Надежда должна иметь причину, основание, а то это жалкая надежда. Если надежда наша не основана на факте, то это вовсе не надежда. Дорогие мои, сам Господь Иисус Христос является надеждой нашей. Если ты принял Иисуса Христа, если Он твой Спаситель, тогда ты всегда будешь готовым, требующему у тебя отчета в твоем уповании. С уверенностью можешь ты тогда ответить: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой в онный день». Это, возлюбленные, наше упование. Вот этот шлем спасения мы должны иметь. Он сохранит нас от ужасов ночи и от стрел, летящих днем. Да, падут подле тебя тысячи и 10 тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, ибо ты сказал: «Господь, упование мое». Заметьте, что шлем предназначен для головы. Он ни для чего другого не годен. Кто бы подумал сражаться шлемом? Мы его не бросаем на неприятеля. Нет, мы его надеваем на голову. И почему на голову? Потому что, дорогие мои, что голова – это первый объект атаки дьявола. Голова – это преддверие к сердцу. Если врагу удастся проникнуть своими внушениями и искушениями в нашу голову, и мы ему дадим место, то недолго и сердце будет осквернено. Вы помните случай с христианином, описанный Иваном Буньяном в его известной книге «Путешествие пилигрима», когда он шел через долину смертной тени. Продвигаясь в темноте, он старался избегать ров направо и в это время чуть не провалился в болото налево. Избегая болота, он вдруг обнаружил, что стоит на краю пропасти. Вокруг была опасность. Почти он не решился вернуться, но он вспомнил, как остался невредим после многих опасностей, и решил, что опаснее будет вернуться, чем идти дальше. Но в этой темной, страшной долине смертной тени ожидало его самое тяжелое испытание перед тем, как он вышел на свет. Во время пребывания в этой ужасной долине христианин был настолько смущен всем видимым и слышанным, что не узнавал своего даже собственного голоса. Случилось, что когда он только что дошел до отверстия пылающего рва, один из злых духов подошел тихонько сзади к самому его уху и стал нашептывать самые страшные хульные слова на Бога. Ему казалось, что эти слова были его и исходили из его сердца и уст. И самое ужасное было то, что он был бессилен заткнуть уши или узнать, откуда исходят такие богохульства. Ходя некоторое время в этом тяжелом расположении духа, он вдруг услышал голос говорящий: «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною». И тут ему стало ясно, что это был враг, который пытался пробить его шлем надежды спасения. Мой друг, может быть, и ты как раз попал под такую осаду дьявола. О, как важно, чтобы шлем твой был одет и из правильного материала. Не теряй духа. Противостань клеветнику твердой верой, зная, что это тот самый змей-дьявол, который клеветал на Бога в Эдемском саду, и он продолжает теперь клеветать на детей его день и ночь. Но победа их в крови Агнца. Христос лишил его силы причинить тебе зло. Христос на Голгофе разбил ему зубы, потому он, имитируя льва, рыкает, но укусить он тебя не может». Но, дорогие мои, нам этот шлем нужен так же, как защита против ложных учений. У дьявола различные огненные стрелы, как, например, ложные учения, которые не соглашаются со Словом Божьим. Как-нибудь он постарается обмануть, и, если возможно, даже избранных. Иисус сказал, что особенно в последнее время одно из знамений будет, что будут ложные пророки. «Берегитесь, — говорит Христос, — чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. И тогда соблазнятся многие, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Видите, как важно, чтобы шлем надежды спасения был всегда на голове нашей. Нам нужен также этот шлем, потому что мы в опасности от огненных стрел неверия и сомнения. Когда-то все мы, и я еще не встречал такого верующего, который бы не подвергался мыслям, сомнениям или о Христе, или о своем спасении, или о вечности и так далее. Но, возлюбленные, если у нас правильный шлем, если он покрывает нашу голову, то эти сомнения не могут долго в нас остаться. Птицы будут летать над нашими головами. Этого мы не сможем избежать. Но не позволить им сделать гнездо на нашей голове – это мы можем. Да, у сатаны большой запас огненных стрел, и он ими щедро пользуется. Но тот, который имеет шлем надежды спасения, он безопасен. Дальше враг нашей души отлично знает наш состав. Он знает, насколько мы способны возгордиться, потому он возводит нас на какую-нибудь высокую гору успеха, знания или таланта и скажет нам, что мы, мол, достойны особой славы и чести. Люди приходят и хвалят нас, и говорят, какие мы хорошие, какая у нас способность, какие мы духовные. Опасность этих стрел заключается в том, что они как бы заколдованы. Когда они прокаливают наше тело, они боли не причиняют, а наоборот, чувство приятно от них. Если человек может противостоять похвале, то он сможет устоять и против любых искушений. Самое страшное испытание бывает от наших лучших друзей, которые, побуждаемы добрыми чувствами к нам, нас безмерно хвалят. Когда одному проповеднику кто-то сказал, какую чудную проповедь он произнес, то он ответил так: «Вы опоздали. Сатана мне это уже сказал перед тем, как я спустился с кафедры». Да, враг всегда готов со своими комплиментами, потому так важно, чтобы мы всегда носили наш шлем. Голова очень легко раздувается. Как важно, чтобы сердца наши были горячие, а головы холодные. Сколько погибло душ под обстрелом стрел хваления. Когда-то Господь их употреблял, и сколько благословений они принесли людям. А теперь они отвержены, негодны для Царствия Божия. Берегите ваши головы, братья. Враг вашей души не дремлет и не спит. Есть у врага и другие стрелы, как, например, стрелы особого духовного знания. Он подойдет к тебе с предложением открыть какое-то специальное, глубокое учение, которое якобы не всем дается. Будем помнить, дорогие друзья, что его учение, как бы он их не разукрашивал, цель одна – отвлечь тебя от простоты евангельского учения. О, сколько возгордились духовно, воображая, что они лучше и духовнее других верующих. Это дух сектантства, это не дух Божий, а дух обольстителя. Христос говорит: «Берегитесь закваски фарисейской». И это приводит меня к последней мысли, перед тем, как мы закончим. А именно, что шлем, о котором говорит нам... дается Богом. Откуда солдат получает свой мундир, свое оружие и все остальное, потребное для войны? Вы слышали когда-нибудь о такой армии, которая требует, чтобы солдат покупал свои собственные оружия? И думаешь ли ты, мой друг, что, вступая в армию Христову, ты обязан купить свой шлем или остальное потребное оружие? Нет, никогда. Тебе все дается по благодати. От ног до головы ты обеспечен благодатью Божией. Ты должен принять его от Бога. Ты не можешь его приобрести добрыми делами или за какую-либо другую плату. Оно дается тебе без золота и без серебра. Но сатана тоже знает, как давать свои фальшивые шлемы. Некоторым из вас, я боюсь, он дал шлем не надежды спасения верой в Иисуса Христа, а шлем религии –

На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Михея. Пророк Михей выступил на пророческое служение, пламенно возглашая к народу: «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Мы уже упомянули, что он был сельского происхождения, но его пророческие возвещания были направлены к жителям многолюдных городов, включая правителей страны и массы народа. Грех овладел народом, и пророк призывал людей к покаянию и к духовному пробуждению. Первая его речь, первая и вторая главы, начинается торжественным возвещанием о вечном живом Боге. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас», — возглашал Михей, говоря, «что живой Бог нисходит, чтобы открыть дела человеков. Его величие, слава так велики, что горы, на которые он станет, растают под ним». Псалмопевец в свое время возгласил подобное: «Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». 45-й Псалом, 7 стих. «Когда Господь заговорил, войдя в дела земных царств, то земля не устояла пред Ним, она начала таять». Также и в другом псалме сказано то же: «Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли». Псалом 96, 5 стих. Сравните также Михея 1 главу 4 стих. Глубокому прискорбию мы в наши дни утеряли это сознание Божьего величия. Чувства наши притупились. Но псалмопевец и пророк Михей в чудном поэтической форме возвещает о его величии. Воск тает на огне. Ничто не сможет устоять пред Господом Иисуса Христа, когда Он явится во славе Своей на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской. Подобно воску, горы исчезнут в Его пламенном присутствии. Никто и ничто не в силах остановить завершение Его планов искупления и обновления земли. Призыв дан пророкам, чтобы народ приготовился услышать возвещение вечного Бога. Михей послушно исполнил волю Божию, сделал этот призыв. Бог видел грех двух столиц — Иерусалима и Самарии. Этим было засвидетельствовано, что жизнь народа в Иудее и Израиле, в южном и в северных царствах, в очах Божиих была полна разложения и нечистоты, морального упадка и духовного отступления от истины. Возвещение было о грядущем суде на эти города. Идолопоклонство разрушило жизнь народа. Божественный суд падет на народ, как огонь, пожирающий основания городов и стен их. Наступит страшная руина. Пророк Михей произнес слова Божьи торжественно и убедительно. Он не имел никакого сомнения или несогласия в сердце своем в связи со Словом Божьим. Хотя сердце его страдало из-за грядущего суда Божия на его родной народ, об этом свидетельствуют слова его: «Об этом я буду плакать и рыдать, ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». 1 глава, 8 стих. Это чувство скорби Михея напоминает нам о следах, слезах Господа Иисуса Христа, когда совершался Его торжественный вход в Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхотели». Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. Господь Иисус видел грядущие дни, что на месте Иерусалима будут груды камней. Не останется камня на камне от зданий и храма. Тогда он заплакал. Воистину, скорбь Михея была велика. Много раз говорится во время проповеди, что Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Так и в наше время верные служители Господни должны возвещать Его великую любовь к погибшему человечеству. Эта истина двойного характера была открыта пророку Михею. По причине грядущего бедствия он скорбел, но грех народа его тревожил и творил святой гнев в его сердце. Полезно обратить внимание на названия городов и селений, которые ожидало бедствие и разрушение. Например, «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко» — 1 глава, 10 стих. Геф означает «виноградное точило» и «счастье». Это говорит о веселье в этом городе. Не думал ли Михей в то время о смерти в битве царя Саула и друга своего Янафана? Вторая книга Царств, 1 глава, 20 стих. Он воспел тогда о красоте и успехах в их жизни. А потом он воспел печальную песнь о том, что красота и приятность их ушла, не стало ее. Смерть подкосила их обоих. Не говорила ли это и в дни Михея о Гефе, в котором роскошь, удовольствие торжествовали, но в недалеком будущем ожидала этот город руина и рыдание об умерших? Геф был безразличен к печальному греховному состоянию народа. А потом пророк говорит об Офре. Но в селении Офра покрой себя пеплом. Ничего особенного в этом бедном селении не было. Но когда наступят суды Божии, то Офра пусть качается в пыли своей улиц и городов. Но до наступления судов Божиих богатый Геф веселится и совершенно равнодушен к бедному населению селения Офры. Самолюбие богатых очевидно. Далее упоминается Шафира. Это слово означает «колючие терни». Тело и одежда людей часто страдает от терния колючего, которые разрывают кожу или одежду, срамно обнаженные, в разодранной одежде. Теперь жители Шафира живут в грехе, но вот наступает суд Божий. Не избежать им его. Не убежит и живущий в Циане. Плач в селении Ецель. Так передает 11 стих. Циан означает «богатый стадами овец». Это указывает на хорошую экономическую жизнь, на изобилие. Но люди были равнодушны к духовному падению, к разложению, которое совершал грех. Ецель или Бет-Ецель указывает в своем словесном значении на местность, на город, который расположен на склоне горы, на опасном месте. От землетрясения и других стихийных причин он может быть неожиданно разрушен, но люди избрали это место беззаботно. Следует после этого слово: «Горюет о своем добре, жительница Марофы, стих 12. Этот город в Иудее означает господство. О них пророк плакал, потому что и эти люди думали только о своем избытке и добре, забывая и не принимая к сердцу, что наступает сун Божий за грехи пред Богом. И так даже название этих городов, которые упомянул Михей, свидетельствует о том, что его провозвещания убедительны и неопровержимы. Иуда и Израиль были виновны пред Богом, они не проявили признаков покаяния. Поэтому Господь повелел Михею возвещать грядущий суд. Хотя мы не можем с полной точностью определить все, что происходило в это время в Иерусалиме, в Израиле, но очень ясно делается картина полного разрушения народа к повелению живого Бога. Народ жил в довольстве, даже в роскоши в некоторых местах, жил греховной жизнью, поэтому пророк Михей в великой скорби взывал к ним о покаянии, чувствуя, что суды Божии приближаются. Мы уже упомянули, что он пророчествовал во время царей Иоафама, Ахаза и Езекии, 1 глава, 1 стих. Царь Иоафам был богоязненным царем, но сын его Ахаз отступил от Господа. Сказано: «И ходил Ахаз путями царей израильских. Он привел сына своего через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». 4 книга Царств, 16 глава. В такой духовной атмосфере пламенно возвещал истину Божию пророк Михей. О суде и о любви Божией он возвещал народам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злом. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись». Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду». Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать о деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его». Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиопов, и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобой, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный». Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите». приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Глава 46. Пал Вил, низвергся Нево, истуканы их на скоте и вьючных животных, ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низвергли, спали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы материнской. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним. Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою. Глава 47. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежной и роскошной. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, предал осквернению наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожой, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей. Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства твоего. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоим волшебством и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно произойти с тобой. Вот они, как солома, огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Глава 48. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля, и произошедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось». Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слышал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Ты не слышал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева материнского ты прозван отступником». Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю свою над Вавилоном и явит мышцу свою над халдеями. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: «Господь искупил раба своего Иакова». И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы подошли с вами к 14 стиху 3 главы послания к Ефесянам. И мы сегодня возвратимся в эту 3 главу послания апостола Павла к Ефесянам, где мы уже говорили о церкви как о тайне Христовой. Эта тайна состоит в том, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Божия во Христе Иисусе посредством благовествования. Это благовествование язычникам неисследимого богатства Христова было поручено Павлу по дару благодати Божией. Апостол Павел говорит в стихах от 9 до 13 следующее. «Мне дана благодать сия, открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Друзья, великий апостол Павел отдал всего себя на дело служения Христу в проповеди Евангелия. И вот теперь он был закован в узы. Но он просит эфесских верующих не унывать и не смущаться этим. Он молится о них. Мы читаем в 14 стихе следующее. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, он любил ефесских верующих и глубоко интересовался их духовной жизнью. Он хотел, чтобы они вошли в великую истину домостроительства благодати Божьей и могли переживать все богатства благодати Божьей в Иисусе Христе. Мы уже, друзья, обращали наше внимание на тот факт, что апостол Павел был мужем молитвы. И здесь мы видим вторую великую его молитву в этом послании. Так как Павел смотрел на церковь как на Божью поэму, как на храм Духа Святого, так на эту тайну веков он теперь перешел к Богу в молитве, чтобы эти великие истины могли стать реальностью в жизни верующих. Слушатели дорогие, в этой молитве мы видим также, какую позу принимал Павел, когда молился. Он говорит: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я лично считаю, слушатели, что, преклоняя колени, мы находимся в самом идеальном общении с Господом. Это мы должны делать не как формальность или какой-то ритуал, а как видимое проявление, именно видимое проявление поклонения и почтения к Богу, особенно во время наших молитв слушателей. Апостол Павел часто молился в этом положении и находил его наиболее подходящим, чтобы являться перед лицо Божье. Старшим людям, конечно, труднее становиться на колени, но молодым людям очень подобает преклонить колени, когда они обращаются в молитве к Богу. Когда наш Господь Иисус молился в саду Гефсиманском, Он пал на свое лицо. Это было выражением готовности полного послушания воли Отца Небесного. Слушатели дорогие, подумайте, если сам Господь Иисус Христос, если апостолы молились, преклонив свои колени, разве нам это о чем-то не говорит? Это нам каждому говорит, друзья, что мы должны научиться у них. Здесь имеется и другой пункт, который мы должны отметить. Апостол Павел здесь молится к Богу Отцу во имя Господа Иисуса Христа. В 17 стихе 1 главы апостол Павел также молился к Богу Отцу в имя Иисуса Христа. Наш Господь Иисус, расставаясь со своими учениками, говорил им: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья, что понимал Иисус под молитвой во имя Его? Иисус является нашим посредником. Он ходатайствует за нас перед Отцом. Просить во имя Иисуса Христа значит просить то, что будет употреблено во имя Его. Все, что мы просим во имя Сына Божия, мы просим в Духе Христа, в одном Духе с Ним. Это так важно нам помнить, друзья радиослушатели, чтобы мы действительно молились во имя Сына Божия, а не в свое имя или же в имя какого-то другого святого, которого нам очень часто предлагают, или же в имя какого-то посредника, как, например, Матерь Божья или еще каких-то других святых, друзья радиослушатели. Одно дело, что мы должны их уважать, другое дело им поклоняться и молиться. Всю Библию, если вы прочитаете, вы нигде не найдете, чтобы мы молились какому-то истукану или молились какой-то святой или святым. И, слушатели, мы всегда находим, что единственным посредником является Христос. И вот именно в имя Иисуса Христа, посредника нашего перед Богом и человеками, мы должны преклоняться и молиться. Это самое важное в жизни христианина – правильно понять, кому мы молимся и как мы молимся. И поэтому апостол Павел и говорит, чтобы мы истинно молились в имя Иисуса Христа, молились к Богу Отцу в имя Иисуса Христа. В наших молитвах мы должны быть не многословны, не повторять одно и то же. Павел в молитвах был очень краток. Все молитвы, которые записаны в Писании, это очень краткие молитвы. Господь Иисус предупреждает нас, чтобы в молитвах мы не были многословны, как язычники. Молитва Моисея, например, о Израиле, записана в 3 стихах. Илия на горе Кармил, когда стоял один перед Богом против 400 пророков Ваала, произнес пламенную молитву длиной, вы знаете, в 1 стих. Великая молитва Неемии, например, записана только в 7 стихах. Первосвященническая молитва нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 17 главе берет меньше 3 минут, чтобы ее прочесть. Но самая короткая молитва – это молитва Симона Петра. «Господи, спаси меня!» Он выкрикнул эту молитву, когда начал тонуть в волнах Галилейского моря. Некоторые люди не считают ее за молитву, потому что она так коротка. Но это в самом деле молитва. Это прошение всей души, это крик всей души: «Господи, спаси меня!» Если бы Симон, друзья, Петр молился так, как молятся некоторые люди на утренних воскресных богослужениях, конечно, он потонул бы в глубоких водах прежде, чем он успел бы изложить свою просьбу о спасении. Молитва, слушатели, должна быть краткой и определенной. Так учил нас Христос, так учат нас все писания апостолов. Пусть Господь нам поможет в этом, друзья, научиться правильно молиться. Апостол Павел учит нас молиться в имя Иисуса Христа. Учит молиться к Богу Отцу Небесному в имя Иисуса Христа. Не в наше имя, не в какое-то имя другого, какого-то святого или посредника, как нам часто предлагают это сделать в некоторых деноминациях или церквях, но именно молиться в имя Иисуса Христа. Апостол говорит: «Для сего преклоняю коленом и пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Слово «отечество» здесь указывает на всех тех, которые родились от Бога, которым Бог есть Отец. Все мы, которые родились от Бога, стали родными друг другу, друзья. Семья Божья велика. Она включает всех спасенных людей на протяжении всей истории человечества. Но мы прочтем теперь далее стихи от 16 до 19, где говорится так: «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превыходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Друзья радиослушатели, в этой молитве выражены четыре определенных просьбы, который апостол Павел изложил перед Богом в пользу эфесских верующих. Он просит, чтобы верующие могли крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Духовная природа верующих нуждается в молитве, слушатели, и нуждается так само, как и физическая. Часто случается, что духовное бывает пренебрежено, в то время как внимание уделено только физической стороне нашей жизни. Апостол Павел просит о внутреннем человеке, сознавая, что внешний наш человек тлеет и уничтожается. Друзья радиослушатели, остановитесь на моментик, остановитесь в вашей жизни и спросите, как же мой внутренний человек? Чем он питается, мой внутренний человек? Чем питается? Что я ему даю? Слушатели, это очень важно для нашей жизни. Если мы говорим, что мы хотим быть духовными людьми, мы должны питаться, слушатели, духовным. Нам нужна духовная сила, чтобы жить христианской жизнью, чтобы возрастать в благодати и достигать духовной зрелости. Обычно мы склонны молиться о внешнем человеке. Хорошо и полезно молиться, конечно, о физических и материальных нуждах людей. Это тоже мы часто пренебрегаем и упускаем в наших молитвах. Но это очень важно сделать. Но важнее всего, слушатели, наш внутренний человек, потому что именно оттуда потом все действует правильно. Это делал апостол Павел. Он трижды молился о своем исцелении. Как чудесно знать, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы, не правда ли? Но мы должны помнить, что духовная природа верующего нуждается в равной мере в молитве, как и физическая. Вторая просьба апостола Павла была в том, чтобы Христос, по вере их, вселился в их сердца. Это та же самая мысль, которую высказал Господь Иисус в молитве к своему Отцу: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». И апостол Павел восклицает и говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Жить во Христе – это наше положение. Христос в нас – это наше приобретение. Во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Христос не пришел к нам как временный посетитель. Он пришел как постоянный житель, чтобы жить в нас, друзья. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна 15, глава 5 стих. Третья просьба апостола Павла к Богу, чтобы верующие могли знать размеры, превосходящие разумение любви Христовой. Он молит, чтобы они были укорененные и утвержденные в любви. Укорененные – это достигающие самых глубоких источников жизни. Утвержденные – это окрепшие в Господе, способные устоять против всяких ветров разных учений, друзья. И четвертая просьба апостола Павла заключалась в том, чтобы верующие исполнились всею полнотою Божью. И действительно, по мере разумения любви Христовой, мы исполняемся полнотою Божьей, друзья-радиослушатели. Дальше, в стихах 20 и 21 мы читаем следующее. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Вот так апостол Павел молился, друзья. Павел исполнен хвалой Богу. Дары Божьи беспредельны. Он может дать намного больше, несравненно больше всего, чего мы просим, друзья-радиослушатели. Но как часто наша вера очень слаба. И мы даже не молимся, мы даже не просим, слушатели. А мы, говорит нам Слово Божье, что мы можем получить беспредельно много. Как жаль, слушатели, как жаль, что мы упускаем так много. Ведь мы можем именно молиться такой молитвою в имя Иисуса Христа, прося у Господа Бога Отца то, что нам нужно, и то, что нужно для служения, друзья. И Он беспредельно может нас обогатить всем Своим богатством духовным. Господь да исполнит всех нас познанием Его великой любви, друзья-радиослушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Известно, что вся политическая и социальная структура Древнего Египта покоилась на теологической идее. Основателем династии фараонов считался бог Осирис. Его сын Хор, занимавший трон, согласно египетской мифологии, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Поэтому с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. И хотя у каждого города, как и у каждого государства, были свои особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения египтян должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта, так как Нил был главным источником оросительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных. Он гарантировал и регулировал их социальные отношения. Он возглавлял армию, авторитет его был непререкаем. И хотя в Египте существовало множество мелких богов и богинь, религия Египта в целом была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель людей пред богами, он же бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. Смысл египетских пирамид заключался в том, что они – место собрания богов на земле, место диалога между землею и небом. Само слово «фараон» означает «сын солнца». Колоссальные статуи и сфинксы – это изображения фараонов, которым поклонялись, возле которых несли почетную сторожевую службу, охраняя их от злых духов и возможных грабителей фараоновых усыпальниц. Вот в таком религиозном окружении израильтяне жили в течение 400 лет. В нем жил 40 лет и Моисей, будучи приближенным ко двору фараона. И вот, наконец, Моисей оказался в доме священника Мадиамского, чей род происходил от Хитуры, жены Авраама по смерти Сары. В 25 главе книги «Бытие» говорится, что Авраам отослал потомков Мадиана в землю восточную, еще при жизни Исаака. Мадианитяне жили в юго-восточной части Синая и на северо-западе Аравийского полуострова по обе стороны Акабского залива. Здесь, в этой пустыне, значительно отличавшейся от земли Гесем в Египте, и предстояло Моисею встретиться с Богом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход» и приступим к чтению третьей главы этой книги. Из второй главы мы узнали, что Бог уже готовился избавить детей Израилевых. И Моисей был готов стать их избавителем. Заметим, что Бог решил избавить израильтян не потому, что они были лучше египтян, и не потому, что они были верны и преданы Ему. Они-то как раз оказались очень неверны Ему. И поклонялись они не Ему, а идолам. Вспомним хотя бы, как под предводительством Моисея после своего ухода из Египта в пустыню израильтяне никак не могли дождаться момента, когда смогут сделать себе золотого тельца. Бог пожелал избавить их, потому что они оказались в тяжелейшем, безнадежном положении, в рабстве. Если бы Он не вмешался, они все, без сомнения, погибли бы. У Бога было два основания для избавления израильтян. Первое. Он услышал их стенание. Второе. Он вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сердце Бога дрогнуло при виде отчаянных страданий израильского народа. Он вспомнил свое обещание вернуть через 400 лет семя Авраамова на родину и знал, как осуществить его. «А почему Бог искупил вас или меня? Он спас нас по той же причине, что и Израиль. Бог не находит в человеке ничего, что было бы достойно спасения. И Он ясно дает понять, что спасает нас совсем не из-за каких-то наших достоинств». В 23 и 24 стихах 3 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром здесь значит без каких-либо заслуг и оснований. Мы спасены от наказания за наши грехи без всякого на то основания. Просто Бог видит, что все мы безнадежно заблудились и не можем сами спасти себя. Любовь Бога дала нам Спасителя. Бог так возлюбил нас, что наказал вместо нас Своего Единородного Сына. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Однако нас спасла не столько любовь Бога, сколько Его благодать. Мы спасены без всякого основания. Мы спасены Его благодатью через искупление, которое осуществилось благодаря жертве Иисуса Христа». Многим кажется, будто Бог нашел в нас что-то весьма достойное спасения. Людям кажется, что Бог спас нас как грешников, потому что увидел, какими чудесными людьми мы станем. Позвольте заметить, что эта мысль совершенно ошибочна. Мы никогда не станем чудесными людьми. В каждом из нас сидит ветхая природа, в которой нет ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». В нас никогда не было и никогда не будет ничего хорошего. Вот почему Бог дает нам новую духовную природу, когда спасает нас. И вот почему наша старая природа должна быть уничтожена. Бог не нашел в Израиле ничего хорошего, достойного спасения, но Он услышал крик порабощенных израильтян и избавил их от рабства. Бог увидел и наше отчаянное положение и спас нас в Иисусе Христе. При этом Бог не спрашивал человечество, что оно думает о Его плане спасения. Бог не сказал нам: «Вот мой план вашего спасения. Если он вам нравится, то я приступлю к его исполнению». Нет и еще раз нет. Бог Отец не спрашивал совета у грешных людей. Он просто очень сильно возлюбил мир так, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за грехи мира. Отец решил спасти каждого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое я вам приготовил. Если хотите, спасайтесь». Бог хочет, чтобы мы спаслись, но выбор остается за нами. Вот что говорит Бог человечеству: «В детях Израилевых не было ничего привлекательного, но Он услышал их мольбы. В нас тоже нет ничего хорошего, что могло бы заставить Его спасти нас. Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом и обещал искупить Израиль. Он также согласился спасти любого, кто поверит в Иисуса Христа как Спасителя. Благодать – это любовь в действии. Бог спасает нас своей благодатью, и по Его великой любви мы получаем искупление. А сейчас мы с вами начинаем изучение третьей главы книги «Исход». В ней говорится о воззвании Бога к Моисею, о горящем терновом кусте, об откровении Бога, который сказал, что Он есть Сущий и Иегова, о божественном избавлении, о том, как колебался Моисей, не зная, чем ответить на призыв Бога. 40 лет, проведенные Моисеем в земле Мадиамской, подходят к концу. Как мы уже знаем, первые 40 лет его жизни, посвященные обучению в Египте, не смогли должным образом подготовить его к великой миссии избавления Израиля от рабства. Тогда Бог и послал Моисея еще 40 лет, которые тот провел в пустыне Мадиамской. Читаем 1 и 2 стихи 3 главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Одним из величайших доказательств точности Писания является существование израильского народа. Много лет назад немецкий император спросил одного своего священника: «Какое самое надежное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье?» «Такое доказательство должно быть где-то в моем королевстве». Священник без всякого колебания тут же ответил: «Евреи, Ваше Величество, они и есть это самое доказательство». Народ Израиля и есть тот самый горящий куст, на который должен внимательно посмотреть сегодня каждый неверующий. Поразительно, как народ Израиля выжил на протяжении всех этих столетий со времен Моисея до наших дней. Другие народы появлялись и исчезали. Народ же Израиля всегда присутствовал на их похоронах, но сам оставался жить. И что интересно, Израиль непрерывно подвергался жестокому преследованию еще со времен рабства. Но, как и горящий терновый куст, он не сгорал. Когда вы в последний раз видели живого мадианитянина? Или, может быть, вы когда-нибудь видели флаг мадиамского государства? Что вы знаете о правительстве этого государства? Ни вы, ни я ничего о нем не знаем, потому что Мадиама больше нет, он исчез. А евреи остались и являют собой доказательство истинности слов Писания. Ангел Господень, который явился Моисею, это никто иной, как предвоплощенный Христос. Некоторые, конечно, начнут здесь со мной спорить, но это мое убеждение. И к нему я пришел после долгих лет изучения Слова Божия. Прочтем теперь стихи с 3 по 5. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ошеломленный Моисей подошел посмотреть, как этот куст мог гореть, но не сгорать. И Богу пришлось поучить Моисея хорошим манерам. Он хоть и был воспитан при дворе фараона, но не знал, что в присутствии святого Бога надо снимать обувь. Боюсь, что сегодня многие люди слишком фамильярно обращаются с Богом, Бог дает Моисею урок примерного поведения, который нам отнюдь не помешает. Прочтем теперь стих 6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей не посмотрел на Бога. Если бы он был в состоянии взглянуть на Него, то он увидел бы божественное откровение. Он увидел бы Господа Иисуса Христа в человеческом образе. Так сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Бога вы можете познать только через Господа Иисуса Христа. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед,

Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Бог воскресил нас, и во Христе дал нам место на небесах. Если вы сегодня спасены, то вы спасены полностью. И через миллион лет вы будете также спасены, потому что вы теперь во Христе. Вы ушли от греха Адама и приведены теперь ко Христу. Вы избавлены от власти смерти. Христос отдал за вас свою жизнь. Вас забрали из тьмы и поместили в свет. Вас забрали из ада, если хотите, и привели в рай. Вот оно искупление. Вы выходите из старого и приходите в новое. Бог сказал: «Выведу детей Израилевых из рабства и приведу их в землю родную». Это спасение Божье, это искупление. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вы видите, что произошло с Моисеем. 40 лет назад он был готов спасти Израиль. Он был самоуверен и самонадеян. Он тогда убил египтянина и спас одного из своих соотечественников, так как был уверен, что они поймут этот его поступок. Он был уверен, что сам спасет Израиль. Однако оказалось, что сделать это он не в состоянии. И Бог отправил его далеко в пустыню, обучил его и подготовил к этому тяжелому служению. Там Моисей понял, насколько он слаб. Он понял, что не может один без Бога избавить Израиль. И вот Моисей говорит Богу: «Кто я такой? Я не могу этого сделать». Друзья мои, как раз теперь Бог и может его использовать. Именно так Бог готовит всех своих служителей. Богу пришлось забрать на обучение Давида, который мог поразить великана Голиафа и отправить его жить в пещерах. На Давида охотились, как на дикого зверя, и он понял, насколько он слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илия был настолько бесстрашен, что вошел во дворец Ахава и Изавели и сказал им: «Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Илия совсем не был таким смелым, каким казался. Бог отправил его в пустыню, в уединение, в котором он всегда готовит себе служителей. Илии пришлось брать воду из ручья, но случилась засуха, и ручей совсем высох. На глазах у Илии ручей становился все меньше и слабее, и Илия сказал себе: «Так и моя жизнь, совсем как этот ручей». И он был прав. А еще через некоторое время Илия оказался в зависимости от птиц, которые приносили ему еду. Тогда он окончательно понял, что он ничто, а Бог – все. И вот когда Илия понял это, Бог послал его к пророкам Ваала, а затем дал ему возможность низводить огонь с небес. Апостол Павел так пишет об этом парадоксе в 10 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Это поистине парадокс, но именно этому Бог учил Моисея.
И когда Моисей понял, что сам он ни за что не избавит Израиль, но через

0: него это может сделать Бог, вот тогда Бог стал в состоянии использовать его. И сегодня Бог не использует многих из нас как раз потому, что мы чересчур сильны. Вы никогда об этом не задумывались? Наша сила оказывается нашей слабостью. Когда мы сильны, Бог не может нас использовать. Апостол Павел пишет в 27 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И Моисей, и Павел поняли, что Бог только тогда смог полностью войти в их жизнь, когда они стали слабы. Посредством слабых людей Бог может творить поразительные вещи. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Вполне естественный вопрос. Уверен, каждый на его месте спросил бы то же самое. Моисей боялся, что дети Израилевы не примут его. Он не знал, как рассказать им о Боге. Он понятия не имел, как привести израильтян к этой Божьей горе. Как видим, перед Моисеем стояли серьезные проблемы. Посмотрим, как Бог ответил ему в 14 стихе. «Бог сказал Моисею, «Я есть сущий и Иегова», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Это имя «Я есть сущий» включает в себя гораздо больше, чем кто-либо когда-либо мог объяснить. Но я, тем не менее, хотел бы затронуть сейчас несколько важнейших моментов. «Сущий» – это перевод имени Иегова или Яхве. Как произносить это древнееврейское имя? Для детей Израиля оно стало священным до такой степени, что они попросту забыли, как его произносить. Чтобы случайно не осквернить имени великого Бога, они решили не употреблять его вообще. Так какое же имя правильно? Иегова или Яхве? Никто этого не знает. Однако то, что имя Бога «Я есть», это точно. В книге «Бытие» Бог является Творцом. Он – Элохим, всемогущий, самодостаточный Бог. Он – вечно сущий. И этот Бог посылает Моисея избавить детей Израилевых от рабства. В 13 стихе 134-го псалма сказано: «Господи, имя Твое вовек! Господи, память о Тебе из рода в род!» В этом стихе слово «Господи» можно перевести «Я есть сущий». И оно прямо свидетельствует о том, что Бог существует вечно. «Бог есть сущий, существующий вечно». С этой мыслью мы закончим сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим изучение 3 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса взять на себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Смелее! Верите ли вы, что мир был задуман и сотворен Богом? И что произошло это сравнительно недавно? Если да, то вас, возможно, считают посмешищем, белой вороной. Существует расхожее мнение, что лишь очень и очень немногие верят в сотворение мира Богом. Опрос, проведенный институтом Гэллопа, показал, что верящие в сотворение численно превосходят атеистов-эволюционистов и даже тех, кто верит, что Бог направлял эволюцию. Думая, что они в большинстве, люди склонны считать свои убеждения неприкасаемой истиной, а к тем, кто не согласен с ними, относиться пренебрежительно, как к меньшинству. Однако эволюционистов, считавших себя подавляющим большинством, ждало неприятное открытие. Опрос института Гэллопа, проведенный в ноябре 1991 года, показал, что всего 9% населения США верят в атеистическую эволюцию. Еще 40% верят в эволюцию, направляемую Богом. Но больше всего в Америке тех, кто верит, что все сущее сотворено Богом именно так, как об этом говорит книга «Бытия». И процент верящих в это быстро растет. Возможно, сегодня кто-то смеется над вашей верой в сотворение мира, но здравое и разумное креационное мировоззрение с каждым днем приобретает все больше сторонников. Поэтому не бойтесь и смелее свидетельствуйте о том, что Бог сотворил небо и землю, и не миллионы лет назад, а всего лишь несколько тысяч.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
3: Я хотел бы вместе с вами остановиться еще немножечко на личности Неемии, на том, кто был этот человек. Вы знаете, даже смотря на этого человека, даже не читая много из тех великих дел, которые были сделаны Богом в этой книге, даже от этого человека каждый из нас может научиться чрезвычайно многому. Я хотел бы, братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, когда мы будем уходить сегодня отсюда, с этого места, чтобы каждый из нас смог унести в своем сердце этот портрет этого феноменального характера, этого замечательного человека, который сыграл выдающуюся роль в деле осуществления воли Божьей через его народ. И потом еще несколько слов мы остановимся на том, чтобы посмотреть на основные темы, которые затронуты в этой книге. И, пожалуй, этого будет достаточно для того, чтобы сегодня все время наше занять. И со следующего раза мы будем изучать первую главу. Несколько слов о Неемии. Удивительная личность, человек, который... Не так много о нем сказано, нигде больше, ни в какой другой книге Библии о нем не сказано. Тем не менее, вот свой период жизни, вот ту роль, которую он должен был сыграть, он ее сыграл и выполнил блестяще. Он сделал ее наилучшим образом, так, как Бог предначертал ему. Вы знаете, когда я думаю о Неемии, я сравниваю его с другими людьми. Представьте себе Моисея. Моисей, выдающийся лидер, который стал автором Пятикнижия, который вывел народ израильский из Египта. В общем, все последующие поколения помнили Моисея. Они помнили закон Моисеев, они помнили его наследие, помнили то, что Бог сделал. Праздники почти все были установлены Моисеем во время Моисея. Или вспомните Давида, еще один выдающийся человек, который был верным Богу и который исполнил то, что Бог предначертал. Он создал нацию практически, он сделал монархию как таковую, утвердил это государство. Потом, когда смотришь на фоне всего этого, где-то там смотришь в конце истории народа израильского, когда речь идет о событиях, ну так скажем, не настолько ярких, это уже не выход из Египта. Если из Египта выходили торжественно, столб огненный и облачный шел впереди, Бог расчищал дорогу впереди, манна сыпалась с небес, перепелов Бог посылал, воды Иордана и воды Черного моря расступались перед этими людьми. Вот это триумф. То возвращение из Вавилона – это уже совсем не такое возвращение. Это уже маленькие группки, сравнительно маленькие группки, знаете, жалких людей, у которых отобрали родину, которые как-то потихонечку стекаются с разных мест. И вот если бы мы выбирали себе место, если бы мы выбирали свою роль, которую мы должны были бы сыграть в истории израильского народа, если бы нам выпало бы это, то вряд ли бы мы обратили внимание на вот этот период. Этот период, он был, знаете, таким всплеском. В принципе, израильское царство, оно так и не восстановилось как следует. Так и не было независимого царя. До самого пришествия Иисуса Христа израильское государство продолжало быть зависимым от других царей. То есть это уже не был такой триумф, который был во время Давида и Моисея. Тем не менее, когда читаешь о жизни этого человека, когда читаешь о его служении, это служение в этом маленьком уголку истории, сравниваешь, невольно сравниваешь с самим собой. Сравниваешь с нашими ролями, с моей ролью, которую мне Бог отвел в каком-то маленьком месте, с вашей ролью. Там, куда Бог вас поместил, там, где Бог вам предначертал определенный план, определенную задачу сделать. Возникает вопрос только во всем этом, как мы ее делаем, как мы относимся к этой задаче. Когда Неемия столкнулся с этими обстоятельствами, он не мог к ней относиться по-другому. Посмотрите, это был человек, который занимал высокую должность. В то время быть настолько приближенным к царю, чтобы быть его личным виночерпием, было очень много. Очень много. И несмотря на это высокое положение, несмотря на то, что этот человек имел возможность провести свое время гораздо лучшим образом, чем думать о том, чтобы возвращаться в Иерусалим и там воевать вот с этими людьми, которые мешали ему строить этот город. Он мог бы отдыхать где-нибудь в водах Персидского залива. Он мог бы спокойненько с царем путешествовать, и цари обычно плохо времени проводили. Тем не менее, этот человек, несмотря на свое высокое положение, у этого человека душа его предана другим вещам. В жизни этого человека есть другие ценности. Этот человек известен высокими ценностями. Посмотрите первую главу. Посмотрите. Давайте первые несколько стихов прочитаем. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Посмотрите четвертый стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Это очень интересная реакция. Этот человек не просто поохал, не просто постился и молился пред Богом Небесным. Это очень интересная реакция. Этот человек не просто поохал, не просто пожалел, сказал, да, был город, был хороший город, а теперь вот в руинах. Этот человек воспринимает вот то, что принесло боль народу Божьему, как свою личную боль. Он это воспринимает в такой степени, что, посмотрите, он несколько дней постился и молился. Я хочу, чтобы мы сейчас немножечко посмотрели, провели параллель со своей жизнью. Вот когда вы видите какие-то проблемы в народе Божьем, что это вызывает в вас, какую реакцию? Может быть, реакцию такую. Я говорил вам. Допрыгались, доигрались. Может быть, реакцию такую со злорадством. Ну да, это ж вы что пошли вот таким путем, и поэтому вы пришли к таким результатам. Посмотри, этот человек имел все условия, все оправдания для того, чтобы закрыть свое сознание и продолжать свое дело там, где он был. У него было оправдание. Посмотрите, Даниил, человек, который проработал здесь же у этих же царей 70 лет. Он был в царском дворе, он был советником царей. Причем не одного царя, а примерно как минимум 3 или 4 царей. Точно так бы Неемия мог бы сказать, хорошо, Даниил, он был великим человеком, его Бог здесь использовал. Но вместо того, чтобы думать так, Неемия видит проблему, и он воспринимает эту проблему как свою личную. И написано, что он склоняется перед Богом, он молится, он пребывает в посте, он ищет это состояние, эти обстоятельства коснулись его лично. Мне кажется, сегодня мы переживаем такое время, когда подобное отношение к делу Божьему, подобное отношение к церкви в огромном дефиците. Очень редко сегодня встретишь людей, которые разного положения, великого или маленького положения. Очень редко встретишь людей, которые были бы так бы обеспокоены. Мы сегодня имеем дело с христианством, которое больше подходит на то, что называют consumer mentality по-английски, то есть менталитет потребительства. Когда-то, несколько лет тому назад, мне пришлось прочитать одну статью одного либерального богослова, прагматика, который писал буквально следующее. Он говорил, если церковь хочет преуспеть в 21 веке, она должна быть похожа или стать похожей на какой-то симбиоз Walmart с Макдональдсом. Представляете, что это такое? Walmart – это чтобы там было все, и Макдональдс, чтобы там все было быстро. Ну, я-то почитал, мне показалось это очень смешно и очень как-то нелепо, я думаю, ну додумался человек до такой странности. Сегодня, когда мы живем, я вижу, что огромные массы людей, которые ходят в церковь, они ищут церкви, которая была бы похожа на Walmart с Макдональдсом. Они потребители. И они ищут такую атмосферу, которая отвечала бы их потребительскому интересу. Их вкусу, их желанию, чтобы там было разнообразно, чтобы там было быстро, чтобы там было все. Совсем другой человек был Неемия. Неемия был человек, который был предан делу Божьему. Вот что я подразумеваю под высокими ценностями Неемии. Это человек, который оставляет комфорт, оставляет уют царского двора, оставляет богатство. Это человек, который жертвует собою для того, чтобы пойти туда, в ту опасную заброшенную землю, для того, чтобы там восстановить город. Причем мы будем еще изучать, в каких сложных условиях это происходило. Посмотрите, Неемия, кроме того, что он имеет высокие ценности, это человек молитвы, человек

который знает, как молиться. Мы много об этом говорили, дорогие друзья, периодически повторяем. Но мне кажется, что сегодняшние христиане очень плохо умеют молиться. Это наша общая беда, дорогие друзья. Это то, что сегодня в дефиците, это то, что так трудно, это искусство, которое неизвестно сегодня людям. Посмотрите, как молится Неемия. 5 стих. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». Я сразу вспоминаю молитву Даниила. 9 глава. Книги Даниила описывает примерно такую же молитву, когда Даниил становится и говорит: «Я согрешил». Да Даниил на то время был самым святым человеком, который существовал вообще. Неемия был самым лучшим представителем нации в это время, когда он жил. Но посмотрите, когда этот человек стоит перед Богом, этот человек вполне осознанно, искренне преклоняется перед Ним, и он говорит: «Согрешили я и дом отца». Современный человек молился бы примерно так: «Господи, ты видишь, как они страшно нагрешили. И ты видишь, что я очень хочу это положение исправить. Господи, дай мне силы, дай мне все для того, чтобы я пошел. И вот ту вину, которую наши прошедшие поколения допустили, все это загладить и восстановить». Примерно так. Мы сегодня живем вот в такой обстановке, когда у нас на языке вот эти фарисейские молитвы: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Неемия не так молился. Неемия становится на колени, и Неемия берет на себя вину тех, кто жил до него, и тех, кто живет сейчас. Он предстоит пред Богом и говорит: «Господи, мы согрешили, Господи. И поэтому я прошу Твоей милости. Я прошу Тебя, чтобы Ты разрешил сделать это дело, о котором Ты говорил». Опять-таки, мы будем эту молитву еще детально изучать. Здесь много интересных аспектов, интересных элементов. Мы, по всей видимости, на следующее наше общение коснемся ее. Кроме этого, самозабвенность Неемии. Знаете, Неемия не только берет на себя вину народа. Он не только себя ставит, делает виноватым. Он не виноват, а он делает себя виноватым. Это огромный пример, братья и сестры, огромный пример. Человек, который берет чужую вину на себя. Но он не только берет эту вину на себя, он еще и берет вот эту необходимость быть ответственным за это. То есть он организовывает караваны, он просит у царя не просто разрешения пойти, он просит денег на то, чтобы построить, он просит воинов, которые могли бы охранять. Он приходит туда, и он занимается теми вопросами, которые, ну так скажем, его не с простертыми объятиями там восприняли. Ему пришлось преодолеть огромную, знаете, вот эту волну противодействия. Причем мы будем изучать, что это противодействие было как снаружи, так и изнутри. Тем не менее, верность этого человека была основана на том, что он не думал о себе. Он думал о Боге и Его воле. Он думал о том самом дорогом, что должно было быть осуществлено в его время, в той ситуации, где он находился. Это был человек достаточно смелый. Посмотрите, когда царь задает ему вопрос, смотрите, 3 стих, «И сказал царю», да живет царь, это 2 глава, «да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем». Это была очень опасная просьба. Это было обстоятельство, за которое его могли очень быстро бы не только выгнать с работы, которую он имел, но, пожалуй, лишить жизни. Посмотрите, когда Неемию застал царь, когда вот эта глубокая печаль о народе Божьем, она стала настолько естественной для него, она стала частью его организма, что когда он пришел пред царем, он не смог ее скрывать. Он не мог ее скрывать.

первого правления Ниемии, то есть когда он первый раз пришел и когда он выполнял свою функцию как лидера этой страны Иудеи, и период второго правления. Посмотрите, началось все с восстановления стен. Ниемия приходит во второй главе с 11 стиха, написано, смотрите, «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал». И написано, как он прошел весь город, всю стену, он посмотрел эту стену, и он начал ее восстанавливать. Он собрал людей и сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал вам о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Очень интересное событие. Событие интересное тем, что... Смотрите, во-первых, Ниемия идентифицирует, или он ставит себя заодно с этим народом. Он говорит, и сказал я им, вы видите в бедствии, в котором мы находимся. Он не пришел и не стал укорять их. Он не стал говорить, ну как же вы докатились, ребята, до такого положения? Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать здесь, чтобы вам помочь. Этот человек поставил себя в ряд с ними. Этот человек стал делать все для того, чтобы стены были восстановлены. Следующая очень большая проблема – это восстание оппозиции. Этому вопросу посвящено много-много стихов в этой книге. Я удивился, как подробно и детально все это описано. Во-первых, это были насмешки. Во второй главе, 10 стихом мы уже читаем, смотрите, «Когда услышал это Санавалат, Харонит и Тови, Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». 19 стих. «Услышав это Санавалат, Харонит и Тови, Аммонитский раб и Гешем, Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Это очень сложные обстоятельства, и мы будем касаться их. Дело в том, что эти обстоятельства потенциально могли стоить им жизни. Помните, в чем обвинили Иисуса Христа? В том, что Он якобы хотел свергнуть римскую власть. Эта же самая проблема стоит здесь. Эту же самую вину пытаются приписать Ниемии. Кроме того, распространялись разные подозрения, сплетни, издевательства, угрозы прямые. В 4 главе, посмотрите, 7 стиха. «Когда услышал Санавалат и Тови, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». То есть Ниемии приходилось сталкиваться с огромными проблемами. Это были не просто насмешки, это было не просто сплетни, которые могут бить очень больно. Это были даже прямые угрозы, когда люди говорили, соберем армию, придем и все разрушим. И всю вашу работу сведем на нет. Кроме того, возникли внутренние противоречия у народа. 5 глава, посмотрите. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». Внутри оказались проблемы. Проблемы, которые были рождены самой природой этого народа, который жил там. И эти проблемы также препятствовали восстановлению этих стен и строительству. Кроме того, разные хитрости использовались, когда засылали ложных пророков, которые должны были испортить репутацию Ниемии и подвергнуть все дело разрушению. Тем не менее, Ниемия блестяще, хотя с огромными трудностями, выстоял этот период. И только потому, что этот период был выстоян. Посмотрите, следующий период обращения к закону Божьему. Это в 8 главе описано. Вся 8 глава посвящена этой огромной, важнейшей теме.
Удивительная глава, и я просто с нетерпением ожидаю этого дня, когда мы коснемся ее детально. Мы не так давно касались некоторых аспектов этой главы в одной из проповедей, когда я проповедовал о церкви и библейской проповеди. Почему нужна библейская проповедь? Дело в том, что когда здесь описана ситуация,

Город восстановился. Следующий момент, когда Неемия видит, что для чего все это существует. Он собирает народ. Он призывает Ездру. Ездра, который был там, который был очень предан делу Божьему, предан тому, чтобы учить и провозглашать дело Божие. Ну, посмотри, Ездра был там, но ему нужен был Неемия, нужен был человек, который все это дело поставил и организовал. Мы видим, как это осуществилось чудеснейшим образом. И как Неемия поставил, организовал все это дело, смотрите, Ездра стал проповедовать. Вдруг возник целый ряд еще других книжников, которые знали и любили законы, которые тоже стали проповедовать. Мы видим, как в разных местах стала проповедь эта звучать. Не только в центре города, не только в храме, но стали в разных местах проповедовать и говорить о законе Господнем. Стали учить и преподавать этот закон. И вы знаете, обращение к закону Божьему, оно послужило действительной, реальной вот этой ступенькой для покаяния Божьего народа. Это была цель. Посмотрите, Неемия начинает с восстановления стен, он преодолевает восстание оппозиции, он обращает взор народа и свой взор к закону Божьему. Это приходит к возрождению, к действительному возрождению, к покаянию Божьего народа. Вы знаете, то, что происходило когда-то с Неемией, это то, что происходило в истории несколько раз, когда народ Божий возрождался. Это то, что может происходить с нами, дорогие друзья. Когда мы ищем Божьего действия, когда мы хотим, чтобы Бог наполнял наше сознание, и чтобы Бог через нас осуществлял свою волю, мы можем уподобляться вот этим чудесным примером, который оставлен нам. Период второго правления, очень коротко, 13 глава, она вся посвящена восстановлению порядка жизни и служения народа. Здесь достаточно много сказано о правильном служении, о правильной жизни, которая была результатом вот того первого возрождения или первого покаяния. И еще несколько слов хотелось бы сказать об основных темах книги Неемии. Первая, самая важная и самая яркая тема, говорит о том, что богобоязненность и посвященность Богу и Его делу являются условиями для того, чтобы Бог действовал через нас. Это мы видим в Неемии очень ярко. Все, что было у этого человека, он любил Бога. Он боялся Бога. И он был посвящен Ему настолько, что он готов был отдавать себя. Он готов был подчинить свою жизнь тому, чтобы Бог через него действовал. И мы видим, каким чудесным образом вся эта книга говорит об этом примере. Она говорит, она кричит об этой теме. Она говорит о том, что нужно бояться Бога. Она говорит о том, что нужно быть посвященным Богу, нужно быть посвященным Его делу. И только тогда что-то будет делаться. Только тогда народ Божий действительно будет жить, действительно будет исполнять свою функцию. Это касается каждого из нас, дорогие друзья. В наших маленьких и больших делах. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, насколько в вашей жизни, в вашем личном отношении к Богу, личном отношении к церкви, к служению, присутствует вот этот элемент богобоязненности и посвященности. Это дело, которое требует посвящения. Любое служение, любое Божье дело, оно требует отдачи. Оно требует вот такого гибкого, отдающего себя подхода, когда человек подходит для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы Бог мог через него действовать. И это самое главное. Это самое главное, что было для Неемии. Это самое главное, что может быть для нас с вами, дорогие друзья. Вторая тема касается Божьего Слова. Мы видим в книге Неемии, что Божье Слово играет решающую роль в возрождении народа. Если бы не было Божьего Слова, если бы не было действия Божьего закона, который учили, преподавали и провозглашали в то время в Израиле, не было бы возрождения. Не было бы вот того состояния, к которому пришел народ израильский в результате действия Неемии. Заметьте, если бы мы посмотрели еще раз на историю, мы посмотрели бы, что вот этот всплеск такой жизни израильского народа, казалось бы, ну, он не имел такого долгого действия, долгого большого эффекта. Потому что через несколько сотен лет все опять было потеряно,
Опять мы читаем в книгах Маккавейских, это не канонические книги, которые говорят о истории Израиля между двумя заветами. Опять было отступление, опять было противостояние этому отступлению. Но тем не менее, когда мы смотрим на тот отрезок жизни, в который Бог позволяет нам жить, единственное, что может сегодня оживить сознание людей, оживить сердца людей и дать им основания для жизни, это Божье Слово. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас действительно в это поверил. Действительно в сердце своем, в сознании своем имел эту глубокую убежденность. Следующая тема – глубокое пробуждение – связано с восстановлением служения Богу. Невозможно человеку быть пробужденным, быть духовно близко к Богу и не быть служителем Божьим. Не быть вовлеченным в его дело. Знаете, одна из причин, почему народ во время Неемии пробудился, заключалась в том, что Неемия пришел туда как человек глубоко духовный, человек, имеющий тесные личные взаимоотношения с Богом, человек, для которого взаимоотношения с Богом представляли собой практическое выражение через то дело, которому он себя посвятил. И мы видим, как это стало отражаться на людях. Мы видим, как духовное пробуждение, оно сразу же, последние главы, несколько глав книги Неемии говорят о том, как было восстановлено служение, как все стало на свои места, как были восстановлены левиты, которые должны были петь, как были восстановлены жертвы, как были восстановлены все-все элементы, связанные с правильным жертвоприношением. Все то, что нужно было, стало иметь место вот там в храме. Восстановилось все. Причина? Потому что народ духовно пробудился. Последнее. Стремление к духовной и нравственной чистоте народа является одним из результатов духовного пробуждения. Эта книга рисует эту картину. Она показывает очень четко вот эту взаимосвязь между богобоязненностью и посвященностью Богу, которая выражается в признательности, в подчинении Божьему Слову, которая обязательно приведет к тому, что будет служение восстанавливаться и что будет чистота, духовная и нравственная чистота народа восстанавливаться. Это то, о чем говорит книга Неемии.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: И снова мы вместе. Здравствуй. Наверняка ты еще помнишь о пророке Осии, о котором мы говорили на прошлой встрече. Осия очень любил свою неверную жену Гомерь и принял ее, несмотря на то, что она плохо поступала с ним. Намного больше Бог любит свой народ, прощая и возвращая его раз за разом. Так же сильно любит Бог и нас с тобой. В Библии 66 книг. 39 книг составляют Ветхий Завет, а 27 книг – Новый Завет, или мы его еще Евангелием называем. В Библии есть исторические книги, такие как Бытие, Исход, Книга Судей или Паралипоменон. Помнишь еще, что это за название такое? Хроники по-русски. То есть в этой книге записаны события, связанные с историей царей израильских и иудейских. Но есть и книги пророческие. С двумя мы уже познакомились. С книгой пророка Амоса и книгой пророка Осии. Есть в Библии книги пророков, которых называли великими или большими. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Со временем мы познакомимся с ними со всеми. А сегодня мы познакомимся с пророком Исаией. Видение Исаии. Библия, книга пророка Исаии, глава 6. Во времена долгого и безмятежного правления царя Иеровоама II на престоле Иудеи восседал царь Озия. Его царствование тоже было долгим и мирным, и почти всю свою жизнь он исполнял заповеди Господни и любил Господа. Когда он умер, люди задумались о том, что же теперь будет с Иудеей. Исаия, молодой человек из знатного рода, разделял тревоги и опасения своего народа. Однажды он стоял в храме, погруженный в размышления и молитвы о будущем своей страны, и здесь ему явилось чудесное видение от Господа. Позже он так рассказал об этом. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превыше всего, и края одежд его наполняли весь храм. Пламенные серафимы стояли вокруг него и закрывали лица свои крыльями, защищаясь от сияния славы его. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!» И от звука их голосов поколебался весь храм, и весь наполнился фимиамом. И ужаснулся я: «Господь столь благ и велик, а я жалок и низок!» И воскликнул я: «Горе мне! Погиб я! Ибо глаза мои видели Господа, а я грешник и живу среди народа грешного!» Тогда один из огненных серафимов слетел ко мне. В руке у него был горящий уголь, который он взял клещами у жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Ты очистился, и грех твой прощен!» И услышал я голос Господа: кого мне послать? Кто будет моим вестником?» И отвечал я: «Вот я, пошли меня». Господь передал Исаии свое послание, но еще прежде сказал ему, что народ его огрубел сердцем и не станет слушать его и не покается перед Богом. Но Исаия, несмотря ни на что, готов был стать пророком Господним. Как ты думаешь, почему Господь избрал Исаию в пророки? Наверное, потому что Исаия, будучи еще молодым человеком, очень переживал за свой народ и много молился о нем. Бог видел сокрушенное сердце юноши и его осознание греховности перед святым Богом. Через чудесное видение Господь очистил Исаию от грехов и поручил ему важное послание для непокорного народа. Имеешь ли ты осознание своей греховности? Просишь ли ты у Господа прощения за свои грехи, как Исаия? Но нам пора прощаться. До свидания, когда вновь наступит наше время собраться у Слова Божьего.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 67. Книга Бытие, 21 глава, 14 стиха. «Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села напротив, и подняла вопль, и плакала». Сарра и ее рабыня Агарь не поладили между собою. Агаре пришлось вместе со своим сыном уйти из шатров Авраама. Наверное, она знала, куда хотела идти, но не знала хорошо дороги. И вскоре они заблудились в пустыне. А когда у них кончились и вода, и хлеб, Агарь совсем отчаялась. У нее не осталось сил. Она села вдали от своего сына, потому что не могла видеть, как он страдает от жажды. Агарь понимала, что ее и сына ждет неизбежная смерть. Как не заблудиться в лесу? Однажды в летние каникулы я приехал в гости в город, где прожил прежде несколько лет. Город был как город, ничем не отличался от других городов. Несмотря на множество деревьев, летом в нем было жарко и душно. Зато в лесу можно было побродить и подышать свежим воздухом. Заодно и грибов набрать, если повезет. И я отправился в лес. Со мной было еще двое друзей, которые уверяли, что знают лес как свои пять пальцев. Знал этот лес и я, потому что немало походил по его тропкам и чаще.

0: какую сторону идти. Вот так шутка. И мои друзья, знающие лес, как свои пять пальцев, задумчиво чесали в затылках. Конечно, можно было сориентироваться по солнцу, но мы этого не догадались сделать с самого начала. Да и в лесную чащу солнечный свет не проникал. Тут-то мы и вспомнили о компасе, и он нам очень помог. Мы смогли определить, в какой стороне находится речка, к которой собирались дойти. Именно она была целью нашего путешествия. И не зря мы сориентировались при входе в лес. Нужное направление было найдено, и через минут 20 мы вышли из чащи на солнечную поляну. А дальше было все просто. Здесь был уже знакомый нам лес. Бытие, 21 глава, 17 стиха. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся“. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится, и Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Агарь и ее сын были спасены от гибели. Бог услышал их молитвы. Даже сказано, что Бог услышал молитву отрока Измаила. Это значит, что Измаил молился и просил о помощи всемогущего Бога. Как важно всегда помнить о Господе и сохранять надежду в своем сердце. Бог всегда укажет верный путь к источнику воды живой. Знаете как? Возьмите в руку Библию и читайте ее. Она поможет вам не заблудиться среди множества искушений этого мира. Библия – ваш компас на пути к небесному царству. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Белочка! Белочка! Ну, давай уже иди, помогай передачу викторинку спасать.
1: Привет, кабанчик, ты чего раскричался?
0: Белочка! Ну, надо мою передачу, викторинку, говорю, спасать.
1: Кабанчик, а как же ее спасать? Уж не из болота ли ее? Поди вытаскивать нужно.
0: Ой, Белочка, ты из болота тоже, и так тоже можно сказать. Из моего болота не мысли я. У меня никаких мыслей в голове не водится. Ну как мне проводить мою радиопередачку? Ни одной темы в голову не приходит. Беда какая-то. Что же ребята скажут? Что они про меня, кабанчика, подумают?
1: Да не переживай ты, кабанчик. Вытащим мы твою передачку из болота немыслия. Ты посмотри, как красиво в заповеднике нашем. Ой, березки стройные, небо синее, озеро глубокое.
0: Белочка, да чего я не видел, что ли, эту красоту раньше? Какой мне от нее прок, если мне никакой темы не придумать для нашей радиовикторины?
1: Да почему не придумать-то? Зря ты на красоту вокруг не оглядываешься. Чем тебе тема не нравится? Природа в Библии.
0: Природа в Библии? Да очень нравится. А что? Точно? Ой, Белочка, а как это так у тебя получается? Взяла вот так вот и тему быстро придумала.
1: Да так и получается, кабанчик. Это мне березки, да небо, да озеро подсказали. Ну что, готов ты свою радиопередачу начинать?
0: Это они с тобой, Белочка, такие разговорчивые. А со мной все молчком да молчком. Ну ладно, давай уже нашу передачку будем начинать.
1: С удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».

0: У меня кабанчик, первый вопрос появился. Вот как израильтяне, странствующие по пустыне, однажды добыли воду.
1: Так это ж каждому кабанчику ведомо. Или только тем, кто в воскресную школу к дядюшке Лосю ходил. Так это ж каждый знает, из скалы воду добыли. Во время странствования в пустыне, в Рефидиме, у израильтян закончилась вода. Моисей возвал Господу о помощи, и Бог ему сказал, чтобы тот взял жезл и ударил им по скале. Ну вот, Моисей сделал так, как сказал Бог, и вдруг из скалы вода полилась.
0: Верно. Об этом событии можно прочитать в книге «Исход» в 17 главе.
1: А мой вопрос очень простой. Вот скажи мне, чем помазывали головы Саула и Давида, посвящая их на царство?
0: Пророк Самуил помазал Саула и Давида, когда провозглашал их царями, елеем, то есть оливковым маслом. Об этом можно прочитать в первой книге царств.
1: Да, вопросик-то слишком простой оказался. Ну, а чем ты меня теперь удивишь, Белочка?
0: На верхней ризе первосвященника были вышиты плоды. Кабанчик, ты не знаешь, какие?
1: Ой, Белочка, вот по плодам это я знаток. Ну, конечно же, желуди. Чего там еще вышивать-то можно? Разве может быть хоть что-нибудь лучше моих вкусненьких, хрустящих желудей?
0: К сожалению, кабанчик, ты не прав. На подоле одежды священника были вышиты гранатовые яблоки. Эти фрукты считались настолько ценными, что подходили для украшения риз священников. Там были вышиты яблоки голубого, яхонтового, пурпурного и красного цветов. Гранатовое яблоко ценилось так, потому что его мякоть можно было есть, а сок пить, а из цветов делать лекарства. Вот прочитай-ка, кабанчик, в книге «Исход» в 28 главе, 33-34 стихах.
1: Так, так, а вот... А мой вопросик вот какой. Слушай, Белочка, а что случилось, когда Аарон ударил жезлом по воде Нила?
0: Воды реки превратились в кровь. Но, однако, египетские волхвы сумели сделать своими чарами то же, поэтому на фараона это не произвело особого впечатления.
1: Верно. Лучше бы он смягчился тогда, да и отпустил бы евреев из Египта, чем сидеть вот и ждать других казней.
0: Мой вопрос следующий такой. Во время путешествия в Харан Иаков спал. Ну, вероятно, не очень хорошо. Почему?
1: Да, все очень просто. Он же просто, у него подушки не было, понимаешь? Он себе взял камешек и под голову положил. Вот попробуйте-ка сами так выспаться. А если не верите, ну сами прочтите в книге «Бытие», 28 глава, 10 стих.
0: Молодец, кабанчик. Может, еще раз попробуешь ответить? Вот какой щелкающий подарок послал Иаков Иосифу в Египет?
1: Так ну, конечно же, желуди. Белочка, ты че? Такой вопрос-то простой. Ведь там, где жил Иаков, дубы росли?
0: Дубы-то росли, кабанчик. Но все же люди не очень любят твое лакомство. Среди подарков, привезенных братьями Иосифа в Египет, были фисташки и миндальные орехи.
1: Как ты сказала, свисташки? Свисташки мне бы очень понравились, ага. Ой, слушай, а вот сейчас я посмотрю, как ты мне отвечать будешь. Каким необычным путеводителем пользовались израильтяне, когда вышли из Египта?
0: Да сам Бог вел израильтян по пустыне. Днем он шел перед ними в облаке, а ночью в столбе огненном, освещая путь.
1: Так нечестно, Белочка, ты что, рыженькая, что ли все знаешь? Тогда я еще попробую. Вот ответь мне, что защищало пророка Иону от лучей солнца в пустыне? Ну, это когда он горевал, что Бог не уничтожил Ниневию.
0: Бог сделал чудо. произрастил в одну ночь высокое растение. Оно давало для Ионы тень в жаркой пустыне.
1: Ну вот, на все вопросы ответила рыжая. Все, я так больше не играю. И вообще, я молчу.
0: Не расстраивайся, кабанчик. Лучше вспомни, с каким драгоценным плодом сравнивает Соломон хороший совет. Можно заглянуть в книгу притч, 25 главу, в 11 стих.
1: Что? Совет? А, понятно. Желдев, наверное. Да не, вряд ли. Вот, нашел! С золотыми яблоками в серебряных чашах. Белочка, это ты с намеком, да? Фу, как мне твои нравоучения надоели.
0: Кабанчик, ты бы лучше подумал, какой вопрос мы зададим ребятам, чтобы они могли нам письма написать и рисунки нарисовать.
1: Хе, такая легкотня. Слушайте, ребята, вот скажите мне, а лучше напишите, какую птицу Ной трижды выпускал из ковчега, а? Вот еще раз повторю, какую такую птицу Ной трижды выпускал из ковчега?
0: Ребята, вот и наша передача подошла к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Удачки!
0: До свидания, друзья.
1: Белочка, слушай, а как ты думаешь, мы из болота Немысля выкарабкались?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: В современном мире так много недостатков и изъянов. Необходимо что-то менять. Как церковь может повлиять на этот мир? Нужно проповедовать Евангелие.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. Он смог изменить сознание очень многих людей. Они начали понимать мир и христианство по-другому. Сегодня церковь может продолжать дело, начатое им, изменяя мир к лучшему. Предлагаем вам открыть последнюю книгу Библии, чтобы найти в ней черты, характерные для церкви, которая может изменить мир. Это будет полезно для каждого из нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! В последнее время, каждый раз садясь за руль, я включаю навигатор. Это очень удобно. Я просто ввожу адрес места назначения, и весь маршрут уже проложен. Я еду, а голос из навигатора указывает мне, куда ехать. Иногда, когда я не прислушиваюсь к нему, то попадаю в пробку или в тупик, и кажется, я должен услышать: «Ну вот, куда ты поехал? Я же тебя предупреждал, что надо было повернуть направо». Но вместо этого вежливый голос говорит: «Перестраиваем маршрут, развернитесь». И вскоре я снова выезжаю на правильную дорогу и добираюсь до места назначения. Можно сказать, что Библия – это наш духовный навигатор. Вы двигаетесь по жизненной дороге, и тут на память приходит какой-то текст из Библии, который останавливает вас. И вы слышите настойчивый, но добрый голос Бога в своем сердце. «Это я. И я хочу привлечь твое внимание. Ты двигаешься в тупик, сверни в сторону. Я хочу, чтобы ты следовал моим указаниям». Скажите, с вами случалось нечто подобное? Могу с полной уверенностью сказать, что в моей жизни подобное было, и если бы я не прислушивался к этому голосу, то непременно бы заблудился. А то, что характерно для нашей жизни, характерно и для наших церквей. Мы не сможем найти правильное направление, если не будем прислушиваться к четкому руководству Священного Писания. Если мы хотим стать церковью, которая меняет мир, то нам очень важно слушать указания Бога. Для нашего рассуждения сегодня я предлагаю текст, записанный в книге Откровения, во второй главе, вторая и третья главы. Это слова, написанные для Ефесской церкви. Послушайте. Вторая глава книги Откровения, 2 и 3 стихи. Говорит Господь: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». На этом остановимся. Знаете, на самом деле, когда мы говорим о церкви, которая меняет мир, и о человеке, который меняет мир, то разницы не так много. Принципы те же, закономерности схожи. Наша церковь, где я несу служение, где я пастор, достаточно большая, и в ней происходит много различных мероприятий. Но если вы приедете часов в 11 вечера, дежурный откроет вам дверь, и вы не увидите никакой жизни внутри, только пустые помещения. Вы не найдете ни тепла, ни дружелюбных улыбок, ничего. Хотя снаружи она вся такая же церковь. И днем, и ночью. И если вы спросите, где расположена церковь Голгофа в городе Москве, вам могут назвать адрес: Лесков, 11. Но церковь – это больше, чем просто здание или место нахождения. Потому что по адресу расположено здание. А вот в 5 утра внутри так тихо и пустынно, что совсем не похоже на то, что это настоящая церковь. Так что, когда я говорю о церкви, которая меняет мир, я имею в виду не здание, в котором вы собираетесь, но людей, которые представляют собой не разрозненных отдельных людей, а единое тело. Если мы пытаемся сделать что-то в одиночку, даже при очень больших стараниях, у нас мало что выйдет. Но если мы действуем как один сплоченный организм, то мы можем изменить мир. Даже талантливые, способные верующие в одиночку не могут добиться больших результатов. Но когда мы действуем в единстве, как огромная многотысячная семья христиан, то мы можем изменить мир. Нельзя судить о книге по обложке. Нельзя судить о человеке по одежде. Точно так же нельзя судить о церкви по ее внешним признакам, потому как она выглядит. Иногда в роскошных зданиях сидят люди с благочестивым видом, но эти церкви совершенно мертвы. Или вы видите современное новое строение с прекрасным оборудованием и удобными креслами, и вы начинаете даже немножко завидовать такой церкви, но жизни в этих стенах нет. В то же время, когда мы попадаем в маленькую деревенскую избу, где собираются верующие в простой одежде, сидят на лавках без спинки, то вы слышите такие живые свидетельства о работе Духа Святого через эту церковь, что понимаете, вот где жизнь. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что все большие церкви мертвы, а маленькие — это пример для подражания. Нет, хочу сказать, чтобы вы поняли, внешность может быть обманчива. Это касается и церкви. Несмотря какой размер здания, финансовое состояние, сколько количество человек, это не является показателем того, какое влияние эта церковь оказывает на мир. На ум приходят слова Бога, сказанные Самуилу, когда он был впечатлен старшим сыном Иессея. Вот что сказано в первой книге Царств, в 16 главе. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Это мы, люди, смотрим на красивое здание церкви, и нас впечатляет ее размах. Вот это да! Вот где, наверное, все правильно и сильно. Но Бог смотрит на сердце, и Он видит, где настоящая церковь, а где просто здание, в которое входят и из которого выходят люди. Сейчас я хотел бы попросить вас вспомнить, какие церкви оказали на вас настоящее влияние. Вы мысленно вернитесь на 10, 15, 20 или даже 30 лет назад и подумайте, служение какой церкви изменило вашу жизнь. И вы сами удивитесь, что размер здания не имел для вас такого большого значения. Вы в первую очередь подумаете о человеке или группе людей, которые оказали на вас влияние. Но было что-то такое внутри церкви, в людях, в атмосфере служения, что изменило вас. Это было присутствие Духа Святого. Это было истинное следование за Божьим Словом, жизнь по Писанию. И в таких церквах не боятся быть непохожими на окружающий мир, который очень часто теряется и уходит с пути. Но никто не может оценить церковь лучше, чем наш Господь Иисус Христос. В Библии есть только одно место, где Он делает это. Вторая и третья главы книги Откровения. Это послание к семи церквам. И в этих главах Иисус как будто бы достает духовный рентген, осматривает церковь, а потом дает свои рекомендации. Ставит диагноз, выписывает рецепты, которым церковь должна строго следовать. И здесь мы встречаем много предостережений. Если вы не будете принимать лекарства, если не пройдете это лечение, если вы не будете слушать мой голос, говорит Господь, если вы не покаетесь, то вы будете забыты. Любопытен тот факт, что ни одна из перечисленных там церквей уже не существует. Ни одна. Мы читаем в книге Откровения во 2 главе, 23 стихе. «И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Нас интересует вторая часть этого стиха. «И разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Я хочу, чтобы все церкви понимали, что я тот, кто исследует умы и сердца. И это очень интересно, что наш Господь не смотрит на размер церкви, на расположение церкви. Он смотрит на внутреннее состояние, на ум и сердце. И в этих главах говорится о семи церквах. Давайте посмотрим, где они были расположены в первом веке. Откровение, 2 глава. Ангелу Ефесской церкви напиши. Первая церковь в городе Ефесе. Кстати, ангел, о котором здесь написано, не значит небесное существо с крыльями за спиной. Ангелос — это тот, кто передает послание, но который не идентифицирован. Возможно, это лидер церкви или кто-то, кто заботится и охраняет церковь. Кто бы это ни был, его личность нас не интересует сейчас. Важно то, что каждая церковь получила послание через кого-то. Итак, первая церковь располагалась в городе Ефесе. Ну, читаем дальше, 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши». Это еще одно место, которое нам нужно запомнить. Второй город, Смирна. Третий город, Пергам. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Четвертое место. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Пятое место. «И ангелу Сардийской церкви напиши». А шестой город – и ангелу Филадельфийской церкви. И последнее, 7 место, Ладыкия. И ангелу Ладыкийской церкви напиши. Как мы уже рассмотрели, здесь говорится о 7 церквах. Но только 5 из них получили слова одобрения. Представьте себе, что вы получили письмо от самого Бога, от Господа, но в нем нет ни одного слова похвалы. Я представляю себе ужас, который испытал бы я, если бы, получив письмо от Господа, не получил бы ни одного слова одобрения о своей церкви. Иисус посмотрел на вашу церковь и написал вам, что надо исправить. Но он не находит ни одного повода для похвалы. Когда я готовился к этой беседе, то мне пришла такая мысль. Что было бы, если бы Библия еще не была написана? Иисус бы по-прежнему смотрел на церкви и оценивал бы их. Что было бы в таком случае? Какие бы церкви в России он упомянул бы в своих посланиях? Интересно, сколько бы их было названо? 100, 75, 50, 20 или 7? А может быть, в этом списке не было бы ни одной церкви из России? Церкви, перечисленные в книге Откровения, расположены на территории современной Турции. И эти церкви относились к числу тех, которые меняли мир. Они влияли на окружающих. Когда читаем этот текст, то возникает и второй вопрос, который лишает пастора сна. И какое духовное состояние моей церкви? Была ли моя церковь в этом списке? Для того, чтобы понять это, надо посмотреть на характеристики, свойственные для тех церквей, которые Господь хвалит. Давайте составим список качеств церкви, которая меняет мир. Постараемся составить их так, чтобы они были вне времени и места. И пусть эти качества станут хорошим руководством для всех нас. И я чувствую, что это Божье повеление для нас. Отнеситесь к тому, что мы будем сегодня обсуждать крайне серьезно. Это сможет изменить вашу жизнь. К сожалению, у нас недостаточно времени, чтобы рассматривать подробно вторую и третью главы целиком, поэтому мы пропустим некоторые стихи, но сконцентрируем наше внимание на тех стихах, где Господь одобряет 5 церквей. Итак, первая церковь – это Ефес. Послушайте, я буду читать первые 3 стиха 2 главы книги Откровений. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. За что хвалит Ефесскую церковь Господь? Характеристика номер 1. Стойкая приверженность традиционным убеждениям. Что я имею в виду? Ефесская церковь придерживалась устойчивым, проверенным учением Святого Духа, евангельского богословия, убеждений, основанных на Новом и Ветхом Завете. Истина о Боге, истина о Святом Духе, истина о Христе, о Писании, о человеке, истина о грехе, о спасении, о церкви и будущем. Это церковь, которая может изменить мир и будет придерживаться евангельского богословия. Обратите внимание, как Господь говорит во втором стихе: «Знаю дела твои». А дальше не идет перечень дел. Далее стоит слово «и». Господь называет то, за что Он может похвалить, что Ему приятно. И Он знает о их тяжелом труде, о том, как они подвергались давлению, о их проницательности, о том, что они защищают добро и обличают тех, кто творит зло, не следуют за лжепророками, а напротив, идут за истинными пророками. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Перед тем, как перейти к следующей церкви, я хочу остановиться еще на одном моменте. То, что у наших родителей вызывало чувство стыда, не заставляет нас даже бровью повести. Это стало обыденным. Мир становится все более развратным. Грязь и грех меньше осуждаются или не осуждаются вообще. И мне кажется, что очень важно, чтобы церковь оставалась тем местом, пусть даже единственным, где собравшиеся люди ценят мораль, праведность, чистоту, где планка нравственности стоит высоко. И эту роль не может выполнить наше правительство или какие-то общественные или государственные организации, или тем более средства массовой информации. Стандарты нравственности в церкви должны быть высокими, и они должны распространяться в мире. Для этого нам важно начать с того, что мы должны стоять стойко в богословии, основанном на Слове Божьем. И нам нельзя расслабляться, расширять свои рамки допустимого –

и действуйте. Обращение к Эфесской церкви пусть будет вашим руководством к действию. Совершенно не важно, сколько вам лет. Продолжайте нести служение. Изучайте Священное Писание и следуйте ему. Эфесская церковь тоже была не без изъянов, как и каждый из нас. Но в ней нашлось то, за что можно похвалить. И пусть для нас это будет напоминанием и призывом придерживаться евангельского богословия. Вторая церковь, Смирнская. Вот что сказано. «И ангелу Смирнской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. А что это значит? Первый и последний, умерший и воскресший. И это описание нашего Господа. Никто другой не мог сказать о себе так, как Он. Я есть Альфа и Омега. Я воскрес из мертвых. Это только Христос. И этими словами подтверждается, что это обращение к Смирнской церкви от самого Господа. Вот что сказано дальше. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, вторая характеристика церкви, которая может менять мир, мужественно переносит трудные времена. В второй главе книги Откровения, в 9 стихе, говорится, что у этой церкви была скорбь. И в греческом здесь используется редкое слово, которое означает раздавливающее бремя, большое бремя. Оно использовалось тогда, когда говорили о человеке, приговоренном к смерти через медленное раздавливание. Когда на человека клали огромный валун, и он медленно крутился, вдавливаясь в приговоренного. Поэтому, когда здесь Христос говорит о скорби, он имеет в виду действительно тяжелые обстоятельства. В современной России, к счастью, никого не подвергают таким изощренным убийствам из-за того, что человек верит в Бога. Но, к сожалению, мы должны признать, что есть некое пренебрежительное отношение к христианам. Сарказм, насмешки. Христианские ценности высмеиваются по телевидению и через интернет. Я боюсь, что в будущем ситуация будет только ухудшаться. В некоторых странах и сейчас есть гонения на христиан. Люди переносят страдания за веру, рискуют своей жизнью. Но церковь, которая может изменить мир, обладает отвагой и мужеством. И ей неведома трусость. Не бойся ничего. Вот что говорит Господь Смирнской церкви, а значит и нам. Не спасайся бегством в страхе и ужасе. Нет. Стой верно и мужественно, даже в тяжелые времена. Скажите, вы задумывались, чем опасен страх? Он рождает в нас мысли, что мы обречены на провал, и заставляет нас прятаться, дрожать, сомневаться. Мы не можем ничего делать. Я надеюсь, что никто из нас никогда не переживет на себе, что такое быть гонимым за веру. Но в нашей жизни будут трудности и переживания. Мы не знаем, что произойдет с нашей страной в этом году, какая будет экономическая обстановка. И нам нужно быть готовыми к трудностям и знать, как их переносить. Вот третий город, третья церковь, Пергамская. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И здесь мы опять видим явную ссылку на Христа. Это у него обоюдо острый меч. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Когда мне встречается текст, в котором дважды упоминает сатана, то холод бежит по моей спине. К
таким текстам нужно...

нужно относиться серьезно. Мы будем говорить о Пергаме, о городе, который стал столицей римской провинции в Азии. И сейчас это территория современной Турции. Я как житель Москвы могу сказать, что жизнь в столице отличается от жизни в любом другом городе. Так и во Франции нет города, подобного Парижу. В Америке нет такого, как Вашингтон, Д.С., а в Германии только один Берлин. Столица – это место, где население постоянно растет. И кроме того, часто это и культурный центр. Так и в Москве много музеев. В Пергаме находилась одна из самых внушительных библиотек мира, где находилось 200 тысяч произведений. Кроме того, надо добавить, что все эти книги были рукописные. В те времена еще не было печатного процесса, и Пергам обладал бесценным сокровищем. Город Пергам был культурной столицей, городом с самым большим населением, но, кроме того, еще и религиозным центром. Холм в фоне конуса вырос за столицей. Он был весь покрыт святилищами и храмами языческих богов. Он и называется троном сатаны. Поэтому Господь и говорит: «Я знаю, где вы живете». Не допускайте мысли, что Бог не понимает и не сознает, в каком месте вы несете служение. Итак, церковь, которая может менять мир, не стоит далеки от зла. Она идет в самый эпицентр. Господь хочет, чтобы вы служили Ему в том месте, где вы живете, чтобы вы меняли этот мир и влияли на него, несмотря на все сложности, трудности, в семье, на работе, в месте, где вы живете. Дорогой друг, и сегодня я хочу обратиться к вам. Он знает состояние вашего сердца, и Господь желает иметь личное общение с вами. Но для этого нужно обратиться к Нему с верой, начать молиться, читать Священное Писание. И Господь даст вам спасение, если мы обратимся к Нему с верой и с покаянием. И Господь желает, чтобы мы имели жизнь вечную. Так и говорит Священное Писание. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Господь и сегодня призывает к себе. Нужно помолиться, обратившись к Господу Иисусу Христу. «Господи, помилуй меня грешного и доверьте свою жизнь Богу. Да благословит вас Господь!»

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, размышлять над услышанным, применять в жизнь, менять этот мир к лучшему. В первой главе книги Откровения говорится о 7 церквях, но только 5 из них имели то, что было приятно нашему Господу. К ним обращены Его слова похвалы и одобрения. Задумайтесь, что бы сказал Господь, глядя на нас сегодня? Нашел бы Он за что похвалить вас, поставить в пример окружающим? Или единственное, что было бы написать вам, это перечень ваших недостатков, которые требуется исправить? Задумайтесь, исправьтесь, работайте над тем хорошим, что есть в вас, и пусть Господь благословит вас. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать то, как мы можем влиять на этот мир. Будем извлекать уроки, подражая доброму и избегая злого. Вы услышите беседы под названием «Служение – это движение или торможение?» «Правильные мысли о церкви». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Что значит быть церковью, которая меняет мир» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 10 августа. Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе, 6 стихе. Там есть такие слова: «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Утверждение «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря», которым открывается эта удивительная глава, помогает нам понять и поверить, что в основе всех Божьих деяний по отношению к нам, какими бы непонятными и загадочными они нам ни казались, лежит бесконечная и неизменная любовь Господа. Любовь допускает страдания. Сестры не сомневались, что Христос сделает все возможное, чтобы спасти их брата от смерти. Но когда же Иисус услышал, что он, Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Поразительные слова «когда же». Иисус не спешил не потому, что не любит их, но именно потому, что он был полон любви к ним. Любовь удерживала его от поспешных действий. Человеческая любовь мгновенно устремляется утешить скорбящие сердца в надежде облегчить их страдания и развеять печали. Божественная же любовь способна сдержать стремительный порыв сердечных чувств, пока ангел скорби не завершит свое дело. Кто может оценить благословения, приобретенные нами, благодаря страданиям и боли? Ведь если б не они, как мало места было бы в наших душах для главных добродетелей христианской жизни, чего стоили бы никем не выстраданная вера, ничем не испытанное терпение и не закаленный несчастьями и невзгодами жизненный опыт. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он, навсегда так нежно, верно, как любит Он. Счастье мира все ничтожно, разлюбить друзьям возможно, он же любит непреложно, как любит он. Крестной смертью искупивший, как любит он, самых слабых, не забывших, как любит он. Им все прошлое покрыто, сколько радости сокрыто, во Христе, кому открыто, как любит он. Кто познать его желает, как любит он, мир и радость тот узнает, как любит он. Он врачует все страдания и дарует оправдание, Он нам жизнь и упование, как любит Он. Всех к себе Он призывает, как любит Он, в свое царство принимает, как любит Он, все блаженство обещая и заботой окружая, Он ведет нас в двери рая, как любит Он.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О посте при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник и торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в материнское объятие тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет у нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних. Но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту, и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2:16-17, есть род поста. Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерти, заботы и горести, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти. За это терния и волосы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлении на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда он столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвою мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, восхищающее и вдохновляющее миссионерское путешествие апостола Павла осведомляет нас о росте христианства, которое происходило не без больших страданий и трудностей. Апостолу Павлу пришлось много пострадать ради Евангелия. Очень кратко, во втором послании к Коринфянам Павел упоминает о напряженности страданий как физических, так и духовных. Мы уже подробно рассмотрели эти случаи, которые произошли до или во время третьего миссионерского путешествия, начавшееся с 54 года нашей эры. Путешествие происходило к концу, а апостол со своими спутниками отправился из Коринфа в Македонию, покинув Европу, прибыл в Троаду, на восточный берег Эгейского моря. Апостол Павел заблаговременно отправил своих спутников в Троаду, сам остался в Филиппах на праздник Пасхи, это было в 58 году нашей эры. Он впервые посетил Филиппы во время второго миссионерского путешествия, об этом записано в 16 главе Деяния святых апостолов. В Филиппах он претерпел унижение, его бросили в темницу за проповедь Евангелия, но Бог чудным образом заступился за него. Это произвело большое впечатление на жителей города. А теперь он радушно был принят верными членами церкви в праздник Пасхи, вероятно, был временем радостных воспоминаний всего того, что Господь сделал за истекшие годы. В 20 главе 6 стихе Деяния святых апостолов мы читаем: «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Мы должны помнить, что путешествие зависело не от быстро ходящих суден. В Троаде им пришлось ждать следующего корабля 7 дней. Апостол Павел воспользовался случаем проповедовать Слово Божие в этом городе. Апостол Павел со своими спутниками кончил приготовление в путь. Первый день недели он использовал для изъяснения Писания, которое затянулось до полуночи. Наподобие того, как и сегодня верующие с радостью собираются и часами слушают Слово Божие, так и в Троаде верующие слушали апостола Павла. Они продолжительно имели чудное общение и совершали преломление хлеба, вспоминая смерть Господа Иисуса Христа. Некто сказал: «Люди забывают о времени, когда в их сердце явно чувствуется присутствие Господа». Бог допустил, что на первый взгляд, казалось, случилось несчастье. Сонный юноша упал с окна и убился. Это произвело большое впечатление на церковь и на жителей города, так как новость о происшедшем быстро распространилась. Павел сошел, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Через апостола Павла Бог проявил свою силу, воскресив мертвого. Как и во всех предыдущих воскресениях из мертвых, оно произошло не ради самого юноши, но ради его друзей и ради свидетельства. В Писании случившееся описывается так: «Отрока привели живого» или «мало утешились». мы можем себе представить свидетельство этого юноши. Евтиха, даже его имя в переводе означает «счастливый». Он знал о чуде возрождения во Христе, он пережил воскресение из мертвых по великой силе Божией. Спутники Павла взошли на корабль и из Троады отправились в следующий порт Ас, примерно 20 миль к югу. Апостол Павел со своей стороны решил отправиться пешком. Его Господь и Учитель часто удалялся от толпы в уединение на гору или в пустыню. Апостол Павел чувствовал необходимость таких размышлений и в связи с этим решил один пройти пешком эти 20 миль. В Асии он встретил маленькую группу, прибывшую на корабле. Дальше они плыли вместе вдоль берега Эгейского моря и прибыли в Милит, порт недалеко от Ефеса. Апостол Павел осознавал, что не сможет встретиться со всеми верующими в Ефесе, призвал пресвитеров. По его прошению они прибыли в Милит. Хорошо сказано, что апостол Павел был как человек действия, как и человек покоя. С одной стороны, мы видим, что Павел мог сказать, как, например, в послании к филиппийцам: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». По отношению к своему Господу и Учителю у него был мир в душе, и он мог быть довольным, даже когда приходилось страдать. Наряду с этим вы также заметите, что он всячески старался распространять дело Иисуса Христа. Безделье его не удовлетворяло. Покой ему нужен был для размышлений. Он всячески стремился увеличить познание о Христе. Во время общения пресвитерами церкви Павел открыл им свою душу. Он чувствовал ответственность, ибо он поставил этих людей на пост руководства этой процветающей церкви. Он старался ободрить их увещанием, предостережением и свидетельством личного примера. Вероятно, одним из волнующих переживаний было, когда эти люди слушали свидетельство Павла о личной вере. Далее он выразил личное убеждение, что не увидит их более. Часто, когда мы говорим «Бог с тобой», в мыслях, а иногда вслух, мы добавляем «доколе свидимся». Но от ноты определенности в голосе сердца слушавших жалились. Они не могли надеяться на ободрение от дальнейшего посещения Павла. В простых и выразительных словах записано: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Павел сошел на берег лично побеседовать с ними. Теперь он медленно возвращался, и, помахав на прощание рукой, Павел зашел на корабль, и они возвратились в Ефес. Дорогой духовный работник, чувствуете ли вы бремя, которое тяготит тех, кому вы служите? Можете вы честно пред Господом сказать, после рассмотрения вашего служения: «Я не упускал возвещать волю Божию»? Дорогой работник, совершили ли вы ваше служение Господу в истинном духе смирения, как служитель Христов? А вы, дорогой друг, слушатель, убедительные доводы служителя, можете ли вы сказать: «Его труд не был тщетен»? Можете ли вы сказать, что вы возрастаете в благодати и познании Господа Иисуса Христа, как следствие проповедей духовных работников? Можете ли вы сказать, что в духовном работнике вы видите человека, посвященного Господу, и в ком ясно видно действие Духа Святого? Можете ли вы, как духовный работник, не достигли уровня, которого желает Господь. Может быть, вы, дорогой верующий друг, слушая наставление верного духовного работника, были неверны, противились Божьему делу и Божьему слову? Подумайте над свидетельством Павла, пресвитерям церкви, которое дано в 20 главе Деяний святых апостолов. «Но посвятите себя Господу». Послание к римлянам мы читаем. «Преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Несколько десятилетий спустя апостол Иоанн пишет Ефесской церкви в книге Откровения такие слова. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Павел, прощаясь пресвитерям Ефесской церкви, предостерегает их о том же самом, несмотря на то, что они могли оставаться верными. Медленно, почти незаметно остывала духовная любовь к Господу и Его Слову. Нельзя не заметить красоту послания к Ефесянам. Оно было написано примерно спустя 4 года после того, как Павел распрощался с пресвитерами церкви. Мы также должны заметить, что по дороге из Коринфа в Иерусалим апостолу опять напомнили об опасных обстоятельствах, в которые он попадет. В 22 стихе 20 главы Деяния апостолов сказано: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но апостол Павел, несмотря на это, по воле Божией шел вперед в Иерусалим. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

туда, где свет, где горя нет. И если мне поможешь, то дойду туда, где свет, где горя нет. Напитки сладкие, плоды земли, да языку пей не хочу. Дай мне напиться, дай твоей воды, твою хочу.

перекрестках весен земли. Микровод из рук, ветра разлук. Зимой последний будет цвет куплет, и исчезнут все причины мук. Желаю вот твоих кокла, достань меня лучом своим. Вот он я.

души грешные, в нас то огонь, а то зола. Земной до чаши все намешано, а нам ее до дна, до дна. Желаю вон твою

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел бы поделиться тем, я обратил внимание вот на какой текст из Писания, на 59 главу книги пророка Исаии. Я закончил теперь читать эту книгу. 59 глава книги пророка Исаии. Здесь рассматривается, вернее, в этой книге пророк Исаии продолжает отвечать на вопрос, который Израиль задает Богу. Этот вопрос в 58 главе, в 3 стихе: «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь?» Израиль роптал на Бога за то, что Бог прекратил общаться с ним, что он перестал отвечать на молитвы. Теперь Израиль живет только своими собственными ресурсами, возможностями. Это очень угнетало и озадачивало народ. И они, к сожалению, видели причину своих неудач не в себе, а в Боге. С Богом что-то случилось. И вот пророк Исаия, вернее, Господь через пророка Исаия в 58 главе отвечал на этот вопрос, и в 59 главе продолжает отвечать на этот вопрос: что мешает Богу общаться с людьми, что мешает Богу давать ответы на их прошения. Итак, мы читаем 59 главу пророка Исаии. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Вы видите, здесь два великих заявления, которым более чем достаточно подтверждений. Заявление о том, что, во-первых, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Бог не изменился, силы его не убавились. Он может разрешить любую проблему человека. И в самом деле, сколько в Библии свидетельств на эту тему. Вы знаете, у Израиля было много врагов. Но когда они обращались к Господу, Он избавлял их от врагов, давал им чудесные победы. Когда Иона оказался в глубине моря, в чреве кита, рука Господня была сильна, чтобы извлечь его из этих труднейших обстоятельств, которые он обозначил как пребывание в аду. Когда Даниил попал в львиный ров, рука Господня не сократилась, чтобы заградить пасть львам, и они никакой беды не причинили Даниилу. Второе заявление, что ухо Господа желает слышать просьбы людей. Он желает слышать. И опять-таки много свидетельств того, что это происходило. Вы помните, Господь слышал всех патриархов. Он слышал Иакова, когда тот обращался к нему в своих многоразличных трудностях. Бог слышал стенание Израиля во время рабства египетского. Бог слышал молитву Анны, когда она, придя в храм, беззвучно просила его: «Дай мне дитя». Действительно, Господь желает слышать признание людей в их прегрешениях, признание в благодарности, в любви к Нему. Господь весь направлен к людям. И вот обратите внимание, дальше пророк Исаия противопоставляет Божьей руке, которая может спасать, Божьему уху, которое внимательно к каждой проблеме людей противопоставляет руку человека и уста человека. И он говорит, вот то, что делают руки, то, что творят уста, это и разделяет Бога с человеком. Это и не позволяет Богу помочь человеку, вызволить его из какой-то нужды, и не позволяет Богу иметь с человеком общение. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в отношении человеческих рук. Видите, это противопоставление: рука Господня может спасать, творить добро. А что делает человеческая рука? ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием. Третий стих. Вы знаете, Господь создал руку как изумительный инструмент человека. У животных нет рук. Рука человека очень красива. Это действительно верх Божьего искусства, его удивительное произведение. Рука человека, она может ласкать детей, она может извлекать чудесные звуки из музыкальных инструментов. Рука человека может обнимать, рука человека может писать какие-то прекрасные вещи, рисовать картины. Рука человека может строить, рука человека может лечить, рука может простираться к Богу. Бог создал руки человека для того, чтобы они были вот этим инструментом для оказания добра и любви. И посмотрите, во что превратил человек этот великолепный инструмент. Еще раз посмотрим на третий текст. Вот руки ваши осквернены кровью и персты беззаконием. Вот эти руки стали проливать человеческую кровь. Они стали лишать себе подобных жизни. Что творят руки? Я уже говорил, руки могут исцелять. Но нередко эти же руки врачей прерывают жизнь во чреве матери. У нас был Петр Вальтерович Мицкевич, и он поделился нам такой неожиданной новостью. Супруге 43 года, но вот через месяц она родит Елизавету. Вот такой подарок, так сказать, на участке жизни в 43 года. Ну и, конечно, когда она пошла к врачам, что же ей предложили врачи? Они стали ее стращать. Ты уже старая, у тебя давление, могут быть те и другие вещи. Самое лучшее — сделать аборт. Руки осквернены беззаконием. Осквернены кровью невинных младенцев. Осквернены кровью людей. Во что превратил человек свои руки? И как Бог может общаться с теми, кто вот этот чудный инструмент добра и любви сделал инструментом греха? Бог говорит, что руки осквернены беззаконием. Чем конкретно? Знаете, руками человек присваивает чужое имущество. Руками своими человек изготавливает какую-то халтуру и потом ее продает. Руками своими человек изготавливает идолов и им поклоняется. Руками своими человек настраивает весы на рынке так, чтобы они обманывали грамм на 100 или больше. Руками своими человек лицемерно приветствуется, а на самом деле он хранит недобрые чувства. Руками своими человек накапливает неправедные богатства. Руками своими человек производит ненужные траты. И вместо того, чтобы эти средства употребить на дело Господне, на добро, он тратит на какие-то излишества. Именно его руки иногда, знаете, не хотят дать, а сжимаются, как в Писании сказано, ты не удерживай руки своей от бедного. Все это беззаконие наших рук. И Богу это неприятно. И Бог не может общаться с теми, у кого такие руки запачканы кровью, либо замаранные каким-то беззаконием. Во всех этих грехах рук Господь упрекает через пророков Израиль. И упрекает очень серьезно. И говорит, я не могу иметь с вами общение, пока ваши руки не станут чистыми. Затем пророк переходит к устам, читаем в третьем стихе, посмотрите. «Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Знаете, только человек имеет прекрасные уста. Они прекрасны по форме. Они прекрасны не только физически, но более они прекрасны тогда, когда из наших уст изливается свидетельство о любви, принятии, когда слова утешения и поддержки исходят из наших уст, когда это слова нежного укора, слова благодарности и слова спасения. Как прекрасны эти уста! Вы прочитайте книгу притч. Там сказано, что уста праведников – это как древо жизни. Или помните такой текст? Иной уязвляет языком своим, как мечом, но уста мудрых врачует. Смерть и жизнь заключена в наших устах. И как прекрасно, когда мы нашими устами можем призывать имя Бога. Как чудесно, когда нашими устами мы говорим друг другу, брат и сестра. Выше и лучше этого звания нет во всем мире. Но посмотрите, что сделал грех с этим чудным Божьим произведением. Грех осквернил уста. И он сделал уста орудием лжи, как мы с вами прочитали. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Какие конкретно грехи языка мы могли бы с вами припомнить? Как грех сделал уста человека устами лжи? А вот помните 13-й псалом? Сказал безумец в своем сердце, что нет Бога. Это же ложь. Или искажается характер Бога устами. Мы как-то проповедовали здесь на 3-й псалом, и там Давид рассказывает, как враги ему говорят, нет ему спасения в Боге, это ложь. И чем говорят они? Своими устами. Знаете, когда человек льстит другому человеку, это и есть грех уст. Или когда он молится идолам, это грех уст. Или когда мы что-то преувеличиваем, чтобы произвести впечатление, это грех уст. Или когда мы сообщаем недостоверную информацию, это беззаконие, и Бог это ненавидит. Или когда нашими устами мы унижаем человеческое достоинство, мы совершаем ужасный грех, когда клевещем, оскорбляем кого-то. Или когда преступно молчим о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, братья и сестры, это тоже грех, когда мы молчим. Вы помните, Бог сказал, если я скажу беззаконнику, что он смертью умрет, а ты что сделал? Да, ты его не предупредил, ты просто промолчал. Меня, мол, это не касается, это твоя проблема. То Бог сказал, я взыщу кровь этого человека, который умрет за свой грех. С кого? С тебя. Грех сделал уста своим орудием, это ужасное. И обратите внимание, братья и сестры, что в этом тексте мы видим, как святой Бог уравнивает по значимости грехи рук и грехи языка. Как вы думаете, это случайно? Случайно ли Бог поставил на одну ступень убийство, воровство и оскорбление, унижение и молчание? Нет, это не случайно. Для Бога равнозначно, совершается ли грех руками или совершается грех устами. Все это неизбежно разделит человека с Богом. И давайте посмотрим, каковы же плоды вот грешных рук и грешных уст. Уже один мы отметили, он во втором стихе обозначен. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Разобщили. Вы знаете, мы переживали, или кто-то переживает из нас по сию пору, разобщенность. Возможно, вы когда-то были друзьями. Возможно, вы когда-то любили друг друга и давали друг другу обет верности. Но вот теперь произошла эта разобщенность. И поверьте, от этой разобщенности страдают оба. Если бы Богу было все равно, что происходит с нами, что мы делаем, какие наши руки, какие наши уста. Если бы Богу доставило удовольствие нам отомстить, за то, что мы с Ним разобщились, за то, что мы разбили Его ожидания в отношении нас, Бог бы не стал к нам обращаться с такими увещеваниями. Но дело в том, что Богу не все равно. Хотя Бог самодостаточный, хотя Бог не нуждается в том, чтобы мы прибавили к Его славе еще наши какие-то восхваления, и все-таки, будучи таким Богом, Господь желает тебя и меня видеть у своих ног. Желает тебя и меня видеть своим служителем, но не служителем сатаны. Господь желает тебя и меня видеть в раю, но не в аду. Это Бог. И когда мы разделены с Ним, это доставляет скорбь сердцу Бога. Вы помните это библейское заявление о мире, допотопном мире, когда Библия говорит, развращение людей умножилось. И что же Бог? Бог посмотрел с такой радостью и, потирая руки, сказал, ну, теперь-то уж я сейчас с вами расправлюсь. Что говорит нам Библия? Бог посмотрел на развращение людей и воскорбел в сердце своем. Знаете, грех рук и грех уст причиняет скорбь Богу. Если бы это было не так, Христос бы не плакал о Иерусалиме. Если бы это было не так, Христос не сказал бы об Иуде, глубоко возмутившись в своем сердце, возмутившись скорбью, лучше бы тому человеку было бы не родиться. Дорогие друзья, когда наши руки и уста осквернены грехом, мы причиняем прежде всего скорбь Богу, но и мы тоже не в радости. Посмотрите, стих 5 говорит нам, что эти грехи уничтожают добрые взаимоотношения. Вот 5 стих. Может, даже и 4 прочитать. «Никто не возвышает голоса за правду». Это мы уже говорили. Когда мы молчим, мы тоже совершаем грех. «Никто не вступается за истину, надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство, высиживают змеиные яйца, ткут паутину, кто поест яиц их, умрет, и если раздавит, выползнет ехидна». Посмотрите, пророк сравнивает вот все нечестивые дела со змеиными яйцами, которые отравят человека, и он умрет, которого ужалят, и он будет испытывать это ужасное действие яда, и свет ему будет немил. И все это говорит о том, что грехи рук и грехи уст уничтожают самое драгоценное, что есть у нас, это общение друг с другом. И эти грехи создают невероятный дискомфорт. Я вижу это в 6 стихе. «Паутины для одежды негодны». В самом деле, вот мы были в Турции, было довольно-таки прохладно в Стамбуле. Хорошо, что я шапку с собой взял. А если бы вот в такую погоду в одежде из паутины, позвольте, вы бы замерзли. Всегда грех доставляет человеку внутренний дискомфорт. И человек должен заглушать свою совесть какими-то новыми злодеяниями. Это ужасная вещь. Грех причиняет самую настоящую войну среди людей. Посмотрите 7 стих. «Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают». Видите, здесь ясно сказано, что человек, у которого руки и уста сквернены, это постоянный воин. Он будет видеть других врагов. Он стремится не к тому, как сгладить какую-то проблему, но наоборот, как одержать победу, как выйти победителем. Но еще одно есть последствие. 8 стих говорит, еще раз читаем, «Пути мира они не знают, нет суда на стезях их», то есть они не знают, что такое справедливость, только одержать свою победу. «Пути их искривлены,

они не были уверены в том, что их окружение им верно. У них не было мира в душе. Вот так и нечестивый. И особенно у такого человека нет мира с Богом. И когда вы его спросите, вот ты должен умереть, ты как предстанешь пред Богом? И он вам никогда не скажет, что он предстанет пред Богом и войдет в вечную жизнь. Я вот летел в Москву с одним человеком, мы разговаривали с ним. Вот он узнал, что я верующий, и потом сразу спросил, а вы какой веры? Я ему отвечаю, баптист. Он говорит, у меня сестра двоюродная, вот в Кирове, она в эту секту попала. Это она пригласила на день рождения и сказала, что будет сухой день рождения, вот только чая спиртного не будет. Я говорю, ну хуже не было? Он говорит, нет. И вот мы с ним разговорились. И вы знаете, вот та же самая история. Он говорит, вот вы знаете, я не могу поститься, у меня поездки. Я батюшку спросил, он говорит, ну, если поездки, можно там, в общем-то, и нарушить пост. И вот, когда я говорил с этим человеком, я увидел, что мира в его душе нет. Он пытается этот мир найти с помощью эпизодических постов. Но если бы мир был в его душе, он бы много раз не прикладывался к бутылочке виски, которую он с собой из Турции прихватил. Для чего им это нужно? Для того, чтобы хотя бы на минуту почувствовать какой-то комфорт в душе. Потом пророк говорит, что человек, у которого осквернены руки и уста, он будет полон несбывшихся надежд, 9 стих. «Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Такие люди всегда думают, вот завтра будет лучше. Вот когда мы выберем этого мэра и того губернатора, и нового президента, будет обязательно лучше. Но не сбывшиеся надежды. Знаете, я дорогой читал одну очень серьезную статью о развитии мировой экономики. В этой статье указывается, что в общем все не так радужно, как может казаться на первый взгляд. И автор статьи намекает, что есть некоторые силы, есть некоторые глобализаторы, есть некоторые творцы систем, которые вот хотят что-то преобразить наш мир, учредить новый мировой порядок. А мы-то знаем, к чему это приведет, братья и сестры. Мы-то знаем, кто стоит за этими силами, какая вражья сила. И вот люди полны надежд, что вот мы эти изменения сделаем, Европейский Союз мы создадим, вот ООН мы улучшим, вот тогда у нас и будет настоящая жизнь. Дорогие друзья, если руки осквернены, если уста осквернены, никогда надежда человека не исполнится. И поэтому еще следующий результат этих грехов – полная безысходность. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Вы посмотрите, какая полная безысходность, тьма, слепота, и уже что живые, что мертвые, все одинаково. Человек по-настоящему не живет. И понятно, что отчаяние. Вот мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Видите, вполне ясно, что грешить невыгодно. Грех никогда не принесет человеку счастья. Грех принесет человеку множество страданий. И как мы уже говорили, грех будет разбивать сердце Бога. Но является ли такое положение безнадежным? Нет. Как я уже в самом начале сказал, что Бог заинтересован в нашем спасении. Поэтому Он обращается с прямыми советами к людям, у которых скверны руки и уста. Он призывает людей признать свою вину. Вот что мы читаем в стихе 12 и 14. «Вот преступления наши многочисленны перед Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем.
Мы изменили, солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили клевету.

0: и измену, зачинали, рождали из сердца лживые слова. Обратите внимание, что для того, чтобы выйти из этого печального положения, противоборства с Богом, необходимо говорить от первого лица. Я. Но пророк как бы от имени народа говорит «мы», это понятно. Но ты лично о себе должен сказать. Ты должен сказать, что мои преступления многочисленны. Ты не должен говорить, может быть, чем-то я и, конечно, огорчил Бога. Ну, крупно я не грешил, так вот что-то мелкое. Нет. Очень много наших преступлений пред Богом. Я напомню слова Томаса Ватсона. Он говорил, если бы мы увидели грех Божьими глазами, мы бы сошли с ума. Грехи многочисленные. Они свидетельствуют против нас. Видите, грех никогда не будет вашим другом. Он выступит, он убьет вас, он обкрадет вас, он сделает вас несчастными, а потом еще выступит свидетелем против вас. Ибо преступление наше с нами, беззаконие наше мы знаем. Так что говори от первого лица. Скажи, я изменил, я солгал, я отступил, я говорил клевету, я изменял, я зачинал и рождал из сердца лживые слова. Из-за меня суд отступил назад, и правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти. И, пожалуйста, пронзи свое сердце тем, что Господу противно попрание истины. Как читаем мы далее, «не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это». И, очень важно, «и противно было очам его, что нет суда, нет справедливости». Подумай, какие чувства испытывает Бог по отношению к твоим делам, делам твоих рук и делам твоих уст, если они греховны. Скажи, это противно очам Его. Пронзи этой истиной свое сердце. Вспомни о неизбежном суде за свои злые дела. 17-19 стих. «И Он возложил на Себя правду, как броню и шлем спасения на голову Свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере Он воздает, воздаст врагам Своим яростью, врагам Своим местью, островам воздаст должное». Дорогие друзья, всякий грех будет наказан. Эту истину мы никогда не должны забывать. Вот почему, чтобы избежать этого наказания, мы должны признать нашу вину, пронзить свое сердце мыслью, что Богу это противно. И ради того, чтобы не досаждать Богу, не творить нечести перед Ним, избавиться от греха, исповедав его. Мы должны помнить о неизбежном суде. Если вы читали книгу Джона Буньяна о душе, вы помните, как эта душа, обольщенная дьяволосом, была захвачена им в этот жуткий плен. И вот тогда Эммануил пошел осадой на душу. И у него были полководцы, убеждения, суд и казнь. И на знамени одного полководца скрижали закона Моисея, на знамени другого полководца огненная печь. И вот они стали осаждать этот город души, чтобы привести душу в состояние трепета. Вот так и Бог вынужден осаждать кого-то бедами, неудачами, может быть, жестокими болезнями, для того, чтобы привести нас в сознание, чтобы мы стали просить у Него прощения за нашу вину. И, конечно, мы должны обратиться к Искупителю. Это прекрасные слова в 19-21 стихах. «И убоятся имени Господа на западе и славе Его на востоке солнце. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона. И сынов Израилевых, обратившихся от нечестия, говорит Господь, и вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Посмотрите, как прекрасно, когда мы раскаемся в наших грехах и обращаемся к Искупителю, Он вступает с нами в завет. Этот завет принесет благо не только нам, но Он принесет благо нашим потомкам. Здесь сказано, что до третьего рода Господь явит свою милость. Дорогие друзья, сегодня для нас важно проверить состояние нашей души, состояние наших уст и наших рук. Если мы жалуемся на то, что Бог скрыл лицо свое, и Он не слышит, да, это может быть неким Божьим испытанием, потому что святые пророки иногда переживали такие вот отчаянные обстоятельства. Давайте вот что. Если мы видим, что с нашими руками, с нашими устами что-то нехорошее, то сегодня Господь призывает нас восстановить взаимоотношения с Ним, раскаяться, признать нашу вину, и пусть Он благословит нас. Пусть каждый из нас обретет мир с Богом, нормальные взаимоотношения. Если кто-то хочет покаяться, вы можете пройти сюда вперед, чтобы мы за вас могли помолиться, чтобы сам Бог наполнил вас миром, чтобы ваши руки стали орудиями добра, ваши уста – устами благословения, чтобы ничто вас не разлучало с Господом Богом, чтобы вам было приятно и радостно с Ним. Поверьте, друзья, скоро Божьи суды и зальются на этот мир. Потому что мир уже созрел для того, чтобы быть пожатым. Беззаконие распространилось везде. И воспользуйся сегодняшним временем, чтобы оказаться не на суде перед Богом, а оказаться среди спасенных. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово, за то, что действительно Ты могущественный, сильный, славный Бог, желаешь помогать людям, желаешь иметь с ними самое тесное общение. Господь, с Твоей стороны нет никаких преград, но к великой беде с нашей стороны эти преграды могут возникнуть. Мы можем, Господь, осквернить наши руки и наши уста. И хотим сказать Тебе, великий Бог, прости нас. Прости по великой милости Твоей, что не умеем мы блюсти наши руки и наши уста чистыми. Сколько раз наши руки и наши уста становились орудиями греха, смерти, разрушения, вместо того, чтобы быть орудиями добра, созидания, назидания, радости. О Господи, мы просим Тебя, помоги нам и удержи наши руки от всякого нечестия. По великой милости Твоей удержи наши уста от всякого беззакония. Пусть слово доброе, неукоризненное, святое исходит из наших уст. Охрани нас, Господь. Мы готовы просить Тебя, как просил когда-то пророк Давид, чтобы Ты положил охрану устам нашим, оградил двери уст наших. Господь, пусть все в нас прославляет Тебя. Мы просим, Господь, за тех, которые сейчас в раздумье, которые, возможно, в тишине души своей молятся Тебе, чтобы Ты очистил их, освободил от всяких грехов, услыши эти молитвы людей. Господь, дай им покаяние, дай им обновление, дай, чтобы они действительно посвятили свою жизнь Тебе. Господь, расположи их сердца искать Тебя, не успокоиться, пока Ты не очистишь их руки и их уста. Мы умоляем Тебя за всех, кому грех причинил столько страданий, столько борьбы, столько искушений, разрухи. Господи, воссоздай Ты все разрушенное. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог этим людям в покаянии обрести мир с Тобою. И тогда Ты восполнишь всякую нужду. И тогда Ты, Господи, пошлешь истину и правду Твою, просветишь очи, наполнишь всякой благодатью и миром человеческое сердце. Мы просим ради Христа об этом. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

0: Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Воину Христову нужно постоянно бодрствовать и трезвиться, ибо противник его ходит, как рыкающий лев, ища его поглотить. Но это еще не все. Чтобы противостоять ему, христианину необходима защита против мироправителей тьмы века сего, против всех козней дьявольских, против духов злобы поднебесных, которые выставили против христианина свои боевые отряды. Да, мы не можем слишком много подчеркивать необходимость быть трезвым и бодрствующим, но с другой стороны, если верующий сам не имеет соответствующей обороны, то он не устоит против такого врага. Поэтому, напомнив верующим в Фессалониках, чтобы они бодрствовали и трезвились, апостол Павел напоминает им и о том, чтобы они обеспечились защитным орудием. В своем первом послании им, в 5 главе, стих 8, он упоминает два защитных устройства, прикрывающие два места тела человека первостепенной важности – сердце и голову. Слушайте, как он говорит: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Подумайте, как необходима бронь веры и любви. Она защищает сердце чада Божье. Раскаленные стрелы лукавого намечены пронзить сердце верующего, ибо дьявол знает, что сердцем верует человек ко спасению, и сердцем он любит своего Бога. Поэтому апостол Петр говорит: «Противостойте дьяволу твердою верою вашею». А в книге притчи сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А источники жизни верующего – вера, надежда и любовь. О, как это важно, дорогие мои, чтобы наша бронь веры и любви была в полном порядке. Главная цель нашего врага – нанести вред нашей вере. Если он это сможет сделать, тогда должна капитулировать и надежда, и любовь. Не напрасно апостол Павел говорит в своей знаменитой 13 главе 1 послания к Коринфянам: «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Сказав, что любовь из них больше, он, тем не менее, ставит веру на первом месте. Почему? А очень просто, потому что любовь без веры невозможна. Как можно любить того, в которого не веришь? Если я не имею веру в Бога, то вряд ли я его буду любить. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Я живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы верим, потому что Бог явил свою любовь к нам. Апостол Иоанн пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Да, сперва любовь Божия пробудила в нас веру, а вера произвела любовь. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел особенно подчеркнуть важность и необходимость шлема надежды спасения, прикрывающего наши головы. Можно потерять ногу, руку, глаз, ухо и другие члены нашего тела и все же продолжать жить, но невозможно потерять голову и уцелеть. Поэтому как сердце, так и голова требуют особых предохранительных устройств. Некто так выразился: «Если голова и сердце в порядке, тогда и весь человек в порядке». Поэтому, возлюбленные, проверим не только бронь веры и любви, но и шлем надежды спасения, в полном ли он порядке или нет. Проверь, во-первых, сделан ли он из небесного металла или он устроен из чего-либо другого. Он может быть похожим на настоящий, но если он не таковой, то он не устоит под обстрелом вражеских стрел. Уверен ли ты в своем спасении? Имеешь ли ты надежду вечной жизни, которой обещал неизменный в Слове Бог? Можешь ли ты сказать, что ты возрожден воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому? Свидетельствует ли Дух Святой твоему духу, что ты его чадо? Все зависит от того, как ты ответишь на эти вопросы. Апостол Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». Мой друг, если у тебя нет этого упования, то приди сейчас к Господу и смирись перед Ним, покайся и веруй в Евангелие. Ты должен верить, ибо верой Иисуса Христа мы получаем доступ к той благодати, которая дает уверенность в нашем спасении. Этот шлем спасения называется шлемом надежды спасения. Слово «надежда» в Библии говорит о нечто определенном. Не так, как мы его обыкновенно понимаем и употребляем. Например, когда мы говорим, что надеемся, что завтра будет хорошая погода, или мы надеемся на лучшее, то в таких случаях мы говорим «надеемся», потому что не уверены, что оно так будет. В Слове Божьем слово «надежда» и «упование» имеет как раз обратное значение. Надежда в Библии говорит о нечто конкретном, прочном, определенном и неизменном, о чем можно говорить с уверенностью. Псалмопевец говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это не была какая-нибудь неуверенная надежда, наоборот. В 37-м псалме он говорит: «На Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи Боже мой». Павел, говоря о втором пришествии, называет это чудное событие, которое еще впереди нас, блаженным упованием. Да, второе пришествие, оно определенно, оно будет, оно основано на верных, неизменных обетованиях нашего Бога. Надежда должна иметь причину, основание, а то это жалкая надежда. Если надежда наша не основана на факте, то это вовсе не надежда. Дорогие мои, сам Господь Иисус Христос является надеждой нашей. Если ты принял Иисуса Христа, если Он твой Спаситель, тогда ты всегда будешь готовым, требующему у тебя отчета в твоем уповании. С уверенностью можешь ты тогда ответить: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой в оный день». Это, возлюбленные, наше упование. Вот этот шлем спасения мы должны иметь. Он сохранит нас от ужасов ночи и от стрел, летящих днем. Да, падут подле тебя тысячи и 10 тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, ибо ты сказал: «Господь, упование мое». Заметьте, что шлем предназначен для головы. Он ни для чего другого не годен. Кто бы подумал сражаться шлемом? Мы его не бросаем на неприятеля. Нет, мы его надеваем на голову. И почему на голову? Потому что, дорогие мои, что голова – это первый объект атаки дьявола. Голова – это преддверие к сердцу. Если врагу удастся проникнуть своими внушениями и искушениями в нашу голову, и мы ему дадим место, то недолго и сердце будет осквернено. Вы помните случай с христианином, описанный Иваном Буньяном в его известной книге «Путешествие пилигрима», когда он шел через долину смертной тени. Продвигаясь в темноте, он старался избегать ров направо и в это время чуть не провалился в болото налево. Избегая болота, он вдруг обнаружил, что стоит на краю пропасти. Вокруг была опасность. Почти он не решился вернуться, но он вспомнил, как остался невредим после многих опасностей, и решил, что опаснее будет вернуться, чем идти дальше. Но в этой темной, страшной долине смертной тени ожидало его самое тяжелое испытание перед тем, как он вышел на свет. Во время пребывания в этой ужасной долине христианин был настолько смущен всем видимым и слышанным, что не узнавал своего даже собственного голоса. Случилось, что когда он только что дошел до отверстия пылающего рва, один из злых духов подошел тихонько сзади к самому его уху и стал нашептывать самые страшные хульные слова на Бога. Ему казалось, что эти слова были его и исходили из его сердца и уст. И самое ужасное было то, что он был бессилен заткнуть уши или узнать, откуда исходят такие богохульства. Ходя некоторое время в этом тяжелом расположении духа, он вдруг услышал голос говорящий: «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною». И тут ему стало ясно, что это был враг, который пытался пробить его шлем надежды спасения. Мой друг, может быть, и ты как раз попал под такую осаду дьявола. О, как важно, чтобы шлем твой был одет и из правильного материала. Не теряй духа. Противостань клеветнику твердой верой, зная, что это тот самый змей-дьявол, который клеветал на Бога в Эдемском саду, и он продолжает теперь клеветать на детей его день и ночь. Но победа их в крови Агнца. Христос лишил его силы причинить тебе зло. Христос на Голгофе разбил ему зубы, потому он, имитируя льва, рыкает, но укусить он тебя не может». Но, дорогие мои, нам этот шлем нужен так же, как защита против ложных учений. У дьявола различные огненные стрелы, как, например, ложные учения, которые не соглашаются со Словом Божьим. Как-нибудь он постарается обмануть, и если возможно, даже избранных. Иисус сказал, что особенно в последнее время одно из знамений будет, что будут ложные пророки. «Берегитесь, — говорит Христос, — чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. И тогда соблазнятся многие, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Видите, как важно, чтобы шлем надежды спасения был всегда на голове нашей. Нам нужен также этот шлем, потому что мы в опасности от огненных стрел неверия и сомнения. Когда-то все мы, и я еще не встречал такого верующего, который бы не подвергался мыслям, сомнениям или о Христе, или о своем спасении, или о вечности и так далее. Но, возлюбленные, если у нас правильный шлем, если он покрывает нашу голову, то эти сомнения не могут долго в нас остаться. Птицы будут летать над нашими головами. Этого мы не сможем избежать. Но не позволить им сделать гнездо на нашей голове – это мы можем. Да, у сатаны большой запас огненных стрел, и он ими щедро пользуется. Но тот, который имеет шлем надежды спасения, он безопасен. Дальше враг нашей души отлично знает наш состав. Он знает, насколько мы способны возгордиться, потому он возводит нас на какую-нибудь высокую гору успеха, знания или таланта и скажет нам, что мы, мол, достойны особой славы и чести. Люди приходят и хвалят нас, и говорят, какие мы хорошие, какая у нас способность, какие мы духовные. Опасность этих стрел заключается в том, что они как бы заколдованы. Когда они прокаливают наше тело, они боли не причиняют, а наоборот, чувство приятно от них. Если человек может противостоять похвале, то он сможет устоять и против любых искушений. Самое страшное испытание бывает от наших лучших друзей, которые, побуждаемые добрыми чувствами к нам, нас безмерно хвалят. Когда одному проповеднику кто-то сказал, какую чудную проповедь он произнес, то он ответил так: «Вы опоздали. Сатана мне это уже сказал перед тем, как я спустился с кафедры». Да, враг всегда готов со своими комплиментами. Потому так важно, чтобы мы всегда носили наш шлем. Голова очень легко раздувается. Как важно, чтобы сердца наши были горячие, а головы холодные. Сколько погибло душ под обстрелом стрел хваления. Когда-то Господь их употреблял. и сколько благословений они принесли людям. А теперь они отвержены, негодны для Царствия Божия. Берегите ваши головы, братья. Враг вашей души не дремлет и не спит. Есть у врага и другие стрелы, как, например, стрелы особого духовного знания. Он подойдет к тебе с предложением открыть какое-то специальное, глубокое учение, которое якобы не всем дается. Будем помнить, дорогие друзья, что его учение, как бы он их не разукрашивал, цель одна – отвлечь тебя от простоты евангельского учения. О, сколько возгордились духовно, воображая, что они лучше и духовнее других верующих. Это дух сектантства, это не дух Божий, а дух обольстителя. Христос говорит: «Берегитесь закваски фарисейской». И это приводит меня к последней мысли, перед тем, как мы закончим. А именно, что шлем, о котором говорит наш текст, дается Богом. Откуда солдат получает свой мундир, свое оружие и все остальное, потребное для войны? Вы слышали когда-нибудь о такой армии, которая требует, чтобы солдат покупал свои собственные оружия? И думаешь ли ты, мой друг, что, вступая в армию Христову, ты обязан купить свой шлем или остальное потребное оружие? Нет, никогда. Тебе все дается по благодати. От ног до головы ты обеспечен благодатью Божией. Ты должен принять его от Бога. Ты не можешь его приобрести добрыми делами или за какую-либо другую плату. Оно дается тебе без золота и без серебра. Но сатана тоже знает, как давать свои фальшивые шлемы. Некоторым из вас, я боюсь, он дал шлем не надежды спасения веры в Иисуса Христа, а шлем религии. Ты носишь этот шлем и думаешь, он спасет тебя. Мой друг, если у тебя не Божий шлем, то сними его немедленно. В час испытания он тебя не спасет. Не говори, что тебе все равно, какой бы он ни был, лишь бы имел вид прочный. Но ведь это безумие так рассуждать. У тебя бессмертная душа. Она нуждается в спасении. И только шлем, который Бог дает, может тебя спасти. О, чтобы Господь Иисус Христос, который умер за тебя, привел бы тебя к познанию истины. Прими его сейчас в смирении верой, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь откликнуться на его призыв сегодня. Да, сейчас, там, у твоего радиоприемника. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Михея. Пророк Михей выступил на пророческое служение, пламенно возглашая к народу: «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Мы уже упомянули, что он был сельского происхождения, но его пророческие возвещания были направлены к жителям многолюдных городов, включая правителей страны и массы народа. Грех овладел народом, и пророк призывал людей к покаянию и к духовному пробуждению. Первая его речь, первая и вторая главы, начинается торжественным возвещанием о вечном живом Боге. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас», — возглашал Михей, говоря, «что живой Бог нисходит, чтобы открыть дела человеков. Его величие, слава так велики, что горы, на которые он станет, растают под ним». Псалмопевец в свое время возгласил подобное: «Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». 45-й Псалом, 7 стих. Когда Господь заговорил, войдя в дела земных царств, то земля не устояла пред Ним, она начала таять. Также и в другом псалме сказано то же: «Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли». Псалом 96, 5 стих. Сравните также Михея 1 главу 4 стих. Глубокому прискорбию мы в наши дни утеряли это сознание Божьего величия. Чувства наши притупились. Но псалмопевец и пророк Михей в чудном поэтической форме возвещает о его величии. Воск тает на огне. Ничто не сможет устоять пред Господом Иисуса Христа, когда Он явится во славе Своей на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской. Подобно воску, горы исчезнут в Его пламенном присутствии. Никто и ничто не в силах остановить завершение Его планов искупления и обновления земли. Призыв дан пророкам, чтобы народ приготовился услышать возвещение вечного Бога. Михей послушно исполнил волю Божию, сделал этот призыв. Бог видел грех двух столиц — Иерусалима и Самарии. Этим было засвидетельствовано, что жизнь народа в Иудее и Израиле, в южном и в северных царствах, в очах Божиих была полна разложения и нечистоты, морального упадка и духовного отступления от истины. Возвещение было о грядущем суде на эти города. Идолопоклонство разрушило жизнь народа. Божественный суд падет на народ, как огонь, пожирающий основания городов и стен их. Наступит страшная руина. Пророк Михей произнес слова Божьи торжественно и убедительно. Он не имел никакого сомнения или несогласия в сердце своем в связи со Словом Божьим. Хотя сердце его страдало из-за грядущего суда Божия на его родной народ, об этом свидетельствуют слова его: «Об этом я буду плакать и рыдать, ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». 1 глава, 8 стих. Это чувство скорби Михея напоминает нам о слезах Господа Иисуса Христа, когда совершался Его торжественный вход в Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхотели». Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. Господь Иисус видел грядущие дни, что на месте Иерусалима будут груды камней. Не останется камня на камне от зданий и храма. Тогда он заплакал. Воистину, скорбь Михея была велика. Много раз говорится во время проповеди, что Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Так и в наше время верные служители Господни должны возвещать Его великую любовь к погибшему человечеству. Это истина двойного характера было открыто пророку Михею. По причине грядущего бедствия он скорбел, но грех народа его тревожил и творил святой гнев в его сердце. Полезно обратить внимание на названия городов и селений, которые ожидало бедствие и разрушение. Например, «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко». 1 глава, 10 стих. Геф означает «виноградное точило» и «счастье». Это говорит о веселье в этом городе. Не думал ли Михей в то время о смерти в битве царя Саула и друга своего Янафана? 2 книга Царств, 1 глава, 20 стих. Он воспел тогда о красоте и успехах в их жизни. А потом он воспел печальную песнь о том, что красота и приятность их ушла, не стало ее. Смерть подкосила их обоих. Не говорила ли это и в дни Михея о Гефе, в котором роскошь, удовольствие торжествовали, но в недалеком будущем ожидала этот город руина и рыдание об умерших? Геф был безразличен к печальному греховному состоянию народа. А потом пророк говорит об Офре. «Но в селении Офра покрой себя пеплом». Ничего особенного в этом бедном селении не было. Но когда наступят суды Божии, то Офра пусть качается в пыли своей улиц и городов. Но до наступления судов Божиих богатый Геф веселится и совершенно равнодушен к бедному населению селения Офры. Самолюбие богатых очевидно. Далее упоминается Шафира. Это слово означает «колючие терни». Тело и одежда людей часто страдает от терния колючего, которые разрывают кожу или одежду, срамно обнаженные, в разодранной одежде. Теперь жители Шафира живут в грехе, но вот наступает суд Божий. Не избежать им его. Не убежит и живущий в Циане. Плач в селении Ецель. Так передает 11 стих. Циан означает «богатый стадами овец». Это указывает на хорошую экономическую жизнь, на изобилие. Но люди были равнодушны к духовному падению, к разложению, которое совершал грех. Ецель или Бет-Ецель указывает в своем словесном значении на местность, на город, который расположен на склоне горы, на опасном месте. От землетрясения и других стихийных причин он может быть неожиданно разрушен, но люди избрали это место беззаботно. Следует после этого слова: «Горюет о своем добре жительница Марофы, стих 12. Этот город в Иудее означает господство. О них пророк плакал, потому что и эти люди думали только о своем избытке и добре, забывая и не принимая к сердцу, что наступает суд Божий за грехи пред Богом. И так даже название этих городов, которые упомянул Михей, свидетельствует о том, что его провозвещания убедительны и неопровержимы. Иуда и Израиль были виновны пред Богом, они не проявили признаков покаяния. Поэтому Господь повелел Михею возвещать грядущий суд. Хотя мы не можем с полной точностью определить все, что происходило в это время в Иерусалиме, в Израиле, но очень ясно делается картина полного разрушения народа к повелению живого Бога. Народ жил в довольстве, даже в роскоши в некоторых местах, жил греховной жизнью, поэтому пророк Михей в великой скорби взывал к ним о покаянии, чувствуя, что суды Божии приближаются. Мы уже упомянули, что он пророчествовал во время царей Иоафама, Ахаза и Иезекии, 1 глава, 1 стих. Царь Иоафам был богоязненным царем, но сын его Ахаз отступил от Господа. Сказано: «И ходил Ахаз путями царей израильских». Он привел сына своего через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 4 книга Царств, 16 глава. В такой духовной атмосфере пламенно возвещал истину Божию пророк Михей. О суде и о любви Божией он возвещал народам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злу. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись». Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду». Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать о деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его». Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиопов, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобой, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный». Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. «Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Глава 46. Пал Вил, низвергся Нево, истуканы их на скоте и вьючных животных, ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низвергли, спали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы материнской. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним. Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою. Глава 47. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежной и роскошной. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, предал осквернению наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожой, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящие в сердце своем «Я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства твоего. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоим волшебством и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно произойти с тобой. Вот они, как солома, огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Глава 48. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля, и произошедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось». Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слышал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Ты и не слышал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева материнского ты прозван отступником». Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю свою над Вавилоном и явит мышцу свою над халдеями. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы подошли с вами к 14 стиху 3 главы послания к Ефесянам. И мы сегодня возвратимся в эту 3 главу послания апостола Павла к Ефесянам, где мы уже говорили о церкви как о тайне Христовой. Эта тайна состоит в том, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Божия во Христе Иисусе посредством благовествования. Это благовествование язычникам неисследимого богатства Христова было поручено Павлу по дару благодати Божией. Апостол Павел говорит в стихах от 9 до 13 следующее. «Мне дана благодать сия, открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Друзья, великий апостол Павел отдал всего себя на дело служения Христу в проповеди Евангелия. И вот теперь он был закован в узы. Но он просит эфесских верующих не унывать и не смущаться этим. Он молится о них. Мы читаем в 14 стихе следующее. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, он любил ефесских верующих и глубоко интересовался их духовной жизнью. Он хотел, чтобы они вошли в великую истину домостроительства благодати Божьей и могли переживать все богатства благодати Божьей в Иисусе Христе. Мы уже, друзья, обращали наше внимание на тот факт, что апостол Павел был мужем молитвы. И здесь мы видим вторую великую его молитву в этом послании. Так как Павел смотрел на церковь как на Божью поэму, как на храм Духа Святого, так на эту тайну веков он теперь перешел к Богу в молитве, чтобы эти великие истины могли стать реальностью в жизни верующих. Слушатели дорогие, в этой молитве мы видим также, какую позу принимал Павел, когда молился. Он говорит: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я лично считаю, слушатели, что, преклоняя колени, мы находимся в самом идеальном общении с Господом. Это мы должны делать не как формальность или какой-то ритуал, а как видимое проявление, именно видимое проявление поклонения и почтения к Богу, особенно во время наших молитв слушателей. Апостол Павел часто молился в этом положении и находил его наиболее подходящим, чтобы являться перед лицом Божьим. Старшим людям, конечно, труднее становиться на колени, но молодым людям очень подобает преклонить колени, когда они обращаются в молитве к Богу. Когда наш Господь Иисус молился в саду Гефсиманском, Он пал на свое лицо. Это было выражением готовности полного послушания воле Отца Небесного. Слушатели дорогие, подумайте, если сам Господь Иисус Христос, если апостолы молились, преклонив свои колени, разве нам это о чем-то не говорит? Это нам каждому говорит, друзья, что мы должны научиться у них. Здесь имеется и другой пункт, который мы должны отметить. Апостол Павел здесь молится к Богу Отцу во имя Господа Иисуса Христа. В 17 стихе 1 главы апостол Павел также молился к Богу Отцу во имя Иисуса Христа. Наш Господь Иисус, расставаясь со своими учениками, говорил им: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Друзья, что понимал Иисус под молитвой во имя Его? Иисус является нашим посредником. Он ходатайствует за нас перед Отцом. Просить во имя Иисуса Христа значит просить то, что будет употреблено во имя Его. Все, что мы просим во имя Сына Божия, мы просим в Духе Христа, в одном Духе с Ним. Это так важно нам помнить, друзья радиослушатели, чтобы мы действительно молились во имя Сына Божия, а не в свое имя или же в имя какого-то другого святого, которого нам очень часто предлагают, или же в имя какого-то посредника, как, например, Матерь Божья или еще каких-то других святых, друзья радиослушатели. Одно дело, что мы должны их уважать, другое дело им поклоняться и молиться. Всю Библию, если вы прочитаете, вы нигде не найдете, чтобы мы молились какому-то истукану или молились какой-то святой или святым. И, слушатели, мы всегда находим, что единственным посредником является Христос. И вот именно в имя Иисуса Христа, посредника нашего перед Богом и человеками, мы должны преклоняться и молиться. Это самое важное в жизни христианина – правильно понять, кому мы молимся и как мы молимся. И поэтому апостол Павел и говорит, чтобы мы истинно молились в имя Иисуса Христа, молились к Богу Отцу в имя Иисуса Христа. В наших молитвах мы должны быть не многословны, не повторять одно и то же. Павел в молитвах был очень краток. Все молитвы, которые записаны в Писании, это очень краткие молитвы. Господь Иисус предупреждает нас, чтобы в молитвах мы не были многословны, как язычники. Молитва Моисея, например, о Израиле, записана в 3 стихах. Илия на горе Кармил, когда стоял один перед Богом против 400 пророков Ваала, произнес пламенную молитву длиной, вы знаете, в 1 стих. Великая молитва Неемии, например, записана только в 7 стихах. Первосвященническая молитва нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 17 главе берет меньше 3 минут, чтобы ее прочесть. Но самая короткая молитва – это молитва Симона Петра. «Господи, спаси меня!» Он выкрикнул эту молитву, когда начал тонуть в волнах Галилейского моря. Некоторые люди не считают ее за молитву, потому что она так коротка. Но это в самом деле молитва. Это прошение всей души, это крик всей души: «Господи, спаси меня!» Если бы Симон, друзья, Петр молился так, как молятся некоторые люди на утренних воскресных богослужениях, конечно, он потонул бы в глубоких водах прежде, чем он успел бы изложить свою просьбу о спасении. Молитва, слушатели, должна быть краткой и определенной. Так учил нас Христос, так учат нас все писания апостолов. Пусть Господь нам поможет в этом, друзья, научиться правильно молиться. Апостол Павел учит нас молиться в имя Иисуса Христа. Учит молиться к Богу Отцу Небесному в имя Иисуса Христа. Не в наше имя, не в какое-то имя другого, какого-то святого или посредника, как нам часто предлагают это сделать в некоторых деноминациях или церквях, но именно молиться в имя Иисуса Христа. Апостол говорит: «Для сего преклоняю коленом и пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Слово «Отечество» здесь указывает на всех тех, которые родились от Бога, которым Бог есть Отец. Все мы, которые родились от Бога, стали родными друг другу, друзья. Семья Божья велика. Она включает всех спасенных людей на протяжении всей истории человечества. Но мы прочтем теперь далее стихи от 16 до 19, где говорится так: «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превыходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Друзья радиослушатели, в этой молитве выражены четыре определенных просьбы, который апостол Павел изложил перед Богом в пользу эфесских верующих. Он просит, чтобы верующие могли крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Духовная природа верующих нуждается в молитве, слушатели, и нуждается так само, как и физическая. Часто случается, что духовное бывает пренебрежено, в то время как внимание уделено только физической стороне нашей жизни. Апостол Павел просит о внутреннем человеке, сознавая, что внешний наш человек тлеет и уничтожается. Друзья радиослушатели, остановитесь на моментик, остановитесь в вашей жизни и спросите, как же мой внутренний человек? Чем он питается, мой внутренний человек? Чем питается? Что я ему даю? Слушатели, это очень важно для нашей жизни. Если мы говорим, что мы хотим быть духовными людьми, мы должны питаться, слушатели, духовным. Нам нужна духовная сила, чтобы жить христианской жизнью, чтобы возрастать в благодати и достигать духовной зрелости. Обычно мы склонны молиться о внешнем человеке. Хорошо и полезно молиться, конечно, о физических и материальных нуждах людей. Это тоже мы часто пренебрегаем и упускаем в наших молитвах. Но это очень важно сделать. Но важнее всего, слушатели, наш внутренний человек, потому что именно оттуда потом все действует правильно. Это делал апостол Павел. Он трижды молился о своем исцелении. Как чудесно знать, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы, не правда ли? Но мы должны помнить, что духовная природа верующего нуждается в равной мере в молитве, как и физическая. Вторая просьба апостола Павла была в том, чтобы Христос, по вере их, вселился в их сердца. Это та же самая мысль, которую высказал Господь Иисус в молитве к своему Отцу: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». И апостол Павел восклицает и говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Жить во Христе – это наше положение. Христос в нас – это наше приобретение. Во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Христос не пришел к нам как временный посетитель. Он пришел как постоянный житель, чтобы жить в нас, друзья. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. Третья просьба апостола Павла к Богу, чтобы верующие могли знать размеры, превосходящие разумение любви Христовой. Он молит, чтобы они были укорененные и утвержденные в любви. Укорененные – это достигающие самых глубоких источников жизни. Утвержденные – это окрепшие в Господе, способные устоять против всяких ветров разных учений, друзья. И четвертая просьба апостола Павла заключалась в том, чтобы верующие исполнились всею полнотою Божью. И действительно, по мере разумения любви Христовой, мы исполняемся полнотою Божьей, друзья радиослушатели. Дальше, в стихах 20 и 21, мы читаем следующее. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Вот так апостол Павел молился, друзья. Павел исполнен хвалой Богу. «Дары Божьи беспредельны». Он может дать намного больше, несравненно больше всего, чего мы просим, друзья радиослушатели. Но как часто наша вера очень слаба. И мы даже не молимся, мы даже не просим, слушатели. А мы, говорит нам Слово Божье, что мы можем получить беспредельно много. Как жаль, слушатели, как жаль, что мы упускаем так много. Ведь мы можем именно молиться такой молитвою в имя Иисуса Христа, прося у Господа Бога Отца то, что нам нужно, и то, что нужно для служения, друзья. И Он беспредельно может нас обогатить всем Своим богатством духовным. Господь да исполнит всех нас познанием Его великой любви, друзья радиослушатели.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но прежде чем перейти непосредственно к лекции, обратимся к нашей почте. Вот письмо от Анатолия Никифоровича из Казани. Он пишет: «Слушая ваши передачи, я прихожу к выводу, что познать Слово Божье без такого путеводителя по Библии очень трудно. Для исследования Священного Писания необходима книга, которая бы включала услышанные мною материалы доктора МакГи. Я был бы вам очень признателен за информацию о такой или близкой по содержанию книге, объясняющей трудные места Библии». И далее следуют три листа бумаги с большим количеством вопросов. На все эти вопросы мы постараемся ответить вам, уважаемый Анатолий Никифорович, письменно. А сегодня давайте поговорим о том, так ли уж необходимо иметь на столе книгу доктора МакГи, чтобы познать истину и прийти к Богу. Да, несомненно, комментарии к Библии помогают разобраться в том, о чем идет речь в тех или иных ее отрывках. Наш курс лекций, рассчитанный на ежедневное чтение Библии в течение 5 лет, призван рассказать слушателям об Иисусе Христе, истинном Боге и Спасителе всего человечества. Вся Библия от книги Бытие до книги Откровения говорит именно об Иисусе Христе, потому что ее цель – привести людей ко спасению. Вопросы о том, как была сотворена земля и даже человек, не главные в Библии, хотя и указывают на Творца. И все же вряд ли можно сказать, что познать Слово Божье можно только с помощью подобных разъяснений. Что же нужно для того, чтобы понять Библию и обрести спасение? Давайте вспомним, как поступали первые христиане. Зададим себе вопрос, как они могли существовать, расти и умножаться без современного Нового Завета, без множества справочников, пособий и толкований, которыми мы пользуемся в настоящее время. У них ведь ничего не было, кроме писем апостола Павла и устных сказаний, передаваемых от одного к другому. Итак, откуда же они знали истину? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна, 16 глава, стихи с 12 по 15. Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, обещает послать к ним Духа Святого, третью ипостась Святой Троицы. «Еще многое имею сказать вам, — говорит Иисус, — но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Познать Слово Божье без руководства Духа Святого невозможно, даже имея справочники и различную литературу. Кстати, Анатолий Никифорович прислал нам брошюрку, где некий доктор Карим пытается доказать, что Иисус Христос не умирал и не воскресал. Свои рассуждения этот доктор тоже основывает на Библии. Поэтому есть опасность уклониться от истины, следуя неверным комментариям в процессе постижения Слова Божьего. Апостол Павел предостерегал своих последователей от чрезмерного и педантичного следования различным инструкциям и положениям. Он постоянно напоминал верующим о том великом даре, который все они получили, уверовав в Иисуса Христа, как в Бога и Спасителя. В первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в 12 стихе, он пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Как же получить дар Святого Духа, который все объяснит, поможет и наставит? Вот что отвечает на этот вопрос Библия. Читаем книгу «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, придите к Богу во имя Иисуса Христа в простой и искренней молитве. От всего сердца попросите прощения за все ваши грехи, и будьте уверены, что вы получите прощение всех ваших грехов и дар Святого Духа. А теперь давайте вместе с доктором МакГи порассуждаем над книгой «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы книги «Исход». В прошлый раз мы остановились на 14 стихе, в котором Бог говорит с Моисеем. В последующем тексте третьей главы мы узнаем о том, как Моисей получил повеление Бога служить ему. Пришло время, когда сбылось обещание Иосифа, которое он дал сынам Израилевым. Я читаю 25 стих 50 главы книги «Бытие». «Бог посетит вас». А вот 15 стих 3 главы книги «Исход». «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь тот же Бог посылает Моисея к детям Израилевым и дает ему подробные инструкции, которые мы находим ниже, в стихах с 16 по 20. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, «Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед». И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажите ему, «Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Бог излагает Моисею четкий план действий. Он должен пойти к старейшинам Израиля и объяснить им Божий план избавления. Затем они все вместе должны пойти к фараону и попросить его отпустить их на 3 дня в пустыню, чтобы они могли всем народам принести жертву своему Богу. Суть плана состояла в том, чтобы медленно подготовить фараона к уходу евреев из Египта, а не ставить перед фактом: «Завтра мы уходим отсюда в землю ханаанскую и обратно никогда не вернемся». Бог также предупреждает Моисея, что фараон не отпустит их. И этот отказ фараона позволит Богу начать свою кампанию против многочисленных египетских богов. После этой борьбы, во время которой Бог продемонстрирует удивительные чудеса и знамения, фараон будет по-прежнему упорствовать и не захочет отпускать Израиль. И тогда Бог пошлет на Египет свои 10 казней, которые заставят фараона изменить мнение и отпустить израильтян. Бог будет неукоснительно следовать своему плану по избавлению Израиля. Прочтем заключительные стихи 3 главы, 21 и 22. Бог говорит: «И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Слово «выпросит» имеет особый смысл. Здесь совсем не имеется в виду, что израильские женщины попросят в долг, а затем не вернут эти деньги, то есть украдут их. Нет, они здесь выпрашивают свои собственные деньги, ту плату, которую им задолжали египтяне за несколько сотен лет тяжкого рабского труда. Таким образом, и здесь Бог заботится о них. Они уйдут из Египта, получив сполна за свой труд. Теперь давайте начнем изучение 4 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о тех возражениях, которые Моисей высказал Богу в ответ на его повеление вывести Израиль из рабства. Моисей сослался на неверие израильского народа и на неумение говорить красиво и убедительно. Бог же отвечает на его возражения двумя знамениями – жезлом, способным творить чудеса, и прокаженной рукой Моисея, которая олицетворяет здесь грех. Бог очищает руку Моисея от болезни. Так мы снова убеждаемся в способности Бога помогать людям, которые подчиняются Ему. Что касается неумения Моисея говорить, то его брат Аарон будет говорить за него. В конце главы Моисей возвращается в Египет и объявляет старейшинам Божий план избавления израильтян. Подводя итог, можно сказать, что 4 глава книги «Исход» расскажет нам о возвращении Моисея в Египет и о том, как чудесно рассеивает Бог все опасения и страхи. Итак, чего же боится Моисей, когда узнает от Бога, что должен стать избавителем народа Израилева? Прочтем 1 и 2 стихи. «И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: „Не явился тебе Господь“?» И сказал ему Господь: „Что это в руке у тебя?» Он отвечал: „Жезл“. Отныне Моисей будет не раз пользоваться этим жезлом во многих ситуациях. Жезл станет знаком власти, свидетельствующим Израилю и Египту, что Бог всегда с Моисеем. А еще этот жезл будет источником силы для Моисея. Читаем стих 3. «Господь сказал: „Брось его на землю“. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Когда Моисей бросил жезл на землю, тот превратился в ужасного ядовитого гада. Заметьте, жезл сам по себе не имеет никакой силы, он простой инструмент, который могут использовать и сатана, и Бог. Давайте для примера представим, что это не жезл, а долларовая бумажка. И только когда этот доллар или жезл оказывается в руках Божьего человека, движимого силой Бога, только тогда он может быть использован для Бога. Вот еще один важный урок, которому Бог учит нас в этом эпизоде. Прочтем теперь 4 стих. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою и возьми его за хвост“. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Многие верующие считают, что автомобили, радио и телевидение – это все от дьявола. Да, конечно, дьявол может использовать достижения человеческого прогресса в своих целях, но ведь их можно использовать и в Божьих целях. Схватите этого змея за хвост, друзья мои! Отвезите своего друга в церковь или кого-нибудь, кто еще не спасся. Пусть они послушают Слово Божье. Призывайте смотреть и слушать христианские программы по телевидению и радио. Делайте все, что в ваших силах, чтобы все достижения науки и техники стали орудиями Бога, а не дьявола. Вы в самом деле можете сделать их жезлом в руках Бога. Бог призвал Моисея избавить Израиль от египетского рабства. 40 лет он готовил Моисея в пустыне и, наконец, у горящего куста повелел исполнить задуманное. А Моисей, этот человек, который ранее был настолько нетерпелив, что опередил Бога в своем горячем желании помочь израильтянам, теперь не очень-то хочет принять на себя посланную ему Богом миссию Избавителя. Он начинает высказывать Богу свои возражения, и Бог вкладывает ему в руку жезл. И Моисей узнает, что жезл этот становится знаком власти, если его использует человек, принявший Бога, уступивший Богу и действующий по воле Бога. Но не только жезл. Бог дает Моисею еще одно заверение и еще одну гарантию своей заботы. А Моисей получает еще один важный урок перед тем, как он примет на себя великую миссию и выведет Израиль из Египта. Прочтем стихи с 6 по 8. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамени, то поверят голосу знамения другого». Для Моисея это знамение имеет особый смысл. Моисеева пазуха здесь – это символ его внутренней жизни. 23 стих 4 главы из книги «Притчи Соломоновых» гласит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, рука человека выполнит требования его сердца. Бог хочет вложить свой жезл, символ власти, в руку человека, который принял его и подчинился ему. И теперь Бог хочет, чтобы рука Моисея находилась в согласии с его сердцем. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Матфея Господь заявил: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». А в 45 стихе 6 главы Евангелия от Луки Господь говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вот и Бог говорит, что ему нужны рука и сердце Моисея. Бог сегодня говорит и нам то же самое. Ему не нужны ни наши деньги, ни наши способности. Богу нужны вы и нужен я. Получив нас, он получит и все остальное. Моисей положил руку себе за пазуху, а когда вынул ее, то она была белая от проказы. Он положил ее за пазуху второй раз, и когда вынул ее во второй раз, она оказалась чистой и здоровой. Из сердца вашего рано или поздно выйдет наружу его сокровище, доброе или злое. Все зависит от того, какой вы. Бог хочет вложить свой жезл в руку человека, принявшего его. Он хочет, чтобы рука эта слушалась повелений сердца, отданного Богу. Вот чего хотел Бог от Моисея, от всех детей Израилевых, вот чего Он хочет от нас сегодня. Прочтем теперь стих 10. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Моисей выдвигает еще одно возражение. Он заявляет: «Господи, для этой работы тебе нужен красноречивый человек, оратор. А я ведь даже говорю с трудом и вообще косноязычен». В свое время Моисей очень громко говорил. Однако сейчас он чувствует, что этих его способностей недостаточно. Прочтем 11 и 12 стихи. «Господь сказал: Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Как видите, Богу нужна не только рука Моисея, ему нужны и его уста. Бог обещает, что будет при устах его и научит, что говорить в нужный момент. Из нашего сердца происходит плод нашей жизни. И через уста человека рано или поздно выйдет наружу то, что у него на сердце. Вот почему Богу нужно прежде всего сердце Моисея. Читаем 13 стих. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Моисей пытается найти себе замену. И Богу это, конечно же, не нравится. Вот стихи с 14 по 16. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: „Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога“». Хотя Бог знает, каким пагубным последствиям приводит двоевластие, он выполнит просьбу Моисея. Моисей просит себе помощника, который будет говорить за него, и совершает большую ошибку. Позже вы увидите, как это привело к серьезным трудностям, когда дети Израиля вышли через пустыню. В книге «Числа» мы узнаем, что Аарон принимал участие в создании золотого тельца, когда Моисей был на горе Синай. Аарон впал в страшный грех,

Бог сам поможет вам выполнить эту работу. Прочтем 17 и 18 стихи этой главы. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». Итак, Моисей возвращается в Египет. Читаем стихи с 19 по 21. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Старый египетский фараон, который приказал убить Моисея, умер. А это значит, что теперь там новый фараон, и Моисей может вернуться. То, что Бог обещает ожесточить сердце фараона, всегда вызывает вопросы и возражения. Когда мы будем читать про казни египетские, мы подробно остановимся на этой проблеме и постараемся дать исчерпывающие ответы. А теперь давайте прочтем 22 и 23 стихи. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Бог не называл одного отдельно взятого израильтянина сыном Божьим. Он говорил обо всем израильском народе. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог очень терпеливо и мягко вел дела с фараоном и египтянами. В самом начале борьбы он предупредил фараона, «Либо ты отпустишь сына моего Израиля, либо я убью твоего сына». И потом, прежде чем он коснулся египетских первенцев, он наслал казни на Египет, чтобы дать фараону время и возможность увидеть и признать истинного Бога и отпустить Израиль. Но фараон, как мы увидим, этой возможностью не воспользовался. Во втором послании к Тимофею говорится о том, что способность к раскаянию – это дар от Бога. Апостол Павел призывает с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние. А в «Деяниях апостолов» в 5 главе Петр так говорит об Иисусе Христе. «Его возвысил Бог десницей Своею, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Бог дает дар покаяния некоторым людям, хотя в безграничной Своей любви Он хочет, чтобы все спаслись. Бог пользуется людьми для исполнения Своих планов. В свете этого апостол Павел толкует упрямство фараона в послании к римлянам, где говорится о том, что Бог для того и поставил фараона, чтобы явить над ним свою силу и чтобы имя его было проповедано по всей земле. В своей безграничной мудрости Бог для того и поставил фараона, чтобы через свое упорное сопротивление ему тот мог послужить к славе его. Поскольку сердце фараона останется бесчувственным, на него придется воздействовать последней казнью, убив его первенца. Неудивительно ли, что Моисей сказал ему об этом с самого начала? О том, что произошло дальше, мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход». В следующий раз мы продолжим изучение 4 главы,

0: этой книги.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Подводный полет. Неправда, что пингвин – бескрылая птица. Пингвины идеально приспособлены для полета. Однако они летают не в воздухе, а в воде. Королевский пингвин – один из чемпионов водного полета. Ученые прикрепили к спинам нескольких королевских пингвинов датчики и, к удивлению своему, узнали, что эта птица в поисках пищи способна погружаться на глубину более 200 метров. Превзойти ее может разве что императорский пингвин. А глубина 100 метров и более – это для пингвинов вообще привычное дело. Исследовав обмен веществ пингвинов, ученые были впечатлены тем, что погружение на 30 метров не стоит этим птицам вообще никаких усилий. Некоторые из них ныряют на разную глубину до 300 раз в день. Может, этот факт и не был бы таким удивительным, если бы пингвины при погружениях не задерживали дыхание. Королевский пингвин вынужден нырять на такую глубину, потому что именно там водится основа его рациона – кальмары. Ученые выяснили, что за каждую морскую охоту пингвины добывают от 50 до 90 кальмаров. Еды должно хватить не только для самого родителя, но и для птенцов, ждущих в гнезде на берегу. Мы не должны видеть в пингвине птицу, разучившуюся летать. Крылья королевского пингвина не были предназначены для воздушного полета. Зато они идеально приспособлены для полета в воде. Не зря он способен достигать такой глубины и так здорово охотиться на кальмаров. Даже пингвины прославляют своего творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть вторая. Молитва за народ.
2: Вы знаете, что у Бога есть Его дело здесь на земле? С самого начала, с того момента, когда Бог только создал небо и землю, когда Бог создал человека, Бог поручает человеку свое дело. Он так устроил мир, что у человека как бы остается еще часть Божьего дела, которую человек должен делать. Вы помните, когда Бог сотворил небо и землю, Он поручил человеку, чтобы человек возделывал сад. Потом Бог поручает человеку следующую задачу. Он говорит, чтобы человек мог дать наименование, название всем животным, которых Бог привел перед человеком. То есть смотрите, как получается. Всемогущий вечный Бог, творец неба и земли, Он творит весь мир, и Он творит землю, и Он творит все то, что наполняет землю. И Он оставляет часть творения, поручая его в руки человеческие. То есть Бог дает такую огромную привилегию нам с вами, друзья. Он дает нам возможность участвовать в Его деле здесь на земле. Это было не только в то время, когда жили Адам с Евой. Это продолжается и сегодня. И сегодня у Бога есть Его интересы. И сегодня у Бога есть Его воля, осуществляемая здесь на земле. Именно поэтому, по этой причине Бог держит людей на земле. Именно поэтому церковь сегодня существует, живя на земле, когда мы можем осуществлять вот этот вечный Божий план. Книга Неемии очень хорошо показывает правильное отношение нас с вами к Божьему делу. Дело в том, что когда мы говорим о Божьем деле, мы говорим об определенном процессе, определенном проекте, плане, который осуществляется Богом здесь на земле, и мы, каждый человек, каждый христианин, он становится соучастником этого процесса. И в этот момент, в этой ситуации очень часто возникают самые-самые различные препятствия, которые препятствуют нам служить Богу. Вы помните, когда сам Господь Иисус Христос, Божий Сын, пришел на землю, и как только Он был готов выйти на служение. Помните вот этот момент, когда Он принимал крещение? Этот момент, когда Он открыто выходил на служение народу. Вы помните, сразу же Он встречается с дьяволом, который имеет одну цель. Дьявол ставит одну задачу, чтобы не допустить служения Иисуса Христа и не допустить, в конце концов, самого большого дела, для которого Христос пришел, Его страдания и смерти на Голгофском кресте за нас. И в результате дьявол достигает своей победы. То есть получается так, что церковь на земле вроде бы существует, люди вроде бы знают Бога, но они блокированы, они парализованы, они ничего не делают. А если они что-то и делают, то их действия чаще всего, они какими-то их отношениями или отношениями людей вокруг сводятся на нет. Так вот, книга Неемии представляет каждому из нас прекрасный пример служения. Причем пример служения в самых что ни на есть сложных обстоятельствах. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться первой ее главы, первой главы этой книги. Замечательная глава, которая описывает самые начальные события, от которых вся та большая история, которая представлена в этой книге, берет свое начало. Итак, книга Неемии, я дал ей общее название, общая тема в этой книге «Возрождение народа». Народ, который лежал в руинах духовных и физических, этот народ в результате действия Божьего через верных ему людей возрождается к жизни. Давайте посмотрим, как это возрождение происходило. Первая глава говорит нам о молитве Неемии. Она говорит о том состоянии души, о том, что произошло в самом начале. Вы знаете, что любое пробуждение, любые победы духовные, они всегда начинаются в сердце, в духовной сфере. Они никогда не начинаются с политических каких-то ралли, они не начинаются с каких-то, знаете, внешних организационных эффектов. Они всегда начинаются с души, они начинаются с осознания своего положения перед Богом. Это то, что произошло в жизни Неемии. Первая часть этой главы говорит нам о печали его, о его реакции на то состояние народа, которого он стал свидетелем. Пришли несколько человек из Иудеи, те люди, которых он называет братьями, по всей видимости, они были, может быть, если не родными братьями, может быть, единоплеменниками для Неемии, какие-то близкие связи он имел с этими людьми. И эти люди пришли и рассказали Неемии о той печальной ситуации, которую они видели там, в земле их отцов. В чем заключалось это состояние народа? Дело в том, что примерно за 90 лет до того, когда Неемия писал, до этих событий, которые произошли, примерно за 90 лет Зарававель, это Божий муж, политик, лидер, богобоязненный человек, человек, который ввел первый выход народа израильского из пленения вавилонского, он пришел в землю обетованную, в Иерусалим, пришел для того, чтобы восстановить храм и восстановить нацию. Но когда он начал это делать, он столкнулся с одной из проблем. Вы знаете, постоянно, когда мы хотим что-то делать, я знаю, когда вы хотите что-то делать, у вас возникают в вашей жизни, в вашем сознании какие-то обстоятельства, которые блокируют ваше служение. Давайте посмотрим, что произошло с Зарававелем и как это происходило тогда. Книга Ездра, 4 глава, с 1 стиха. Это книга, которая рядом с книгой Неемии. Пожалуйста, возьмите ваши Библии, откройте ваши Библии. Книга Ездра, буквально несколько страниц перелистните назад от книги Неемии. Вы найдете 4 главу книги Ездры, где описан вот этот первая попытка восстановить Иерусалим. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву». Это вместе с Зарававелем. Зарававель и Иисус, первосвященник, был его помощником. «И пришли они к Зарававелю, главам поколений, и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». Вы знаете, о чем идет речь? Дело в том, что вот эти люди, которые ссылаются на царя Асардана, эти люди представляли собой такое смешение остатков 10 племен израильских с народом вавилонским. Примерно за 200 лет до того, когда это происходило, когда царь ассирийский пришел и забрал огромное количество людей в плен, увел в Ассирию, в Ниневию, или в землю, которая позже стала Вавилонской землей. И он сделал это с целью, чтобы вот тот народ, который остался, смешать его с другими языческими народами. И он взял людей из Вавилона, переселил туда, и получилось там такое, знаете, вавилонское смешение. 10 колен Израилевых, которые жили на севере, они уже и так были достаточно прохладными по отношению к Богу. Именно поэтому Бог и наказал их пленением. И когда вот этот народ был смешан еще с языческим народом, то там получилось вообще великое-великое отступление, которое иногда поднимало флаг Бога, но подразумевало под ним совершенно другого Бога. Именно поэтому Зарававель и Иисус, первосвященник, которые знали причину, почему Бог наказал Израиль. Бог наказал Израиль за идолопоклонство. Именно поэтому они говорят: мы не можем на это согласиться. Мы хотим делать дело Божье Божьими методами. Мы не можем делать дело Божье только для того, чтобы заручиться вашей поддержкой, пойти на то, чтобы сделать его нечистыми методами. Оно разрушится, если мы будем делать его нечистыми методами. Итак, вот такая ситуация, которая описана в 4 главе книги Ездры, она продолжалась следующим образом. Дело в том, что вот эти люди стали вредить. Как они стали вредить? 4 стих. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему устроению. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира царя персидского и до царствования Дария царя персидского». Примерно 16 лет это заняло. Примерно 16 лет велась вот такая пропаганда, антиреклама. То есть они с самых разных сторон подходили и пытались подкупить, уговорить, какие-то, знаете, информацию неточную распространить, вот, для того, чтобы строительство остановить. Но строительство все-таки продолжалось. И несмотря на то, что все вот эти мощные силы были брошены, чтобы это строительство было остановлено, тогда эти люди, эти нечестные люди, они прибегают еще к одному методу. Они выдвигают ложные обвинения. В чем эти обвинения заключались? Они пишут письмо, 6 стих. «А в царствование Ахашвероша, в начале царствования, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И в одни Артаксеркса писали Бишлам, Мефират, Табел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо уже было написано буквами сирийскими на сирийском языке. Рехум, советник и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. 12 стих. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный негодный город. И делают стены, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому и посылаем донесение к царю». Очень интересно. Посмотрите, это типичный такой подход, когда мы видим ситуацию, когда служение блокируется. В данной ситуации люди, с самого начала написано, что они были врагами. Они были врагами. И их цель, которую они имели, они совершенно не были заинтересованы в интересах царя Артаксеркса. И они не были заинтересованы в интересах иудеев. Они были заинтересованы в своем интересе. И для того, чтобы разыграть свою карту, они употребляют вот такой шаг, вот такой метод. И они говорят: смотрите, строят город. Они не только храм строят, они строят город. И дальше они уже добавляют то, чего нет совершенно. Действительно, город строили. Но посмотрите, что делают вот эти ложные обвинения. Они говорят: раз строят стену, значит, не будут подать давать. Значит, казна царя будет терпеть убыток. Значит, они враги и хотят восстать против царя. То есть вот все вот эти вещи, которые выстроены были тогда вот этими врагами дела Божьего во время Зарававеля, это известный трюк, который используют очень часто. Очень часто используется для того, чтобы разрушать дело. Когда говорят: раз он такой, значит, он тогда будет говорить вот так, вот так и вот так. Хотя этого совершенно нет, и этого никогда не будет, скорее всего. То есть речь идет о тех вещах, которые люди думают, что это может произойти. Вот это то, что было во время Зарававеля. Старый трюк, очень старый трюк. Посмотрите, царь поверил этому. Смотрите, пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. Очень тонко выстроенная интрига. Посмотрите, дело Божие остановлено. Это было достаточно для того, чтобы царь принял решение. Царь послал ответ Рехуму, 17 стих, советнику и Шимшаю, писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мной, и от меня дано повеление. И разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и в нем производились мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные, владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, Писом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и с сильной вооруженной рукой остановили их работу. Это та ситуация, которая по времени приближается ко времени Ездры и Неемии. Послушайте, что было в то время, когда Неемия услышал вот этот отчет или свидетельство о том, что оставалось там на земле. Первая глава, второй стих. «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеев, спросила их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и унижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вы знаете, книга Неемии начинается этими словами для того, чтобы показать каждому из нас, каждому человеку, кто будет когда-то читать Библию, показать вот тот же самый пример, который когда-то Иисус Христос показывал, говоря в притче о милосердном самарянине. То есть речь идет о следующем. Неемия становится свидетелем очень печального состояния Божьего народа. Неемия мог бы так же, как и многие-многие люди, которые занимали когда-то посты, которые, может быть, имели какое-то влияние в то время, он мог точно так же просто покивать головой, просто посочувствовать, просто, может быть, где-то внутри поскорбеть о том, в каком состоянии народ Божий, в каком состоянии город Господень, и ничего не предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. Вместо этого мы видим, что Неемия воспринимает бедствие народа Божьего как свое личное. Это настолько глубоко касается его сердца, что он не может оставаться в бездействии. Он предпринимает действия, он начинает определенный процесс, который занял достаточно много времени. И мы его рассмотрим, будем рассматривать подробно на протяжении всех этих занятий, посвященных этой книге. Молитва Неемии, она отражает прежде всего его глубокую посвященность Богу. Те люди, которые действительно служат Богу, только они смогут, проходя мимо того человека, который избит, остановиться. Посмотрите, священник и левит, они, казалось, служили Богу по должности своей, но по своему сердцу они не служили Ему. Потому что они не увидели той нужды, которая возникла. Неемия, в отличие от них, он увидел эту нужду, и он оставляет все то, что у него было, оставляет всю свою карьеру, оставляет тот высокий пост, который он занимал, для одной цели, для той цели, о которой мы говорили в самом начале. Бог делает свое дело на земле. Для того, чтобы оно делалось, для этого нужен верный человек, который мог бы стать вот этим инструментом в Божьих руках. Давайте посмотрим несколько эпизодов или элементов, которые говорят о посвященности Неемии Божьему делу. С чего начинается посвященность? Опять-таки, Писание все очень детально представляет каждому из нас, и о каждом из нас. Представляет для того, чтобы мы с вами могли учиться правильно жить, чтобы наша жизнь, она могла иметь вот эту ступеньку за ступенькой, правильный рост. И каждому из нас это касается. Когда мы говорим о посвященности Богу, это не просто лозунги, это не просто уходящие в небытие призывы. Это определенная программа, определенные ступенечки, которые Бог предлагает каждому из нас, чтобы мы смогли быть посвященными Богу. Итак, с чего начинается посвященность? Прежде всего, посвященность начинается с личной заинтересованности в Божьем деле. То есть речь идет о следующем. Никогда человек не будет посвящен делу Божьему, если он лично не будет в нем заинтересован. А когда человек лично будет заинтересован в Божьем деле? Тогда, когда он рождается от Бога, и когда Божья часть присутствует в человеке. Когда Божий Дух живет в человеке, и он формирует желание человека. Когда он влияет на его сознание, влияет на его восприятие, то, что происходит вокруг. Вот тогда человек, живя на земле, он будет заинтересован в том, чтобы делать Божье дело. Вот именно поэтому, когда Иисус Христос учил людей молиться, Он учил их следующим образом. Помните, Он начинал эту молитву со следующих слов. «Молитесь же так», Матфея 6, глава 9 стих. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». С этого начинаются наши молитвы с вами. С этого начинается наше общение, наш контакт с Богом. То есть, когда мы приходим перед Богом, Бог хочет прежде всего от каждого из нас, друзья. Независимо от того, какое положение мы занимаем, образованные мы или не очень, молодые мы или старые, независимо от этого, мы приходим пред лицо Бога. Единственное, первое, что мы должны задать, первое, о чем мы должны спросить, мы должны предоставить себя в Божье распоряжение. Мы должны сказать Ему: «Господи, пусть Твоя воля осуществится на земле, в моей жизни, точно так, как она осуществляется на небе». С самого начала Иисус Христос учил этой молитве. Вы знаете, если бы Неемия был беспечным или безразличным, никакого возвращения народа и восстановления Иерусалима не было бы. Это восстановление произошло только по одной причине, потому что Неемия не знал, что такое беспечность. Вы скажете: «Ну, я тоже иногда бываю таким ревностным о деле Божьем, но как только я пытаюсь эту ревность проявлять, мне постоянно кто-то чем-то мешает». Это правда. Действительно, существует дьявол, который будет изобретать методы, способы с самых различных сторон. Помните, Иисусу Христу Петр мешал однажды, когда самый дорогой ученик, близкий к нему, подошел и говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Иисус Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Почему? Потому что он видел, что это происки дьявола. Это дьявол пытается остановить. То есть, факт, что мы встречаемся с препятствиями, факт, что наше служение не всегда приветствуется, факт, что эти препятствия иногда жестко и больно бьют нас, не говорит о том, что мы имеем оправдание для своей беспечности. Во всяком случае, Неемия продемонстрировал эту свою личную заинтересованность в Божьем деле. Кроме личной заинтересованности, еще есть один важный элемент – личная вовлеченность в Божье дело. Одно дело быть заинтересованным в своем сердце, в своем сознании. Другое дело – позволить этой заинтересованности сделать конкретный шаг. Отдать себя в Божьи руки, подчинить свое время, отдать свои таланты, отдать свои средства, найти, поставить себя вот в это, в действие Божьего Духа, Божьего плана, Его воли, Его целей, которые Он имеет здесь на земле. Послушайте, как действует Неемия. «Услышав слова эти, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». То есть это действительно глубоко.

0: и постился, и молился пред Богом Небесным. Всякий раз, когда вы видите какую-то проблему в Божьем деле, когда вы видите, что Божий план должен здесь осуществляться, он не осуществляется, когда вы видите где-то нужду, которая требует внимания, начните с того, чтобы вот так, как Неемия, поститься и молиться об этом.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

небес существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Мы снова вместе, чтобы слушать о самом важном в нашей жизни, что говорит Бог. Помнишь ли ты, каким чудесным образом Исаия стал пророком Божьим? В то время, как Иудея нуждалась в мудром правителе, Бог явился Исаии посреди храма и задал ему вопрос: «Кого мне послать?» Исаия не стал прятаться или называть имена других людей. Он согласился служить Богу, быть его пророком для непокорного народа. Будь спокоен. Библия, книга пророка Исаии, глава 7. Царь Ахаз был объят ужасом, и весь народ Иудеи трепетал. На страну надвигались враги. На северо-востоке, далеко за пределами Израиля и Иудеи, набирала мощь новая грозная сила – ассирийцы, сильный и жестокий народ. Верховным их божеством был Бог войны. Их цари покоряли другие народы с такой же легкостью, с какой охотились на львов. Царь Ассирии принудил Сирию и Израиль дать ему клятву верности и платить огромную дань за то, чтобы он позволил им оставаться на своей земле. Но цари Сирии и Израиля, прежде враждовавшие между собой, ныне объединились, чтобы восстать против жестокого притеснителя. Они решили пройти через Иудею и заставить царя Ахаза выступить с ними вместе против Ассирии. И вот гонец принес царю Ахазу весть о том, что оба войска, сирийское и израильское, уже ступили на его землю и вскоре приблизятся к столице. Ахаз не знал, как ему поступить и куда обратиться за помощью и советом. И Господь послал своего пророка Исаию, чтобы ободрить царя. «Выйди навстречу Ахазу, он сейчас у пруда», — сказал Господь. Ахаз был там. Он проверял запасы воды в городе на случай осады. Он взглянул на приближавшегося к нему Исаию. Лицо царя было тревожно и печально. «Так говорит Господь, наблюдай и будь спокоен», — сказал Исаия царю. «Тебе нечего страшиться царей Сирии и Израиля. Они не опаснее, чем две дымящиеся головни. Они напрасно замышляют осадить Иерусалим и отнять у тебя престол, ибо Господь Бог так говорит: этого никогда не будет. Тебе не следует призывать на помощь никакое чужое войско. Все, что ты должен сделать, довериться мне. Если ты не доверишься мне, ты погибнешь». Ахаз выслушал эти слова, но не повиновался голосу Божьему. Он не пожелал бездействовать и ожидать, когда Бог спасет его. Вместо этого он поступил как безумец. Послал письмо безжалостному царю Ассирии, призывая его прийти на помощь. А такая просьба была равносильна тому, что положить голову прямо в пасть голодного льва. Какой урок мы извлекли из этой печальной истории? Господь всегда готов помогать нам в беде, когда мы Его об этом просим. Но что Он ожидает от нас, послушание. А с послушанием у нас, как и у Ахаза, часто возникают проблемы. В чем была ошибка Ахаза? В том, что он побоялся и не поверил, что Бог может защитить народ и город. Полагаясь на свои силы, царь потерпел поражение. Это еще раз напоминает нам о том, что сами мы ничего не в силах сделать. Нам всегда и во всем нужна помощь Божья. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 68. Книга притчи, 16 глава, 25 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Это очень серьезное дело – не ошибиться в выборе правильного пути. Может быть, вы читали книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Если да, то должны помнить картинку, на которой нарисован человек, шагающий прямо в пропасть. Имя этого человека – атеист, то есть безбожник. Он уверял пилигрима, что есть правильный путь в жизни и без Бога. Он и считал, что его путь – самый лучший и самый прямой. А на самом деле такой прямой путь вел его прямиком в погибель. Если же вы все еще не знакомы с этой книгой, попросите своих родителей обязательно найти ее и почитать вместе с вами. Как не заблудиться в лесу? Способ второй. Мое знакомство с лесом началось в компании бабушки Паши. Она была заядлая грибница, то есть любила ходить за грибами в любую погоду. А потом сидела и долго перебирала грибы, сортируя их по качеству. Какие-то отправляла на сушку, какие-то на засолку, а остальные шли на жарку. Была у нее одна особенность – определять съедобность незнакомых ей грибов на вкус. Если гриб сладкий, она смело клала его в свою корзинку. Едкий и горький выбрасывала прочь. Очень неправильный способ определения съедобных грибов. Никогда не делайте так. Как-то пошли мы с ней в лес. Идти было километр 4 или, может быть, все 5. До первого леса, так мы его назвали, было близко. А потом надо было перейти большое поле, чтобы попасть в дальний лес. В нем-то мы и собирали грибы. В этот раз мы решили не идти дорогой через поле. Пыльно и жарко под палящими лучами солнца. Нам показалось лучшим обойти поле краем леса, который подступал к нему. Так было даже интереснее. Ведь, идя лесом, можно собирать грибы. И время даром не будет потеряно. И от поля, которое надо перейти, чтобы попасть в дальний лес, никуда не удалимся. Оно у нас всегда на виду. Но одного мы не учли. Это то, что поле уходило вглубь леса очень и очень далеко. Оказалось, что перейти его не так-то просто. Правда, об этом мы подумали тогда, когда по всем нашим расчетам уже должны были попасть в знакомый лес. Но вокруг нас было все незнакомо. Деревья большие и маленькие, кусты и поляны. Мы попробовали определить, в какой стороне находится наш знакомый лес, и пошли туда. Шли долго и уже начали понимать, что заблудились. Страшно не было, потому что был солнечный день, а мы верили, что вот-вот выйдем туда, куда нам надо. И вскоре вышли на дорогу. Мы повеселели. Если есть дорога, то она обязательно куда-нибудь приведет. Потом посмотрели по сторонам, определили, в какой стороне находится наш город, и пошли домой. Хорошо, что навстречу нам по дороге ехал самосвал. Я остановил его, чтобы спросить, далеко ли нам еще идти до города. Ответ шофера нас очень удивил. Мы шли по шоссе совсем в противоположную от города сторону. Он оказался человеком добрым. Добродушно посмеявшись над нашим путешествием по лесу, отвез нас домой. А я, новичок в лесу, получил для себя хороший урок. Самая короткая дорога – это та, которую ты знаешь. И не всякая дорога ведет туда, куда ты хочешь прийти. Если не знаешь пути, прежде расспроси о нем, чтобы тебе не заблудиться. Евангелие Луки, 15 глава, с 18 стиха. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Читали ли вы прежде эту притчу о любящем отце и непослушном сыне? Обязательно прочтите ее. Эту притчу рассказал Господь Иисус, чтобы показать, как Бог любит всех людей, заблудившихся в своих грехах. Он постоянно ждет их возвращения, чтобы простить всякий грех тем, кто осознал свою вину. Младший сын знал правильный путь туда, где ему будет хорошо. Это путь к дому отца. Он помнил, что там его любили. Есть только один путь, который приводит человека к счастью. Это путь веры в Бога. Что бы ни случилось, даже если вы заблудились на неверной дороге, возвращайтесь в дом Небесного Отца. Он всегда ждет. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Евангелие Луки, 15 глава, 22 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, всем привет! Ну, в смысле мальчикам и девочкам. Слушайте, а я же ведь, я спешу. Ну, я тороплюсь в путешествие. В путешествие по нашему заповеднику. Ага. Ой, я вот сейчас за Белочкой забегу. И мы будем начинать нашу радиопередачу. Она так и называется. Путешествие в заповедник. Ну, мы там про всяких разных зверей диковинных рассказываем. Или про этих, ну, которые в заповедном лесу по тропинкам бегают. Ну, или там про разные растения заморские. А еще про здешних обитателей флоры. В общем, передача, авторитетно вам замечу, интереснейшая. Да, послушать стоит.
1: Привет, кабанчик.
0: Ой, привет, муравьишка.
1: Услышал, как ты свою передачу «Путешествие в заповедник» описываешь. Заинтересовался. А что в вашей передаче? И про насекомых рассказывают?
0: А? Про мелких букашек разных? Ну, ну, может быть. Ой, что-то я и не припомню.
1: Ты, кабанчик, не превозносись над нами, как ты выразился, букашками мелкими. Мы тоже не лыком шиты. Нас Господь с любовью творил. Если к нам, насекомым, внимательно присмотреться, то можно увидеть отражение самого Бога, потому что мы удивительно устроены.
0: Да ладно тебе, муравьишка, не обижайся. Разве я сомневался, что вы у Бога на особом счету? Ну это я так, просто, к слову, веса хотел нашей радиопередаче прибавить. Вот про всяких заморских зверей и растений я же расписывал. А хочешь к нам с Белочкой присоединиться? Ну и в нашей передачке поучаствовать?
1: А почему бы и нет? Можно и поучаствовать. Может, я и мои знания вам пригодятся.
0: Тогда залезай ко мне на ушко. Мы на лесную тропинку поспешим. Там нас Белочка дожидается.
2: Привет, кабанчик.
0: Привет, Белочка. Ой, смотри, кого я привез в нашем путешествии поучаствовать.
2: Привет, муравьишка.
1: Здравствуй, Белочка.
2: Очень хорошо, муравьишка, что ты захотел присоединиться к нам, к нашему путешествию. Знаешь, ведь сегодня речь пойдет о твоих родственниках, насекомых. Что-то мне захотелось наших маленьких радиослушателей познакомить с некоторыми представителями отряда прямокрылых.
0: Вот видишь, муравьишка, а ты еще сомневался, что мы вашу мелкотню в наших передачках не освещаем. Ишь, Белочка-то как в воду глядела, ну, что я с муравьишкой нагряну.
1: А про каких представителей прямокрылых пойдет речь, Белочка? Уж не о кузнечиках ли?
2: Верно, муравьишка, и о кузнечиках тоже.
0: Да погодите же вы, дайте я сначала нашу передачу объявлю, а потом уже будете там все это рассказывать. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее, потому что передачка «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.

0: Друзья, вы когда-нибудь слышали песню кузнечика?
1: Ой, да слышали, мы слышали их пение. От него вообще в ушах щекотно. Вообразили себя соловьями эдакими, а сами только и умеют трещать. Трескотня одна, да и только.
2: Это ты не прав, кабанчик. Надсемейство кузнечиковы из отряда прямокрылых — прекрасные музыканты. Удивительный музыкальный инструмент у кузнечиковых Бог расположил на их надкрыльях. В основании правого надкрылья имеется, ну, так называемое зеркальце в виде округлой прозрачной перепонки. Она окружена толстой жилкой. А на левом надкрылье уплощенная толстая жилка с твердыми зазубринками. Точно настоящий смычок виртуозного скрипача.
1: Ой, а как же играет этот чудо-инструмент стрекотания, а?
0: Насколько мне известно, левое надкрылье в спокойном состоянии всегда лежит над правым. Во время стрекотания кузнечик раздвигает надкрылья и колышет ими из стороны в сторону. И зубчики смычка трутся о рамку зеркальца. Перепонка зеркальца служит усилителем звука. Так рождается песня кузнечика.
2: Ребята, а вот вы знаете, куда спрятаны ушки у кузнечика?
1: Ой, да даже и не кабанчики догадаться могут. Ушки, ушки всегда на макушке. Ну и это, на голове, значит, спрятанные.
2: А вот и нет. Ушки кузнечика помещаются на его передних ногах, у основания голени, в том месте, что дети обычно называют коленкой.
1: Ну и ну! Как же это, коленками что ли слушать можно? И что же это, все кузнечиковые такие музыкальные выскались?
0: Не все, но многие. Кобылки, например, из семейства саранчевых. Они ведут одиночный образ жизни, отличный от своих прожорливых соседей по семейству, стайной саранчи.
1: И на том им спасибо, а то бы еще набросились на мою дубовую рощицу, все листья бы погрызли, но тогда бы и желуди не созрели. Караул! Ой, даже страшно мне представить.
0: Не переживай, кабанчик, не страшны твои рощицы-кобылки. Если мы выйдем летом в дневное время на лесную опушку или на луг, то непременно услышим, как в стрекочущем хоре кобылок теряются сольные партии кузнечиков. Песни кобылок глухие, скрипящие, шумные, напоминающие царапание иголки по бумаге.
2: Оказывается, музыкальный аппарат кобылок устроен проще, чем у кузнечиков. Он располагается на задних ногах и над крыльях. Вдоль внутренней поверхности бедра тянется длинный ряд бугорков или шишечек. И одна из жилок над крылья оказывается толще других. Быстро двигая ножкой, насекомое проводит бугорками по жилке. И мы слышим отрывистые стрекочущие звуки.
0: Все верно, Белочка. А знаете ли вы, что сверчковые, все из того же отряда прямокрылых, известны не только своим необыкновенным свистом?
1: А что? Что ли они еще хрюкать умеют?
0: Ну, это им совсем, кабанчик, не нужно. Разве ты не слышал, кабанчик, как поет песню домовой сверчок? Кстати, звуковые аппараты сверчков по строению напоминают кузнечиковые. И слышат эти маленькие, как ты выразился, кабанчик, букашки, как и кузнечики, коленками. Но вот что интересно. Ученые утверждают, что домовой сверчок – настоящий живой термометр.
1: Ой, это что ли градусник? Ну это, который температуру показывает.
0: Да. И чтобы прочитать сообщение сверчка о температуре воздуха, нужно сосчитать количество его свистков за 15 секунд. Прибавить 8 и полученный результат умножить на 5. Показания сверчка довольно точны, так как насекомое реагирует на минимальные колебания температуры окружающей среды и меняет ритм своего пения. Вот так.
2: Длинноусые кузнечики, и короткоусые кобылки, прожорливая саранча, изображенная на фресках и папирусах Древнего Египта еще за 3000 лет до нашей эры. Трогательные, почти домашние сверчки. Всем им Бог подарил возможность исполнять свою песенку, наделив каждого музыкальным орудием. Зачем? Чтобы различать друг друга среди прочих насекомых, чтобы услаждать слух своих прекрасных дам, чтобы заявлять всему миру о своей силе и о своем почитании великого Создателя.
1: Дорогие ребята, слушайте, вот время-то наша передача уже подходит к концу.
2: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Белочка, слушай, а можно я сейчас спою?

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.